Один из них, когда пожилой человек, дедушка, пригласил его для шуточного кулачного боя, и этот человек, автор этой книги, о которой я говорю, который и содержит рассказ о потомках древних скоморохов, автор этой книги Андреев, он принял этот вызов шуточного кулачного боя, и он попытался каким-то образом, то есть даже прикоснуться или, ну, может быть, не очень сильно, но тем не менее ударить этого человека пожилого, и каждый раз его рука оказывалась в пустоте. И даже настолько, что ему приходилось падать на пол. И озадаченный и шокированный этим обстоятельством, он встал и поднимался с пола. И в конечном итоге, когда он стал задавать вопросы своему дальнему родственнику и этому пожилому человеку и потомку скоморохов, что происходит, этот человек ответил ему, что ты представляешь материю как что-то твердое и незыблемое. Поэтому для тебя она такова. А я знаю, что материя, по сути дела, представляет из себя пустоту. Ту самую пустоту, в которую проваливались твои кулаки и твои руки. Вот такой момент, момент, связанный с осознанием и восприятием этого мира нашими несовершенными чувствами. И когда мы беремся судить об этом мире, воспринимая его таким образом, разумеется, что и наши суждения, они также будут несовершенны.

абсолютная истина или высшая цель человеческой жизни довольно-таки четко определяется в ведах. То есть люди, как правило, любят на эту тему как бы поупражнять свои собственные умы, в чем смысл жизни, какова цель, что такое совершенство, что такое духовность. Вот. И, как правило, какого-то единства мнений у людей нет. Они заканчивают все эти споры разговорами тем, что у всех своя истина, у всех свой Бог, у всех своя правда, у всех своя цель и так далее. Вот. Но общего знаменателя как бы нет, поэтому у людей нет единства. Надо сказать, что такие убеждения разрозненные у людей были не всегда. Вот, то, что мы сейчас называем вот этой вот свободой мысли и так далее, это, конечно, очень хорошо, но эта свобода мысли, как бы она тоже должна иметь как бы какие-то определенные рамки. В противном случае, чтобы мы не открыли, к чему бы мы не пришли, в любой момент это все равно можно опровергнуть, отказаться и опять куда-то идти, идти, идти. Это какой-то бесконечный процесс. Вот. Но веды представляют нам совершенство иначе. Веды говорят, что существует все-таки какой-то общий знаменатель. Несмотря на то, что у людей есть определенная, конечно же, свобода мысли, воли и так далее, никто этого не отрицает, но это совсем не обозначает, что нету вот этой вот как бы абсолютно единой цели, общего знаменателя. И именно для того, чтобы в обществе какая-то гармония была, должна быть какая-то общая идеология. Политики эти на самом деле очень сильно озабочены. Они понимают, что в обществе разброд и шатание именно по той причине, что нет какого-то единого общего знаменателя для всех. И трудно найти в действительности в этом мире какую-то такую идеологию, которая объединяла бы всех, потому что всегда кто-то найдется, кто не хочет, кто не согласен. Вот что поделаешь, у живого существа есть такая свобода. Мы говорили о том, что живое существо, душа – это частица Бога. Бог – это высшая свободная независимая личность. И поскольку мы его частицы, то у нас тоже есть такая маленькая независимость. Когда мы пользуемся правильно, все хорошо, но часто в этом мире мы этой независимостью злоупотребляем. И тогда мы создаем трудные ситуации сами для себя. И вот часто мы эту независимость злоупотребляем именно в сфере мысли. Именно в сфере мысли. Вот. То, что там какие-то действия идут, действия – это уже конечная фаза. Первое, на чем начинает человек отклоняться, это на уровне мысли. Он начинает мыслить иначе. Инакомыслящих называли еретиками или диссидентами, как угодно. То есть те, кто отклоняется от каких-то таких концепций. И это вправе живых существ, но, к сожалению, злоупотребляя этим своим правом, они нарушают гармонию определенную. И так много беспокойств сейчас на индивидуальном и коллективном уровне происходит именно из-за того, что люди вот это свое как бы вольнодумство, вольномыслие не совсем правильно используют. Вот тот же Энгельс говорил, что свобода – это осознанная необходимость. То есть свобода не обозначает беспредела. Точно так же в мышлении мы можем быть свободными, но мы не можем как бы отрицать все и вся. Вот. И в этом смысле веды говорят, что абсолютная истина или общий знаменатель существует, он конкретен.

это китайская мудрость китайских мудрецов древних. Не британских котов, которые доказали, что они ученые. Китайских мудрецов. И такая мудрость гласит, что единственной работой женщины является получать наслаждение, получать удовольствие буквально. Я не знаю, каков точный перевод. Единственной работой женщины, работой, там используется здесь интересное слово, является получать удовольствие. Потому что только когда женщина удовлетворена, она способна к творчеству. Способна к творчеству. Творчество – это чудесный процесс, каждый знает. Любой писатель знает, или любой автор знает, что это ад. Но это ад, с одной стороны. Кто-то из знаменитых писателей сказал, каждая моя книга, успешная книга, повлиявшая на умы тысячи, сотен тысяч людей, немножко меня убивала. Перед смертью он сказал. Каждая моя книга немного меня, чуть-чуть убивала какую-то часть меня. Такие разные взгляды. Творческий человек понимает, что процесс, как бы, это прямо отдавать самого себя, это отдавать свою жизнь, как роды. Если женщина много раз рожает, например, как жена, как этого владельца Тадж-Махала, правильно сказать, да? 14 детей, она умерла. Ну и по преданию, в память ей он построил это великолепное здание. Да? Хотя это одна из интерпретаций того, как появилось это здание. Поэтому

это родовые муки, то есть создать что-то. Но зато появляется новое, появляется чудесное. То есть, пожалуй, ничего чудеснее, чем появился целый человек вообще из ничего. Просто вы привыкли к этому. В Ютубе наберите, там что-нибудь наберите 9 месяцев развития ребенка. Фильм снят полностью. Ну, то есть покадрово снят фильм. Встань камера. Развитие ребенка от попадания в яйцеклетку сперматозоида до его рождения. Шок. За 20 минут вся история. Я был в шоке. Я придумал, что я представляю, как это происходит. Но когда я увидел это за 20 минут, я еще раз понял, что Бог есть. Это не мог сделать никто. Ни механизм, ни природа, ни большой взрыв, ничего. Сложнейший на разных этапах. Там еще какой-то комментарий, что сейчас у ребенка появилось, что сейчас, как, откуда появилось, почему появилось, кто появил, кто сделал. Оно задышало, оно задвигалось, оно то, оно все это, эти функции. Сердце начало бить. И это делает женщина, которая сомневается, что она могла бы получить то, что она хочет. Блин. Есть только одна проблема. Если она собирается сама это получить, то она тогда похожа на слегка, так сказать, неадекватную женщину. Такая, сейчас я сделаю так, чтобы сердце у нее там сформировалось. О! Сейчас в легкие. Дышим, маленькие. Ну как вы это делаете? Не как в вас происходит это просто. Вы территория, где это происходит. Посмотрите за 20 минут, какой кошмар чудесный там происходит. Или какое чудо кошмарное. Я даже не знаю, как правильно сказать. Но... Вы после этого говорите, я не знаю, встречу я любимого человека. Да посмотри, на что твое тело способно. Встретишь ли ты любимого человека? Не встретишь, родишь любимого человека. Кому-нибудь другому.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Дело в том, что успех с точки зрения ведического знания заключается не в том, что человек много зарабатывает, допустим.
1: У него, например, жена его уважает.
0: Хотя и это тоже включается в понятие успех, но это не является самым главным. Самое главное в понятии успех, что вкладывает ведическое знание, это ощущение полноты жизни. То есть, когда человек живет полной жизнью, у него нет ощущения пустоты. Вот. Человек, который не живет полной жизнью, неизбежно в старости сталкивается с состоянием, которое описал очень хорошо Николай Островский, да? Как Николай Александрович Островский, который сказал, что жизнь должен человек прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это означает, если мучительно больно становится в какой-то момент за бесцельно прожитую жизнь, это означает, человек жил пустую жизнь. У него не было полноты. По какой причине? Причин много. В основном тяжелая карма. То есть это означает отсутствие знаний, как правильно жить. И в ведах говорится, что человек обладает определенным набором качеств. Этих качеств 26 в нашем уме. Вот. И для того, чтобы жизнь человека стала полной, то есть он стал успешным, он должен эти качества последовательно себе развивать в определенной последовательности. И меня вчера на лекции, по-моему, вчера кто-то спросил, что это за 26 качеств. Я не смог ответить, потому что я не помню. Но я открыл Бхагавад-гиту, 16 глава, и первые три стиха 16 главы как раз описывают эти качества. Я вам сейчас и зачитаю. Итак. Глава называется «Божественные и демонические натуры». Я прям перевод вам прочитаю. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Бесстрашие, чистота сознания, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, совершение жертвоприношений, изучение вер, совершение аскез, простота, ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, то есть доброта, скромность, решимость, целеустремленность, всепрощение, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям — таковы трансцендентные качества, которые присущи святым людям, обладающим божественной природой». Вот и все. 26 качеств. Вот. И мы с вами начнем разбирать сегодня первое качество. Эти качества должны развиваться, раскрываться в человеке, взращиваться в определенной последовательности. То есть смирение, со смирения начинать бессмысленно. Смирение — это 26-е качество, оно последнее. Ну, это если мы сейчас считаем себя смиренными, знайте, что мы просто гордимся собой. Наша гордыня уже нам самим доказала, что мы самые смиренные. Вот. И мы начинаем с первого качества, которое человек должен себя взращивать. Вот. Это доброта. На самом деле, в других местах ведических произведениях сказано, что существует четыре качества, с которых надо начинать. Это аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Это четыре столпа. Четыре ноги, скажем так, на которых стоит основа религии. Любой. Если в религиозной традиции есть аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, значит, она истинна. Если нет, значит...

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с миром.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: как если тоже это известная анекдотическая история, это даже реальная история. Вот. Когда одного человека в Африку послали продавать ботинки, там, да, Nike, кроссовки или что-то такое. И он через буквально через неделю-две приехал, сказал, невозможно, там все босиком ездят. Ой, ходят все босиком, невозможно там продать ни одного кроссовка. Вот. Ну, решили так для страховки еще одного послать. Тот через день пишет, мне, пожалуйста, там несколько тысяч кроссовок пришлите. Что такое? Такие возможности, все босиком ходят. Поэтому, если сейчас на вас кто-то не смотрит, это не значит, что все возможности закрыты. То есть посмотрите, столько мужчин, столько женщин, они, да, то есть они только ждут, может быть, чтобы отношения наладить. Вот, нужно попробовать здесь. Обязательно найдете более-менее подходящего. А идеала не будет никогда. 100% идеала не будет. Потому что идеал – это то, что делается, а не то, что обретается. Да? То есть к идеалу можно прийти только потом, имея уже отношения 5, 10, 20 лет. Потом, может быть, идеала вы не достигнете. А сразу его не будет. Люди разные.
1: Да, то есть как бы это не только касается того, что там, если у меня с одним не получилось, то это все трагедия, да, там. Это также и касается, когда уже получилось, да, то есть и это все прекрасно знают, что когда получилось, это только начало. То есть это еще начало огромного пути, который нужно будет пройти. То есть и дальше тоже нужно будет очень много работать, потому что любовь настоящая – это плод огромного труда. Да, как бы это известно всем, да, потому что обязательно есть ссоры. Например, один святой, наш любимый святой, он всегда говорит, что ссоры в семье – это как специи в блюде. То есть не нужно думать, что если вы ссоритесь, например, со своим любимым, то это просто крах вашей жизни. Ничего подобного. В конфликтах часто рождается истина, да, и в этих конфликтах вы можете узнавать друг друга еще больше, да. Узнавать, например, не через 40 лет, что ваш мужчина, он, ваш муж, он любит мякиш, да, в хлебе, а сразу на первом году жизни, да, спрашивать, что ты больше любишь, да, там, или как там. То есть это нужно учиться, да, узнавать друг друга этому. Вот. А вот в этом вопросе я хотела бы еще добавить, о котором говорил мой супруг, что важно вот эти попытки совершать, да, как бы, но опять же, женщина, она должна понимать, что не нужно бросаться с головой, да, то есть определенные ограничения. Мы говорили о том, что любовь – это как бы много, как это, компонентное такое определение, то есть очень много всего туда входит, и поэтому есть масса других вещей, кроме постели, да. Поэтому женщина, она себя обезопасивает и таким образом, как бы вступая в отношения с противоположным полом, все будет нормально, то есть она будет обезопасена. Вот. Поэтому главное здесь как бы вот понимание того, что все в твоих руках, да, как бы. И судьба, она может меняться, это известно, это и астрологи говорят. Если применять определенные, да, там, правила, определенные практики, например,

0: Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама.
1: Говорится, если в наши уши не входит послание Бога, то есть если мы не слышим славу Бога, прославление Его, то наши уши превращаются в змеиные норы, в Писании говорится. И в эти норы вползают змеи. Звук имеется в виду. Звук вползает какой-нибудь, мы по этому звуку потом реагируем и как-то живем. И этот звук нас разрушит потом.
2: Телевизор.
1: Да? Еще и в глаза входит еще. В уши еще и в глаза. Олег Геннадьевич называет телевизор одноглазым гуру. То есть он учит многому, дает знания, как жить правильно. И люди слушают его, живут. В телевизоре говорят, молоко вредно. Особенно для взрослых. Наставление получили от гуру, а теперь будут следовать. Но там не говорится про маленьких детей и про стариков. Почему, как думаете? Почему именно для взрослых оно вредное? Потому что когда человек пьет молоко, его становится, да, разум становится очень сильным, потому что молоко влияет на разум очень сильно. Тонкие ткани мозга питаются молоком. Говорится, это религия в жидком виде. Все, человек становится очень сильно разумным, если он пьет молоко. А если он не пьет, он становится глупым. Все, разум не работает. Поэтому дети пусть пьют молоко, на них все равно ничего не заработаешь. Старики тоже пусть пьют молоко, там тоже уже ничего не заработаешь. Но вот на взрослых можно позарабатывать. Если они будут пить молоко, они будут разумными, тогда на них ничего не заработаешь. На разумном человеке ничего не заработаешь, если он разумный. А когда он глупый, можно эксплуатировать. Поэтому молоко вредно для взрослых. Там есть какой-то, что они говорят, там есть... Казин, еще что-то есть. В общем, там много чего есть, что нам вредное, и много чего нету, что нам нужно. Они говорят, есть мясо, вот оно нужно, там белки есть, там витамины есть. А кто-нибудь проверял, есть там это или нету? А кому это надо? Нет, гуру говорит, одноглазый, значит, все нормально там есть. Убивается источник молока, они это знают, что надо источник молока убить. Причем не просто убить, еще и вскормить теперь. Все, и тогда у человека появляется сразу же болезнь. Какая? Атеросклероз мозга. Болезнь возникает от несоединения. Другой причины нет этого заболевания. И мамы, которые уже с детства беременные, ну, беременные мамы, которые употребляют мясо, они в этот момент уже ребенку вот эту болезнь вот эту прививают. Атеросклероз мозга. Все, эта болезнь на всю жизнь потом пойдет. Человеку нужно просто брать эту пищу из рациона мясную. Все, тогда он выздоравливает. Тогда болезнь-то лечится. Ее по-другому никак не вылечить. Просто нужно остановить. Олег Геннадьевич раз зашел на мясокомбинате давать лекцию. Ну так, это получилось, пригласили его там. Он зашел, сел в зал, там, не знаю, человек 300, может, сидело. Весь персонал обслуживающий мясокомбината. Он рассказывал, говорит, я посмотрел на них, на всех. Они все больные атеросклерозом мозга. Все болеют. И он еще глубже вошел в медитацию, он увидел, что все в течение 2-3 дней умрут. Ой, 2-3 лет. 2-3 года и все поумирают. Мясо – это энергия смерти. А там постоянно же так культивируется убийство, убийство, убийство, вот это все. Я говорю, прямо увидел, что все больные в течение 2-3 лет все оставляют тела. Так вот, атеросклероз мозга действует.
2: А как же для
1: людей
2: крайнего севера?
1: Это, ну, то есть для людей крайнего севера есть нечего, как для них, то есть вопрос такой. Это карма тяжелая родиться там. Было желание, есть вот как раз вот это вот, рыбу да, оленину. А там больше ничего нету.
2: А где волк живут?
1: Потому что праны нету, в этой пище нет праны. Это по карме положено родиться там. Это первое, говорится, что это одни из первых рождений. Душа получается в человеческой форме жизни, она на крайних северных местах. Она оттуда начинает свою эволюцию в теле человека. Жизнь проживает, в следующей жизни уже родится человеком, но уже ближе к середине, ну, к средней полосе. Там уже где есть там орехи какие-нибудь там в лесу, ягоды там. Там проживает жизнь. Потом еще ближе, потом еще. И самое благоприятное рождение, говорится, это в Индии. Говорится, тот, кто родился в Индии, как минимум уже в райские миры уйдет в конце жизни.

значит, мать несозвучна, которая озабочена в первую очередь своей персоной. Она не слышит, психологически в смысле не слышит, своего ребенка, и поэтому не попадает в тон потребностей. И поэтому она не дает ребенку то, в чем он нуждается. Предположим, ребенок нуждается и кряхтит по поводу того, что он хочет общаться. В этот момент ему дают соску. Когда он хочет кушать, в этот момент с него начинают подпрыгивать, подбрасывать, то есть как раз с ним время играть пришло. Да? То есть если ребенка не понимает мама, это самый травматичный вариант развития для малыша. Мы обязаны понимать своего ребенка в этом возрасте. Это наша святая обязанность. Второе. Мать частично созвучна. Она чему-то созвучна, а чему-то нет. Например, когда ребенок хохочет и играется, она ему дает поддержку. Ой, там такое люлюканье стоит. А когда ребенок плачет, ему тут же дают соску. И уходит. То есть те части в ребенке, которые находят созвучие, развиваются. А те части, которые запрещены чувства, да, они, как вы думаете, куда уходят? Вовнутрь, и именно с этого периода ребенок учится фальшивить. Он начинает понимать, что какая-то часть моя принимается, а какая-то моя часть не принимается. Дальше это будет подтверждать развитие сценария, но первые уроки здесь. То есть в ребенке формируется тайное «я», которое нельзя показывать другим. Следующее. Мать неправильно созвучна. Это сценарий так называемых грандиозных мамаш, когда мать точно в кавычках знает, что хочет ребенок. Но на самом деле она не созвучна, она на самом деле предугадывает, как бы, и то есть ребенок еще не успел рта раскрыть, она так, все, успокойся, все нормально, о-лю-лю-лю-лю, там, то есть фактически ребенку не дается вообще возможность чувствовать что-либо. То есть мама все время в напряжении по поводу ребенка. Она излишне сконцентрирована. То есть это мама-контролер. Ну вот это вот, к великому сожалению, грандиозные мамаши. То есть ребенок в таком случае не понимает вообще, что правильно чувствовать, а что неправильно. Так как мама для него авторитет, он думает, чувства мамы гораздо более правильные, чем мои. И такой ребенок, он учится, опять-таки, не чувствовать свои собственные чувства. И он учится подавлять свои потребности. И следующий вариант. Мать неадекватна. Чувствует одно, говорит другое, делает третье. Вы знаете, огромное количество людей таких, которые чувствуют одно, говорят другое, делают третье. Ребенок очень чувствительный. Он видит, что лицо не соответствует энергии, которая исходит от мамы. И это значит, вводит в его состояние беспокойства и тревожности. И он не может понять, на какой из сигналов дать ответ. Это тоже приводит к тому, что ребенок заблуждается в собственных чувствах потом.

Бхагавата Пурана описывает это, древние книги тоже, что да, люди часто не могут пережить потери, большие потери. Они зависимы от потерь и приобретений. Хотелось бы, конечно, приобретать бы только, понимаете? А вот терять никто не хочет. Но там говорится, потери будут, потому что все, что приобретете, обязательно потеряете. Мир устроен так, он ритм такой жизни. Получаете, потеряете. Так вот, как не терять, вопрос. Как не страдать при потерях? Ведут один ответ. Совершайте жертву. Не потеря, а жертва. И вы ничего не потеряете. Вкладываете то, что вы имеете, в нужное русло, и вы никогда не потерпите неудачу в своей жизни. Это что-то сродни бизнесу. Вкладывайте в нужное дело. Правильно нужно вложить свой капитал. Он увеличится только на самом деле. Поэтому и говорится, что если мы правильно поступаем с тем, что мы приобретаем, правильно, значит, в добром направлении, в добродетели, то зло не проникнет в нашу жизнь, разрушения не будет, разочарования не будет. Будет увеличивающееся внутреннее счастье, независимо от возраста, независимо от состояния здоровья, независимо от каких других факторов, потому что мы с вами внутри независимы от этого всего. Не так ли? Какое-то независимое сознание внутри меня говорит, я не хочу старости. Как это так вообще? Это же естественный закон природы. Почему кто-то внутри меня отказывается от этого? Естественный закон природы. Не соглашается с этим. Я не хочу болеть. Нет, я отказываюсь. Я не хочу тем более умирать. Это ужасное потрясение, когда мы теряем вот близких родственников. И тем не менее, законы суровой жизни насильно это делают надо мной. Хотя я согласен, не согласен. Никто меня не спрашивает, смотрите, что мне с этим делать. И, собственно говоря, вопрос весь о страданиях связан с бесстрашием. Есть люди, которые очень боятся страданий, есть люди, которые бесстрашные. Они не страдают в этом мире. Они по-другому это переживают совсем. Они не замечают страданий. Матрас, паршас, туканту, яши, тошну, сука, дука. Да, агама паяна, нитям, стам, ститикшаство, барата. Можно это пережить так, что вы даже не заметите. Вот о чем речь идет. Возвыситься над этими понятиями счастья и несчастья обычно. Если говорить о санскрите, то счастье и несчастье, обычном смысле слова, описывается терминами сукха-дукха. Сукхам – двусложное слово. Кхам означает пространство. Су – много, очень. Так, усиленно. Приставка усиливает это значение. То есть много пространства. Кхам – пространство. Большая квартира – прекрасно. Большая машина. Мы едем отдыхать куда? Много воздуха, много солнца, запас денег. Сукхам, это хорошо. И дукхам, наоборот, узкое пространство, недостаток. Подобно тюрьме, кокону, футляру. Это дукхам, маленькая квартира, денег не хватает, понимаете. Разума тоже мало, тесно, не могу понять многие вещи. Я хочу, пытаюсь, но нет способностей. Это все дука, сука, описывается на санскрите. Вот обычные понятия. Но есть еще один термин, описывающий счастье. Но это уже другое значение. В санскрите много значений, то есть много оттенков. Ананда. Ананда – это другое представление счастья. Независимо от пространства и времени, ананда означает блаженство внутри себя самого. То есть я сам, как себя чувствую? Мы смотрим, как у тебя настроение? Ну так, ничего, ну жить можно. В основном мы вот так делимся друг с другом. Очень редко. Как настроение? Прекрасно. Что вы. Я уже последние годы просто от счастья умираю. Нет, такого не бывает, вы говорите. Поэтому не бывает такого, знаете, безоблачного счастья, мы говорим. Верно. На внешнем уровне не бывает. А внутри бывает. Это вопрос сознания, понимания вещей.

0: Веда Радио. В гармонии с собой.
1: В гармонии с собой мы стремимся начать новую неделю. Я рада приветствовать всех на интернет-волне Веда Радио. Радио, где мы продолжаем вместе искать ключи к счастью и открывать в себе сокровища мирного дома в наших прямых эфирах с Еленой Волковой, основателем, руководителем проекта «Сокровища мирного дома», дипломированно-ценностно ориентированным психологом, регрессологом, коучем, который уже более 30 лет помогает людям прийти к самому себе. И этим мы и занимаемся в наших прямых эфирах, ищем ответы на вопросы. И как раз вопросы мы ждем от вас, дорогие слушатели, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Очень ждем общения с вами, дорогие слушатели. Ну а я же приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень вам рада. У нас сегодня такая с вами, по-моему, юбилейная дата. Если я не ошибаюсь, у нас сегодня 20-й эфир, да, Анна?
1: Да, все верно. Да. Чудесная дата.
2: Да, да. У нас 20-й эфир сегодня. И хочу, дорогие радиослушатели, поблагодарить вас, что вы приходите, где мы вместе с вами создаем это пространство, где мы ищем смыслы, размышляем с вами, философствуем и, самое главное, говорим о самых главных моментах нашей жизни и задаем себе главные вопросы. И очень благодарю вас, что вы приходите и создаете это пространство. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, делитесь вашими реализациями, рассказывайте о ваших интересных, каких-то судьбоносных моментах жизни или просто тем, чем вы хотите поделиться. Мы с Анной всегда рады такому энергообмену и обмену информацией, которую мы можем дать в эфир. То, что вы пишете, это для нас очень ценно, очень дорого. И, пожалуйста, не волнуйтесь, не бойтесь, что вы напишете что-то не то. Все, что вы пишете от сердца, то, что вы пишете искренне, поверьте, это очень дорого. Да не только нам, но и тем, кто вас слушает. Иногда так бывает, что человек ходит с каким-то вопросом, и какой-то человек, который делится своим реализованным опытом, может ответить на вопрос нашего радиослушателя. И это не только мы с Анной, а вы тоже можете быть этими активными участниками и проводниками божественной любви. Через ваше сердце тоже может пролиться эта любовь, эта информация, которую мы тут все ждем, ищем, размышляем о ней. И я с удовольствием прихожу на эти эфиры учиться вместе с вами. И ни в коем случае не претендую на какую-то истину, да, а я просто делюсь тоже своим реализованным опытом. Очень люблю нашу теплую такую доверительную атмосферу. Мы с Анной просто молимся перед эфиром и выходим без сценария сюда. У нас нет никакого сценария, мы просто предаемся и просим Господа, чтобы Он сегодня проявился здесь, в этом пространстве. Анна, я вас поздравляю с нашим с вами 20-юбилейным эфиром. И хочу вас спросить, вот если обернуться назад, лично для вас вот эти 20 эфиров, что они для вас значат, что они вам дали? Может быть, что-то забрали? Если хотите, поделитесь, пожалуйста, а я поделюсь своим впечатлением.
1: Вы знаете, много произошло и в моей собственной жизни за это время. 20 эфиров, если их разделить, да, на неделю, 20 недель фактически мы с вами вместе идем к сокровищам внутреннего дома, глубинных наших каких-то реализаций и развития внутреннего. И на самом деле я вот для себя поняла, что я стала как-то гораздо легче и спокойнее относиться к всему происходящему в жизни. Теперь я даже могу передавать это состояние помогать другим. Мне кажется, заслуга этих эфиров очень большая в этом. То есть я принимаю все, что происходит, я пытаюсь найти в этом какой-то урок Господа. И вот этой напряженности, что вот сейчас что-то пошло не по моему плану, сейчас что-то нужно делать, как-то куда-то бежать, вот ее стало гораздо меньше. Поэтому я думаю, вот главное сокровище, которое я нашла на этих прямых эфирах, это внутреннее спокойствие, такое вот доверие, да, Богу, ситуации, судьбе, которую Господь для меня создал. И вот это дает такую опору и ощущение спокойствия без лишнего груза на плечах. И вот мне очень нравится это состояние.
2: Как здорово! Это мне говорит о том, что если вы чувствуете в теле, что ушло напряжение, это значит, что меньше стало страха. Страх – это неплохое чувство, от которого я рекомендую избавляться. Я вообще считаю, что любое чувство, оно чем-то нам помогает, да, это наш помощник. И если меньше стало напряжения, значит, стало меньше страха. А если стало меньше страха, больше спокойствия, значит, стало больше общения с Богом. То есть, что значит больше общения с Богом? Как вы и сказали, стало больше доверия, да? И это, конечно, очень большая удача, что я нахожусь вместе с вами в этом служении, дорогая Анна, а вы большую часть времени не находитесь в святом месте, и каждый эфир, перед каждым эфиром я прошу Анну, меня и всех радиослушателей, тех, кто будет смотреть в записи, провести через щедрое, открытое сердце Анны в то святое место, где Анна в Индии сейчас находится. Так что, дорогие радиослушатели, дорогие те, кто будут нас в записи слушать, слушатели, знайте, что мы все имеем большую такую с вами удачу через доброе сердце Анны находиться в святом месте, в пространстве вот этой трансляции, которая идет в прямом эфире. Ну что, у нас такая тема с вами заявлена, и я хочу в контексте этого тоже поделиться, что для меня эти 20 эфиров. Очень многие люди имеют такую иллюзию, что у психологов должно быть все вообще на 108% в жизни в шоколаде. И мы не проходим никакие задачи, никакие испытания. На самом деле я хочу сказать, что это не так. И скажу вам больше. Чем больше ответственности принимает на себя лектор или психолог, который тренер, выступает на большую аудиторию, тем больше задач приходит в его жизни для того, чтобы, ну, знаете, как будто бы Господь говорит, ну, если ты заявляешь о том, что ты эту тему знаешь, давай прояви, как ты это делаешь на практике. Я вам хочу сказать, что каждый эфир, в котором я выхожу, да, это эфир для меня такого тоже обучения, это каждый эфир такого для меня вызова, где я наблюдаю за собой, действительно ли то, что я говорю, применяю в жизни. И бывает такое, что бывают разные ситуации в жизни, бывают времена тоже разные, что Господь показывает, вот ты же на эфире об этом говорила, и как ты сейчас поступишь. И хочу вам сказать, иногда бывает стыдно перед вами, дорогие радиослушатели, что я иногда забываю о том, что именно так и стоит поступать. И вот как ученица вместе с вами, я учусь в процессе наших тоже с вами общений возвращать себе вот эту ответственность, возвращать осознанность себе и возвращать себе взрослость, где я каждый раз должна выбрать, как я хочу поступить. И вот эти наши 20 эфиров, они мне тоже очень хорошо помогают возвращать себе ответственность за мою жизнь. И я вас очень благодарю за то, что вы даете мне такую возможность реализовывать мое предназначение и быть здесь проводником божественной любви, где я на самом деле наполняюсь любовью, сама ухожу с этих эфиров очень наполненная. И это, конечно, большая удача, что это можно делать вместе с вами в процессе такого общего намерения. Вот такой у нас сегодня юбилейный с вами эфир. И на прошлой нашей встрече у нас была заявлена тема. Анна, вы помните эту тему?
1: Так, нужно я вам немножко напрячь память.
2: У Анны очень много эфиров, очень много разных соведущих, поэтому я не удивляюсь, что вы можете так не вспомнить. А вот я к этому эфиру всю неделю готовилась, потому что тема такая очень интересная. Тема — это созависимые отношения. В конце прошлой нашей встречи наша радиослушательница предложила эту тему обсудить, но оставалось у нас уже 5 минут, и я предложила не дробить эту большую тему на 5 минут, а взять ее как основную на следующий эфир. И вот наш сегодняшний эфир — это созависимые отношения. Дорогие радиослушатели, те, кто сейчас находится с нами в прямом эфире, пожалуйста, дайте нам знать, кому эта тема сегодня интересна, у кого, возможно, есть ощущения, предположения, а может быть, вы точно знаете, что вы находитесь в созависимых отношениях. С кем можно находиться в созависимых отношениях? Можно находиться с родителями, с детьми. Можно находиться в созависимых отношениях с партнером, да? С друзьями можно находиться в созависимых отношениях. Я благодаря нашему эфиру проанализировала всех, кого могла, где я могла бы быть увлечена в созависимых отношениях. Хочу вам признаться, что я нахожусь в созависимых отношениях с попугаем. Это было очень интересно обнаружить в себе такую созависимость, потому что, оказывается, это тоже возможно и имеет место быть, что мы можем даже иметь созависимые отношения с нашими домашними питомцами. И вот если вы понаблюдаете и честно себе признаетесь, а с кем же я нахожусь в созависимых отношениях, это уже первая часть, да, первая часть момента, где я осознаю это. И если я хочу это изменить, да, как-то вывести отношения на более здоровые, это первая часть, с чего можно начать, из чего можно оттолкнуться и куда можно дальше пойти, да, чтобы эти отношения улучшить, чтобы этим отношения можно, ну так скажем, сделать здоровыми. И вот если говорить про мои взаимоотношения с попугаем, которого я совершенно не собиралась приглашать в мою жизнь, его привел Господь, потому что его нашли на улице, и каким-то образом вот так сложилось, что я была на тренировке на улице, и ко мне подошли и попросили этого малыша взять. Я была настолько удивлена, что ну, вообще я не планировала. И мне даже больше скажу, ну как-то улыбали меня люди, которые заводят себе попугая и потом как-то сильно переживают, что он там болеет и что. И вот я хочу вам сказать и признаться, что я стала этим человеком, который носится с этим попугаем, который

0: слышно меня или нет?
1: Да, слышно, все хорошо, все в порядке.
0: Анна, слышно? Да? Хорошо, бывают просто перерывы. Если вы спросите себя, а есть ли та личность, с которой я нахожусь в созависимых отношениях, пожалуйста, не пугайтесь, если этот честный ответ приведет вас к слову «да». Наоборот, даже я обрадовалась, что благодаря подготовке к нашему эфиру я это увидела. Почему? Потому что если я нахожусь в созависимых отношениях с кем-либо, это значит, что я не могу быть в таком состоянии, где я ничего от этой личности не ожидаю. И если... Буду говорить про попугая, потому что это было очень смешно. Как я обнаружила, что я в созависимых отношениях с попугаем? Когда он дарит мне любовь, когда он делает все, чего мне нравится и чего я хочу, я очень счастлива. Когда попугай очень сильно кусается до крови просто и меня ставит на место, показывая мне, что я здесь не бог и что он тоже не бог, я очень сильно расстраиваюсь. Если попугай очень сильно заболел, я тоже теряю какую-то основу, да, внутри опору, на которую я могу опереться. А что говорить, если я нахожусь созависимым человеком, да, например, с мамой, партнером? Сейчас смотрю интересное шоу, я иногда смотрю шоу, где я изучаю психологические портреты людей и учусь, продолжаю учиться, считывать физиогномику сами в этом шоу, где мужчины очень сильно страдают от того, как ведет себя женщина. И очень часто я слышала в процессе этом, где мужчина говорит женщине своей, что я настолько завишу от твоего состояния, если только ты плачешь, я чувствую себя виноватым. Если что-то с тобой происходит, что выбивает из состояния такого вот, что с тобой все хорошо, у меня ощущение, что у меня рушится жизнь. И я наблюдала за этими парами. Практически все пары, которых я там наблюдала, находятся в созависимых отношениях. Про что это? Про то, что человек очень сильно страдает, когда другому человеку рядом плохо. При этом этот человек ничего не делал для того, чтобы этому человеку было плохо. И вот очень были несколько человек таких ярких личностей, мужчин, которые просто превращаются, как в пластилин для девушки, которая просто начинает плакать и говорить, что ей сейчас плохо. Мужчина по-разному может на это реагировать. Либо начинает раздражаться, либо начинает кричать. И что говорит мужчина в эти моменты? Он кричит, чтобы она успокоилась, а она еще больше начинает плакать. И вот такие модели поведения, которые можно наблюдать, да, и по телевизору, и в Ютубе, и где угодно, да, мы можем сказать о том, что очень много сейчас людей находится в созависимых отношениях. Почему? Потому что мы очень часто путаем наши отношения с этим человеком и ставим на место Бога этого человека. Как я, например, поставила неосознанно на место Бога попугая. Благодаря нашему эфиру попугай с этого места сдулся до своих размеров, потому что я этот образ сдула до размера попугая. Но мы это делаем неосознанно. И если мы кого-то награждаем неосознанно вот этой ролью Бога в наших отношениях, а как это происходит? Мы считаем, что нас нужно принять 100%. Что бы мы ни делали, как бы мы себя ни вели, молчим ли мы, ругаемся или говорим что-то не то, что нравится партнеру, например, или родителям, или детям, нас должны принимать такими, какие мы есть. И если вдруг это не происходит, и другой человек, кто бы он ни был, начинает реагировать на нас не так, как мы ожидаем, нас вызывает это гнев, вызывает раздражение, вызывает еще бурю разных эмоций. Почему? Потому что мы неосознанно поставили этого человека на место Бога. Что такое созависимость? Созависимость, она всегда обоюдная. Если у меня есть созависимое отношение, то я тоже с чем-то завязалась с этим человеком. То есть если мы в паре, да, с кем-то, то у нас эти созависимые отношения, они обоюдные. И они не всегда одинаковые. Например, вот интересно, знаете, тоже, как пространство реагирует. Только мы заявили тему про созависимость, клиенты пошли на консультации с созависимостью. Приходит девушка, женщина, да, и говорит, что мужчина зависим от алкоголя. Хочет ему помочь, хочет его изменить и хочет, чтобы он, конечно, бросил алкоголь. И тогда что мы делаем? Мы оставляем в покое мужа этой женщины и находим то, в чем она зависима, в чем она завязалась в этих отношениях с мужчиной. И выясняем, что у нее зависимость от отношений. У мужчины зависимость проявляется в алкоголе, а у нее зависимость от отношений. И она не может не контролировать мужа. Она постоянно его контролирует, сколько глотков он сделал, сколько он выпил, когда он выпил, когда он не выпил. И она сама от этого страдает, что она постоянно находится в напряжении от того, что ей нужно его контролировать. И если вы сейчас найдете ту личность, с которой вы находитесь в созависимых отношениях, понаблюдайте, как жизнь этого человека может влиять на ваше настроение, на ваше состояние. Может быть, позвонила мама, и у нее плохое настроение. И тут же у дочери испортилось настроение. Опять же скажу, что я готовлюсь к эфиру, и меня везде вокруг начинают окружать люди, которые обращают внимание на свою созависимость. Элементарно я захожу в магазин. И в магазине женщина кричит в трубку своей маме. «Я сказала тебе, разговор закончен». А мама продолжает говорить. И я вижу, что женщина не может остановить маму и не может экологично, защищая свои границы, закончить этот разговор. И дальше продолжается разговор двух созависимых личностей, где мама нападает, не получается, дочка не реагирует, где мама начинает играть несчастную женщину, и дочка на это реагирует. То есть мама манипулировала разными моментами, и дочка все равно в это зашла, да, в это состояние. Почему? Потому что когда две личности находятся в созависимых отношениях, они будут в этой связке друг от друга получать то, в чем они больше всего нуждаются. И если вы сейчас увидели ту личность, которую вы можете предположить, что вы находитесь в созависимых отношениях, спросите у себя, а в чем я нуждаюсь, когда я строю отношения с этим человеком? Что я готова или готов от этой личности терпеть даже то, что для меня неприемлемо. И понаблюдайте, пожалуйста, насколько вы с этим человеком находитесь вот такой вот сильной связке. Можете даже определить по 10-бальной шкале, насколько эта созависимость сильна. Но не для того, чтобы себя корить или критиковать, а просто продиагностировать себя на эту тему для того, чтобы увидеть, ну, реальный факт, да? Для того, чтобы ситуацию менять, нужно сначала это увидеть. Когда я увидела ситуацию с попугаем, я ее оцифровала, удивилась и сказала: «Так, что ты будешь с этим делать?» Я не впала в какую-то панику. Я была очень удивлена, что можно быть в зависимости с попугаем. Но когда я это оцифровала, я поняла, какие шаги я буду совершать для того, чтобы этот градус понижать, да, и постепенно выйти в здоровые разумные отношения. Анна, есть ли у нас какие-то вопросы на эту тему? Может быть, давайте будем опираться на то, что хотят от нас услышать радиослушатели.
1: Да, благодарю вас, дорогая Елена, за то, что в целом эту тему поднимаете. Вы знаете, у нас хочу сначала зачитать отзывы, которые пришли как раз на ваш вопрос, как люди поменяли свою жизнь благодаря нашим эфирам. Потом можно как раз благодаря этим отзывам перейти к сегодняшней теме. Например, вот такой вопрос нам пришел. Я сделала первый шаг в проработку отношений с мамой благодаря вам. На практике пока все не так просто, но я в пути. Вот такой чудесный отзыв.
0: Здорово, здорово. Пусть у вас все получится.
1: И еще один отзыв тоже, пока мы недалеко от этого не ушли, тоже связан с отношениями с другими людьми. Пишут нам: «Я за время эфиров решилась пересмотреть свое окружение, прекратить тратить энергию на тех, с кем не по пути. Хотя это не всегда было просто, и даже кто-то ушел с обидой. Немножко переживаю за это, но в целом счастлива».
0: Угу. Спасибо вам большое, что вы откликаетесь. Это очень ценно, это вдохновляет, что мы вместе здесь с вами строим нашу интересную новую жизнь.
1: Угу. Хорошо, тогда чудесно. Мы постепенно переходим к нашим вопросам. Первый вопрос звучит так: а негативные отношения тоже могут быть созависимыми?
0: Негативные отношения, могут ли они быть созависимыми? Конечно, могут. Если коротко, то да, конечно, могут. Конечно, могут. Если я гневаюсь на человека за то, что он не выполняет то, чего я хочу, или что он не живет так, как я хочу, человек гневается, что его не принимают таким, какой он есть, это ли есть самое, что ни на есть, созависимость. Как только мы хотим что-то отжать у человека, а что мы больше всего хотим отжать? Мы хотим любви. И как только мы хотим получать, а нам не дают, мы начинаем требовать, и у нас не получается, это и есть как раз созависимое отношение. Спасибо вам за вопрос.
1: Стало понятнее. Благодарю вас. Его следующий вопрос прислала нам Наталья. Она спрашивает: можно ли находиться в созависимых отношениях с мамой? Я переживаю за маму все время и из-за этого не могу построить свою жизнь. Это тоже про созависимость или это уже другое?
0: А тут можете только вы сказать, созависимость это или нет. Так как вы сейчас не находитесь на консультации, я не могу вам задать конкретные уточняющие вопросы, но давайте на расстоянии мы с вами попробуем продиагностироваться немножко. Скорее всего, я могу предположить, так бывает, когда родители в разводе, и ребенок видит, что какой-то из родителей якобы несчастней другого, ребенок неосознанно может встать на место того родителя, который ушел или которого сейчас нет, то есть заместить и встать на место другого. Так чаще всего бывает. И таким образом тут такая задача, что ребенок тащит не свою ношу, и жизнь становится очень тяжелой. Судя по тому, что спрашивает радиослушательница, что не может построить свою жизнь, это значит, что живет не своей жизнью. И что нужно для этого сделать? Нужно начать вставать на свое место в родовой системе. И в первую очередь нужно сказать, что я дочь моей мамы. И было бы здорово пройти с родологом определенные упражнения, которые дадут вам возможность вдохнуть свободно на вашем месте. Потому что если вы кого-то замещаете в родовой системе, то вам очень непросто будет жить. И для того, чтобы все это сделать правильно, нужно обратиться к специалисту. Там очень есть определенные этапы, которые лучше пройти. Находитесь ли вы в созависимых отношениях? Давайте проверим. Если у мамы портится настроение, а вы при этом ничего не сделали, и мама вам говорит, например, «Это ты что-то не сделала», а вы даже и не думали что-то не сделать, просто живете свою жизнь. Как вы на это реагируете? Если вы на это реагируете так, что ваша жизнь меняется, то есть вы впадаете в состояние какого-то анабиоза, или вы расстраиваетесь, или вам становится обидно, или горько, или что-то еще, то это та связка, которую можно рассмотреть как созависимость. Почему? Потому что где один партнер, ну в данном случае вы, мама и дочь, один из вас хочет получить, второй уже не может отдавать. Уже, судя по тому, что вы написали, вы хотите уже выйти из этого гнезда родительского и строить свои отношения, свою семью, но не можете. Что это как не созависимость? Вот тут я бы поисследовала этот вопрос, но я не утверждаю, потому что я не могу с вами быть в диалоге сейчас. Вот, но это можно проверить. Анна, есть какие-то еще вопросы?
1: Да, пришло небольшое дополнение от Натальи, что она так и есть, что родители разведены, и она чувствует, как будто она спасает маму. Вот мы проходили подобную практику на одном из первых эфиров, но, может быть, вы напомните, в какую сторону посмотреть, чтобы перестать быть спасителем для собственных родителей.
0: Да-да-да. Да, у меня мурашки, а чаще всего, ну, в 108% это как раз мы попали в это яблочко, что... В первую очередь вам нужно встать на место ребенка. Что такое предназначение? Вот первая ступень предназначения — это быть дочерью. Не мужем для своей мамы, не мамой, не еще кем-то, а стать дочерью. Это первое, что нужно сделать. И есть определенные практики, которые я даю для того, чтобы это можно было прожить очень экологично. Вы можете посмотреть наши эфиры или можете обратиться за помощью личной, потому что ну, нужно определенные проговаривать фразы и проговаривать, отпускать вот это родовое, знаете, может быть, даже не в одном поколении происходящее с вами. Может быть, вы как раз освободите и себя, и те поколения, которые проживают этот опыт, ну, может быть, не первую жизнь. А созависимость ли это? Не только созависимость. Там, возможно, есть еще, я предполагаю, родовые программы, которые вы на себя взвалили. Также я бы у вас спросила, младшая ли вы в семье, потому что чаще всего самые младшие несут вот эту вот задачу, им тяжело. И это тоже снимается, это тоже отпускается, и человек просто ну, идет дальше налегке. У меня не один был такой опыт, где у человека даже голос меняется после того, как человек стал жить своей жизнью и встал на свое место. Гораздо здесь даже, я бы сказала, глубже вопрос. Я не хочу там вас пугать, что это тяжелее или страшнее. Нет, просто вопрос глубже. Глубже и можно дальше пройти. Может быть, сегодняшний эфир вам тоже поможет. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Мы сейчас будем делать тоже определенные практики. Угу.
1: Да, благодарю вас, дорогая Елена. Вот тоже Наталья нам пишет, чтобы завершить общение с ней. Обязательно пересмотрю ранние эфиры, обращусь за помощью. Удивительно, как Елена все чувствует. Да, я младшая в семье, и да, это родовая программа еще от бабушки идет. Вот как чудесно, что Наталья тоже уже проследила эту тропинку и знает, в какую сторону смотреть. Ну, а инструменты, они появляются под запрос. Поэтому спасибо, Елена, что даете это направление и хочется пожелать нашей слушательнице разобраться в этом вопросе и сбросить с себя чужой груз.
0: Да, Наташ, спасибо вам. Я тут вся в мурашках сижу. Признаюсь, что это тоже такой вот для меня показатель, что вы смотрите в ту сторону, куда нужно смотреть. И вы уже меняете эту ситуацию. Раз мы сейчас это обсуждаем, то процесс уже запущен. И вы уже эту ситуацию меняете. И я вам желаю, чтобы у вас все сложилось самым наилучшим образом.
1: Присоединяюсь к вашим пожеланиям. Хочется пожелать счастья всем нашим слушателям. Но сегодня наша тема созависимости. Мы продолжаем. Чаще всего это встречается в том числе в отношениях с родителями. Вот следующий вопрос нам прислали. А если у мамы портится настроение, я не реагирую на маму, от этого злится еще больше. Как взаимодействовать?
0: Угу. Хороший вопрос. На самом деле, знаете, когда я узнала, изучая науку о душе, психологию, что мы на самом деле ни на кого, кроме себя, не злимся, можно сказать, что на кого мама злится? Мама-то как раз и злится на себя, что она не может выстроить такие отношения, где она независимо от вас может быть счастливой. Вот уловите вот это состояние, это настроение вы можете проверить. И проверить каким образом? Когда вы на кого-то злитесь, вспомните какой-то яркий конкретный момент, когда вы на кого-то злились. И наверняка вы злились не на того человека, а злились на себя, что вы находитесь с этим человеком в таких отношениях, что вы вылетаете из этого баланса и реагируете на этого человека так, что у вас меняется настроение. И вот это состояние как раз созависимости, оно как якоря нас держит, и другой человек, он злится, да, может, на себя за то, что я настолько хочу, допустим, получить от тебя сейчас любовь, а ты мне по какой-то причине не даешь, и я злюсь на себя за то, что я настолько зависима от тебя, что я от этого страдаю. Вот понаблюдайте, можете не верить вот в эту концепцию. Для кого-то она бывает очень неприемлема, но вы же можете быть сами исследователями и понаблюдать на себе, как это про вас реально. Я когда начала проверять на себе, знаете, мне дало это очень большую свободу. Почему дает это свободу? Потому что когда я принимаю ответственность за свою жизнь, я выхожу в состояние взрослой личности, я могу разделить ответственность 50 на 50 в любых отношениях и определить, допустим, мы с Анной договорились сегодня провести эфир. И мне очень важно разделить ответственность себе, оставить 50 и оставить 50 Анне. Чтобы построить здоровые отношения, мне нужно четко понимать, Анна взрослая личность и я взрослая личность. У нас могут быть разные ситуации. Например, какая-то может быть ситуация, что кто-то один из нас не может выйти в эфир. И если я в этот момент начну вешать ответственность только на себя или только на Анну, мы обе проиграем. И тут наша задача — учиться договариваться с самим собой и с другим человеком, разделять эту ответственность. То же самое с любым человеком, с которым бы вы не строили отношения, учитесь разделять ответственность. Заходите в эти взрослые отношения. Предлагайте, вот это твои 50%, это мои. И тут такая очень тонкая грань. Если другой человек не берет 50, то мы неосознанно можем залететь в это детское состояние, требуя, чтобы другой взял эту ответственность. И вот это уже не про взрослость, а это уже про детскость. И когда я эту тему очень глубоко исследовала, я замечала, как можно за 5 минут поменять роли очень быстро. Несмотря на то, что мне 53, я могу попасть в какое-то уязвленное состояние, если я не в ресурсе и не в осознанном состоянии, я могу из этой взрослой позиции залететь в какую-то свою детскую уязвленность, и предлагать уже другому человеку совершенно другой сценарий не счастливой жизни, а какой-то трагикомедии, в которую я могу сама сыграть. Другой человек может зайти в эти созависимые отношения или не зайти, оставив мне право проживать это состояние свое. Я говорю про себя, потому что так вам проще воспринимать информацию. Конечно, как психолог я работаю над такими какими-то ситуациями, я все их проверяю на себе, какие-то практики, которые я даю, я все проверяю на себе. Я у себя такой, знаете, подопытный кролик. Как это работает? Мне всегда интересно, как это работает, потому что я еще, по сути, исследователь. Мне очень интересна наука о душе. И я замечаю, что если человек не в ресурсе, если у человека не хватает энергии, ему нужно где-то подсосаться, ему нужно к кому-то прицепиться, и неважно, кто это. Нужно где-то добрать любовь, энергию, заботу. И если говорить в глобальном смысле про созависимость, то про что это? Это про нашу дыру размером с Бога, которую мы пытаемся закрыть кем-либо или чем-либо. Однажды ко мне во Франции, я еще тогда была во Франции, приехал из Германии мужчина на консультацию, он долго очень ехал, он говорит, ехал уже, знаете, от безысходности, потому что я уже просто не могу. Очень человек обеспеченный. Вроде все у него в этой жизни хорошо. Говорит, я не понимаю, что я дурью маюсь, но такое ощущение, как будто бы мне чего-то не хватает. И у меня такое состояние, говорит, как будто бы вот внутри что-то вот меня сосет, и я пытаюсь это что-то закрыть чем угодно. И отношениями пытался, не получилось. И алкоголем не получилось, и сигаретами не получилось, и уже дошло до наркотиков, и не получается. То есть вот это состояние никак не могу исправить. И мы с ним делали расстановку, и он увидел, сам мне рассказывает, говорит, вы представляете, такая у меня огромная дыра, в которую что я только не бросал, и машины, и мотоциклы, и наркотики, и отношения с женщинами. А эта дыра размером с Бога. Что я могу туда такое положить? Или как я могу что-то туда такое разместить, чтобы эту дыру закрыть? И когда он произносил это вслух и тут же сам отвечал, что ничем эту дыру невозможно закрыть, кроме отношений с Богом. И вот наша эта созависимость, да, она всегда про то, что мы эту дыру размером с Бога пытаемся закрыть чем-то, чем мы закрыть не можем. Анна, может быть, у нас есть еще какие-то вопросы?
1: Да, безусловно, эта тема, она одна из самых острых, иногда не так просто себе признаться в том, в созависимых ли мы отношениях или в каком виде отношений мы присутствуем. Вот вопрос нам написал мужчина, тоже хочется его поддержать в его ситуации. Можно ли неразделенную любовь назвать созависимостью? Несколько лет не могу забыть одну девушку, с которой не сложились отношения. Воспоминания о ней не дают построить отношения с кем-то еще. Это зависимость? Если да, то как тогда? Она, видимо, та девушка, зависима в этом. Это же с двух сторон идет, получается.
0: Угу. Спасибо вам за вопрос. От мужчин особенно ценно получать вопросы. Знаете почему? Потому что я вместе с вами тоже изучаю мужскую психологию. Это для меня очень дорого, очень ценно. Спасибо вам большое. Знаете, во что бы я посмотрела? Я бы задала вопрос, зачем я продолжаю это делать? Ведь я разумный человек, у мужчин очень сильный разум. Я разумный человек. И я зачем-то продолжаю строить у себя в голове эти отношения. Для чего я хочу их строить? Как я хочу их строить? Мы не можем знать, что в голове у той девушки. Может быть, она замужем, у меня недостаточно информации. Как вы расстались? Были ли вы в отношениях? Какие у вас были отношения? То есть из контекста вопроса у меня недостаточно информации для того, чтобы с вами эту тему обсудить так глубоко. Если вы еще допишете что-то, вы можете еще дописать. Вопрос: зачем пробуждает разум? Я чувствую, что у вас очень сильный разум, потому что вы находитесь на канале, который организовал человек с очень сильным разумом. Олег Геннадьевич Торсунов здесь создает пространство, куда люди приходят говорить о очень важных вещах. И если вы находитесь здесь, значит, у вас очень сильный разум. Вы ищете ответы на ваши вопросы, не обвиняя ту девушку. Во всяком случае, я не услышала обвинения в вопросе. А вы ищете причину, да, что же происходит. И бывает такое, что я по какой-то причине создаю вот эту вот себе задачу любить этого человека на расстоянии. И тут, знаете, фишка какая? Может быть, это будет сейчас немножко больно слышать, но я тоже проживала этот опыт и у себя спрашивала. Если ты любишь этого человека, то ведь тебе должно же быть хорошо? Или ты хочешь от этого человека что-то получить? Ведь тебе от этого плохо, что ты не получаешь? И тогда вопрос, любовь ли это или это созависимость? И тогда вопрос, если я разрешаю себе этого человека любить, где бы этот человек ни был, тогда что? Как я себя чувствую? Вот я себе прямо сейчас разрешил эту девушку, женщину любить. Замужем она, может быть, ребенок есть, может быть, семья уже большая. Вот сейчас просто отпустить это и сказать: «Я люблю тебя». Просто потому, что ты есть. И я ничего от тебя не жду взамен. Готов ли я так сказать? Либо быть честным и сказать: я хочу, чтобы ты мне дала в ответ. Я хочу, чтобы ты была со мной. Я хочу. И тогда вопрос. Вот эта грань, насколько она делает меня несчастным? Насколько она делает меня грустным, печальным, что уже много лет я отдаю свою жизнь той женщине, которая по какой-то причине со мной не находится. И тут еще интересный вопрос. Если это обоюдная созависимость, мы не знаем, думает ли эта девушка о вас, вспоминает ли она о вас. Я могу вам сказать, что мой личный опыт — и он был очень для меня удивительным, что один мужчина 5 лет считал, что я его невеста. Я об этом ни сном, ни духом не знала. Мало того, я жила вообще в другой стране. А этот человек ходил и рассказывал всем, что я его невеста. И мне позвонила подруга и говорит: ты знаешь, что такое интересное событие происходит? Я говорю: интересное кино, а я вообще-то замужем. Понимаете? И вот это вот тоже состояние, где мы какую-то... Я не говорю, что это ваша ситуация ни в коем случае. Я вам говорю о том, что может быть и так. Вот может быть и так. Другой тоже случай у меня был, что парень молодой, он был очень сильно в меня влюблён. Он 9 лет меня ждал, что я в какой-то момент решусь выйти за него замуж. Он 2 был женат, и 2 он разводился. И мне говорили мои подруги, что он выбирает жен, похожих на тебя. Я живу свою жизнь, я даже не знаю о том, что человек вот таким образом страдает. Какой в этом момент? Как регрессолог я могу вам сказать, что можно заглянуть и во что-то прошлое. Может быть, настолько сильная связь у вас, что вы, может быть, не первую жизнь связаны с этим человеком. Так тоже может быть. Но я не утверждаю, что это ваш случай. И бывает такое, что что-то, возможно, мы не доделали в прошлом и хотим как-то что-то сделать для этого человека в этой жизни. И тогда что я могу сказать? Я себе говорю, если ты любишь этого человека, где бы он сейчас ни был, ну просто давай будем желать ему счастья. Ведь если ты любишь, ты же хочешь, чтобы он был счастливым, этот человек? Да, хочу. Да, хочу. И тогда что происходит? Я просто начинаю отправлять туда любовь. Как проводник божественной любви, я просто передаю эту любовь. Я в себе ее не зажимаю. Я не говорю о том, что я чего-то от этого человека хочу. Я люблю, и я просто бескорыстно это передаю. И вот тогда по чесноку с собой поговорить. Я готов просто, вот просто желать этой женщине счастья. Вот как только меня накрывает, меня накатывает, что-то внутри меня держит, мы не знаем что. Вы не на консультации, я с вами буквально только по одному вопросу общаюсь. Вот, на консультации можно разобрать, можно в регрессию пойти, посмотреть, а что там держит такой узел, это тоже может быть, да, с чем-то связано. Вот, и что самое

0: У нас немножко прервалась связь. Анна, вы слышите меня?
1: Слышу вас, слышу ваше доброе пожелание нашему слушателю.
0: У вас нет звука, Анна, я вас не слышу.
1: Угу. Так, вроде бы сейчас должен появиться, верно?
0: Угу, да, сейчас я вас тоже слышу.
1: Чудесно, да. Мы прервались на вашем чудесном пожелании нашему слушателю, чтобы он разобрался в этом и нашел свой путь к настоящей истинной любви. Можем ли мы перейти тогда к следующему вопросу?
0: Конечно, конечно, да.
1: Вот тоже такой вопрос интересный от девушки пришел. Зовут ее Алиса. Хочется помочь ей тоже разобраться в ее трудностях. И она спрашивает: я регулярно попадаю в эти ловушки, хотя мне самой не хочется, неприятно от самой себя, но как только кто-то обращает на меня особое внимание, я сразу же внутренне привязываюсь к этому человеку, даже если объективно этот человек не мой. Если вдруг внимание попадает, мне становится очень больно и обидно. Как с этим быть?
0: Мне очень нравится имя Алиса. Алиса, спасибо вам, что вы такой красивый вопрос задали. Это путь к тому, чтобы быть цельной и самодостаточной личностью. На самом деле, что вы хотите от человека, который к вам проявил какие-то добрые, хорошие чувства, да, расположил вас к себе. Вы хотите продолжения. Вы хотите, чтобы вас принимали любой. Вы хотите, чтобы вас любили. Чтобы вас, возможно, даже спасали в каких-то трудных ситуациях. По сути, вы говорите этому человеку: «Я хочу, чтобы ты для меня был Богом». И если в моей жизни наши с тобой пути сейчас расходятся или идут параллельно, я протестую, что ты не можешь быть со мной 24 часа без обеда и выходных, как это может делать Господь. То есть, по сути, вы каждый раз расстраиваетесь, что в этот раз опять вы не встретили Бога. И я могу вам сказать, что

Или я могу озвучить этому человеку, что я бы очень хотела вот это, вот это, вот это. Перед этим сказав себе, что если этот человек не ответит мне взаимностью, он имеет на это полное право. И тогда вопрос, в чем я могу быть для самой себя взрослой, полноценной личностью. Например, я очень хочу, чтобы мама меня обнимала. Но это я маленькая была, не знала, как об этом попросить или сказать, особенно если несколько раз меня отвергали. Но когда я взрослая личность, я могу сама себя обнять, либо я могу прийти к маме и сказать: «Мам, ты знаешь, я так мечтаю, чтобы ты меня обняла, пожалуйста, можешь ли ты меня обнять?» Это может быть любой человек. Это опять же про разделение ответственности. Когда я озвучиваю, да, я говорю: «Анна, я так хочу, чтобы вы меня обняли». А у Анны, может, настроение сегодня нет, или Анна, может быть, не в ресурсе, или Анна вообще не любит обниматься. Это не про Анну, я просто, в принципе, да, с Анной часто бываю в таком диалоге. Спасибо вам, Анна, что вы терпите меня. Да, любой человек имеет право на то, чтобы не дать нам то, чего мы ждем. Но единственная личность, которая может нам дать 24/7, без обеда и без выходных любовь, мы не идем к этой личности. По какой причине? Потому что мы находимся в иллюзии и берем за уши, например, партнера и притягиваем его в рамку с подписью «Бог». Партнер кричит, у него уже уши красные или вообще уже растянулись или отваливаются. И он говорит: «Я не могу 24/7 тебя любить, обнимать, принимать и по любому твоему требованию приходить к тебе». А что я делаю? Я кричу: «Нет, вынь и положь». Ну, я, конечно, шучу, чтобы эта информация немножко как-то не была такой сильно болезненной. Но если мы увидим, что мы требуем от других людей того, чего мы на самом деле хотим, и даже иногда часто можем дать сами себе, и осознаем, что мы этого ожидаем, а человек просто не может нам этого дать. Ну не может дать. Мог бы, дал, но не может. Тогда мы поймем, что мы как раз-таки можем быть этими проводниками божественной любви, и мы можем передавать эту любовь людям, которые нам дороги. Вот как мужчина, который озвучил, да, ситуацию, что любит женщину на расстоянии. И классно! Любить — это же так классно! Да, и здорово! И здорово, можно любить, и можно просто продолжать передавать любовь. При этом посмотреть по сторонам. Может быть, я могу еще кого-то любить? Может быть, я могу еще увидеть женщину, которая рядом со мной, которую я реально могу полюбить, которая может привести в этот мир деток, и я буду их любить еще больше. Да? Сколько мое сердце вмещает любви Бога, чтобы я передал или передала этот поток любви тем людям, которых я встречаю на моем жизненном пути? Вот вопрос. Вот куда внимание важно обратить. Тогда мы из этих созависимых отношений себя просто забираем. То есть мы фокус внимания переводим с «забрать», «взять» и «что-то ожидать» на то, чтобы наполниться самим. И из этого состояния наполненности, из изобилия передавать из сердца в сердце. Потому что если я чего-то ожидаю, это постоянно какие-то разочарования мне приносит. А если я просто, представляете, вот я набрала, наполнена сама как кувшин, изобильно потоком божественной любви, делюсь вот со всеми, кто здесь находится, и ничего не жду. Написал мне кто-то, я еще более счастлива. Если мне никто не написал, я просто счастлива. Но если вы сюда приходите, задаете свои вопросы,

0: И вы помогаете мне тоже помнить о Боге и никогда о нем не забывать. Вы не представляете, какая я благодарная в сердце, что мы здесь с вами говорим о самом важном. Ведь встретиться с единомышленниками и просто друг другу передавать любовь, которой нас Господь щедро всех вознаграждает, это же большая удача. Представляете, Господь нам помогает вот сейчас здесь встретиться и друг другу передавать любовь. Это же просто мы с вами насколько счастливые люди. Где мы находимся? В разных частях земного шара. Вот это про любовь. И вот если мы таким образом можем строить отношения с людьми, даже если нас иногда где-то заклинит, и нам хочется что-то забрать, что-то, да, получить, я сразу себе говорю, когда ты была на тренировке, когда ты была в лесу, как ты вообще сейчас наполнена, когда ты медитировала, когда ты молилась, сколько у тебя любви в сердце, чего это ты хочешь отжать от кого-то? Этот человек сейчас пришел для того, чтобы ты ему дала. И вот знаете, самое классное отношение — это когда два человека соревнуются в том, кто больше отдаст любви. Вот представляете такие отношения? Это же просто вообще фантастика. А с Богом у нас какие отношения? Мы делаем один шаг к Нему навстречу, а Он уже 100 к нам сделал. И это то, что мы ищем в других людях. Они бы и рады дать, но у них нет, потому что они не Бог. Вот чего все мы ищем. Мы ищем Бога. Вот это про созависимость. Анна, это мое такое восприятие мира. Если оно вам не близко, ну, я не навязываю. Я просто делюсь своим прожитым опытом. И поверьте, меня реально клинит иногда тоже, мне хочется отжать. Я себе говорю, так, стоп, что происходит? Что это за требование вообще? Откуда это у тебя взялось? И я начинаю сразу себя брать в руки и понимаю, что я не в ресурсе. Я хочу сейчас получать. Ладно, можешь себе признаться, ты не в ресурсе. Что ты с этим нересурсом сделаешь? Вопросики у меня. Анна, что скажете?
1: Дорогая Елена, за то, что делитесь своим жизненным опытом и знаниями, так и несете в этот мир, как пишут наши слушатели, свет и любовь, и помогаете нам тоже прийти к этому пути. Спасибо большое. У нас есть еще несколько вопросов, но мне кажется, лучше оставить их на следующий эфир, чтобы тоже немного вспомнить сегодняшнюю беседу, углубиться еще больше. Как вы думаете? Хорошая идея?
0: Я думаю, что время — это Господь, и мы тут учимся уважать время. Конечно, мне хочется с вами еще порассуждать и хочется пообщаться. И давайте мы это сделаем в следующий понедельник, и мы с вами вместе можем построить какую-то интересную беседу. Вы можете продолжать писать ваши вопросы. И те вопросы, которые уже написали, вы замечаете, мы ни один вопрос не пропускаем. Мы очень дорожим каждым вашим вопросом, каждым вашим посланием. Если мы не успеваем что-то на этом эфире, мы переносим. Она очень внимательна следит за вопросами и за вашей обратной связью, и мы переносим просто на следующий эфир. Вот это то, что мы сегодня с вами так красиво, мне кажется, сплели в красивую гирлянду цветочную. И мне кажется, если мы сейчас вместе с вами представим, что на нашем 20-м эфире мы в знак благодарности можем представить, что мы все вместе с вами сплели красивую большую гирлянду из цветов невероятной красоты, невероятного аромата, невероятной какой-то потрясающей вообще изобретательности нашего сердца, как эти цветы могут пахнуть, как выглядеть. И все вместе сейчас сплетем одну такую большую гирлянду размером со Вселенной и вместе, держась за руки, предложим Господу с благодарностью за то, что Он позволяет нам здесь встречаться, говорить о самом главном и поблагодарить Господа за то, что Он 24 часа без обеда, без выходных готов дарить нам любовь. А мы просто, как его любимые и любящие дети, подносим эту гирлянду и благодарим, что мы можем здесь встречаться. Я думаю, в сердце сразу чувствуется такая теплота. У меня, во всяком случае, это сейчас чувствуется. Спасибо вам, дорогие, что вы приходите, пишете вопросы. Дорогая Анна, спасибо вам. И до следующего понедельника.
1: Да, будем творить эту гирлянду любви и добра вместе. И до встречи вновь. Пусть эта неделя пройдет в мире с собой, в гармонии с миром. До встречи, дорогая Елена. И прощаемся с нашими слушателями. До свидания.
0: До свидания.
2: Веда Радио. Живи в созвучии с миром.
3: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

нужно знать законы этого мира, которые прямо в данный момент работают. И они, эти законы, универсальные. Они не христианские, не мусульманские, не индийские, не буддийские, не, они просто законы, и все. И разумный человек – это тот, кто изучает духовность научно. Он не изучает это с позиции, ну, религиозного своего видения, неверного. Потому что это тоже шаблон какой-то. Ты кто-то мне шаблон этот навязал. Система ценностей, навязанная этой современной цивилизацией, она очень хорошо проработанная, очень тонкая, не нужно ее недооценивать. Она очень глубоко в сознание может селить. Скажите, какая самая неизлечимая болезнь и самая опасная? Рак лечат сейчас уже вовсю. Самая страшная болезнь и неизлечимая – это идея. Если она засядет в голову, она оттуда уже не вылезет, просто ее не выгнать оттуда, пока ее не реализовать, по крайней мере, хотя бы как минимум во сне просто. Во сне человеку снится, раз что-то произошло, все это идея, она может вылететь, если человек не впечатлился им во сне. Ну, как правило, люди не сильно впечатляются, потому что они не могут контролировать сны. Просто раз, прошел сон и все, утром проснулся, иллюзия какая-то приснилась. На самом деле просто реализовалась какая-то идея. Она просто... Но в основном все идеи, они напитаны желанием сильным, энергией желания. Ичха-шакти есть такая энергия внутри. И она напитывает все наши желания. Если это желание напитано очень сильно этой энергией, то мы будем очень сильно концентрироваться теперь, жить этим, думать об этом. Посмотрите, у нас у всех есть какая-то, ну, мнимая или не мнимая миссия в жизни. Замечали? То есть мы какую-то строим себе идею жизни, и мы думаем, вот это моя главная цель жизни, это миссия, я буду ей жить. И с одной стороны, это нужна идея, она дает нам какой-то вдохновляющий фактор, да, энтузиазм, действовать, решимость появляется какая-то. Вопрос только, в каком направлении я иду? В верном ли я направлении иду? Потому что алкоголик тоже каждое утро вдохновляется идти похмелиться. Это его идея жизни, он знает, он вечером пьет, он знает, утром я обязательно пойду к соседу куда-нибудь. И вот эта идея жизни его хотя бы на этот вечер, она завтра его поднимет. Почему? Потому что у него было сильное желание, обогащено энергией вот этой желания. Все, это идея его жизни была. Поэтому разумный человек должен научиться выстраивать концепцию

0: ну, имеет право делать замечания. То есть если человек видит, что кто-то делает что-то не так, как правильно и корректно довести?
1: Ну, та же самая идея, то, что должны быть полномочия. И эти полномочия, они определяются культурой. Например, на Востоке для ребенка все старше. И любой старший может сделать замечание ребенку. Потому что культурой определено, что ребенок должен любого старшего считать своим отцом или матерью. Он любого старшего воспринимает как родителя. Поэтому там это дозволено. Но в нашей системе попробую ребенку что-нибудь скажи. Почему? Потому что ребенка не учат культуре. Он не воспринимает старших как своих родителей. И родители, соответственно, также не очень-то воспринимают его как своего ребенка. Поэтому эта связь нарушена, они уже не могут давать ему наставления. Уже конфликт с родителями. То есть они уже говорят, вот своих детей воспитываете. То есть уже конфликт назревает. Обязанности, они всегда имеют некоторую привязку к культуре, к местности. Поэтому, находясь в какой-то культуре, нужно хорошо понимать, не пересекаю ли я границу этих культурных отношений. То есть можно реально ее нарушить, эту границу. Поэтому мы должны очень хорошо смотреть, если это дозволено культурой, почему нет. Если культура этого уже не позволяет, значит, будут проблемы. Значит, я переступаю эту границу. То есть если это реально моя прямая обязанность, то я могу это делать, не задумываясь. То есть если я реально там, воспитатель или преподаватель, или назначенный старший, то я могу это делать, не задумываясь. Потому что границы сразу же четко определены. Границы сразу же четко обозначены. Если я попадаю в ситуацию, где границы не обозначены, я их должен увидеть, эти границы. Если я границы не увидел, лучше так аккуратнее. Потому что за нарушение границ последствия всегда приходят достаточно неприятные. Граница есть граница. Поэтому тот же самый принцип. Те же самые должностные обязанности должны быть. Если их нет, то нужно смотреть, в каких рамках, какой культуры я нахожусь. И иногда это очень трудно понять. Очень трудно что-то понять. Поэтому мы должны действовать максимально так культурно, на свой страх и риск. Понимая, что мы действуем методом такого тыка, не очень научный метод, нам приходится прощупывать культуру. Поэтому мы не должны обижаться, если приходит какая-то обратная реакция. Очень трудно понять, нарушаем мы какую-то культуру или не нарушаем. Мы ее просто не видим, невозможно понять, что это за люди, какие у них там сложились обстоятельства. Так, знаете, интересно, в поезде, когда человек едет, то все так по своим местам рассредотачиваются, стараются друг к другу не лезть. Если кто-то пытается лезть, то его очень часто так осаживают. На свое место, на свое место. То есть наша культура, она распространяется на мое место. Но, к сожалению, мы люди активные, поэтому за границы места культура прет немножко. Но деться некуда, мы находимся на одной территории. Правила политики достаточно просты. То есть вы видите какое-то несоответствие каким-то вашим нормам, и вы пытаетесь прощупать культуру, да? То есть вмешиваетесь, даете какой-то совет. То есть говорите, не стреляйте под моими окнами из автоматов. Понимаете, что нарушаете правила культуры? И эти люди с автоматом почему-то начинают целиться в вас. И тогда вы приступаете к второй части политики. Игнорируете их. Да, то есть быстренько залазите под кровать и игнорируете их. Потому что иначе третья часть настанет. Третья часть политики – это война. Иначе пройдет третья часть. Просто ну, запомните эту последовательность. Я знаю, что многие понимают эту последовательность, знают. Но та обыкновенная политика, она простая. То есть договор, игнорирование, война. И мы в конфликте, в какой-то ситуации, мы должны проходить именно по этим трем этапам.

Я вам расскажу самые простые, общеупотребимые мудры. Итак, первая мудра, когда мы соединяем на обеих руках большой палец с указательным. Каждый палец связан с определенной планетой. Большой палец это связан с Венерой, и он олицетворяет нас, я. Дальше указательный палец связан с планетой Юпитер. Он олицетворяет наши познавательные способности. То есть вот эта мудра, когда мы замыкаем себя с Юпитером, соединяем, в этот момент увеличиваются наши познавательные способности. Эта мудра звучит так: «Я постигаю». Поэтому вы, наверное, видели йогов, да, изображают часто, он сидит в подмасане, и пальцы именно в этой джняна мудра означает «мудро знание». И он что в этот момент делает? Он постигает себя. Он соединяет себя, увеличивает контакт свой с Юпитером, чтобы Юпитер дал ему знание о том, кто я такой. Понятно? То есть он в этот момент учится. Он не просто сидит, спит. Да, приобретение любого знания можете сидеть в подмасане с прямой спиной вот так и просто читать, и вы увидите, будет лучше усваиваться. Можете провести этот эксперимент. Я проводил. Можете, я буду очень рад, если хоть кто-то из вас его проведет. Потому что это будет реальные знания ваши, реальный опыт. Хорошо, следующая мудра вот такая. Когда средний палец соединяется с большим. Средний палец связан с планетой Сатурн. И эта мудра звучит так: «Я действую». То есть усиливается влияние Сатурна, и человек должен настраиваться на что? На бескорыстный труд. Так гармонизируется влияние Сатурна. То есть человек сидит и настраивается на то, что мой труд – это мое служение другим людям. Если вы верите в Бога, можете предлагать свой труд Богу. То есть мой труд – это служение Богу и всем людям. Это тоже благоприятно. В результате у человека гармонизируется, усиливается влияние Сатурна и гармонизируется одновременно психика и с его энергиями. Поэтому если вы чувствуете, что, например, вам трудно начатое до конца доводить, трудно ответственность на себя принимать, трудно выполнять свои обязанности, вот на работе не хватает просто энергии из-за неправильного настроя, и вообще в целом Сатурн слабо стоит, лентяй человек просто. Вот ему нужно усиливать Сатурн вот этой мудрой. Дальше, следующее, безымянный палец, он связан с планетой Солнца. Человек, который хочет усилить Солнце и улучшить его качество, он должен соединять пальцы, садиться также в подмосон или в любую позу просто садиться, соединять большой палец с безымянным и должен настраиваться на выполнение своих обязанностей. В результате у него появится сила выполнять свои обязанности. Но я хочу сказать, надо не 5 минут сидеть. Надо полчасика уж надо посидеть. А ну, вообще в практиках мудрые там до 2 часов нужно находиться. Вот. Допустим, в какой-то асане и в соответствующей мудре. То есть с каждой мудрой там еще и асаны свои соответствуют. Я вас не буду погружать глубоко в это. Это в книгах все описано. Я вам напишу в конце, книга хорошая есть, там все это есть. Вот. И последний мизинец. Он связан с планетой Меркурий. Человек, когда вот эту мудру практикует, у него способность к позитивному восприятию мира, к логическому мышлению, к взаимодействию с окружающими людьми усиливается. Усиливается? Прямо чувствуете? Хорошо. Вот вам эта мудра нужна. Вот. Эта мудра называется «Я взаимодействую». То есть человек направляет вот это вот свое желание к позитивному восприятию другого, других людей, к позитивному восприятию мира.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Знаете, я буду отвечать только на вопросы, связанные с семейной жизнью. Потому что люди пришли именно по этой теме. Может ли быть оправдан развод в браке, где трое детей, нет взаимопонимания и любви? Вопрос первый к теме. Само слово «развод» означает плохая карма всегда. Означает, что будет плохо, еще хуже. Сам этот ответ вряд ли кого-то обрадует. И вряд ли кому-то даст знание о том, что такое развод. На этот вопрос можно ответить только получасовой беседой. Беседовать? Говорить об этом? Первое, что нужно понять, это то, что люди не могут сами сойтись. У нас нет такой силы. Мы знаем, что бывают периоды такие, что человек просто не может выйти замуж или жениться. Нет, это может продолжаться много лет. Я знаю много примеров симпатичных девушек, которые могут познакомиться в 5 секунд, но выйти замуж не могут. А если и пытаются это сделать, то получается все не так, как надо. Согласны со мной или нет? Что возможность получить себе хорошего человека в жизни – это возможность приходит свыше. Как я проводил такую статистику и спрашивал, кто нашел сам себе близкого человека? И там поднимали кто-то руки. Это была засада, такой вопрос. Я говорил, хорошо, вы можете сейчас пойти по Москве и найти 10 рублей, прямо сейчас, сам. Я хочу найти 10 рублей, идти искать 10 рублей, найти. И все были в большом сомнении, что маловероятно именно сейчас, что можно 10 рублей найти в Москве. А мужа или жену найти, это, наверное, покруче, чем 10 рублей, да? Часто мы не понимаем, что брак, когда создается, для этого существуют определенные силы, которые создают его. И можно даже это легко проверить, есть эти силы или нет. Проверка очень простая. Допустим, брак уже есть. Давайте возьмем и разбежимся. Брак есть, легко ли уйти от близкого человека? Вопрос. Так раз и ушел. Можно так сделать или нет? Это легко? Нет. Значит, что-то держит, какая-то сила не дает уходить, так? Это наша сила или нет? У нас какая сила внутри? Глаза бы мои его не видели, так? У меня такая сила. То есть мы не хотим так внутри, в сердце часто, когда тяжелая ситуация, мы не хотим быть вместе с этим человеком. Но какая-то сила не дает мне расходиться. И интересно знать, что та же

0: Самая сила, которая создала семью, она же и не дает расходиться. Эта сила имеет божественную природу, это божественная воля. И когда человек все-таки находит в себе силы бросить близкого человека, то таким образом становится преступником. Не государственным преступником, а преступником перед этой силой, которая создала ему семью. Я серьезно, то есть так как я изучаю тонкое тело человека, я серьезно работал в этом плане, изучал этот вопрос. И обнаружил, что у мужчин, ну то есть это вообще сердце, как бы сила сердца создает семью. И в эту силу может быть вложена какая-то определенная энергия, которая создает семью, или не вложена. Все зависит от того, как человек себя ведет в жизни. И интересно видеть, что у мужчин сердце мужчины, который разрывает семейные отношения, семейные узы, наполняется жаром, который не дает ему жениться. Этот жар мучает его, потому что он как бы девушку видит еще одну, следующую, и думает, а вдруг она будет такая же, как та? Не настолько хорошая, как я хочу. И он, этот жар мешает ему, он не может жениться, у него нет силы. Он как бы с девушкой встретился, начинает отношения строить, а какая-то сила не пускает его дальше, эти отношения. Даже если он создал эти отношения, они могут быть устойчивыми. У женщины, которая бросает мужа, в сердце возникает холод. Ну, то есть как камень такой, жесть. И она не может создать семью, потому что она перестает быть. Энергия жены от нее уже не идет. От нее может идти энергия красоты, там, наслаждения, секса. Но энергия жены от нее уже не идет. Все. То есть она не может быть женой. Теперь другой вопрос. А почему же у нас так плохо? Нет взаимопонимания и любви? Это уже другой вопрос. На этот вопрос можно ответить только целой лекцией, которую я сейчас буду читать в 7 часов. То есть однозначно ответ очень однозначен. Ответ такой. Потому что вы не сдали свой экзамен в этой семейной ситуации. Вы не сдали свой экзамен. Возникает другой вопрос. Было бы с кем сдавать, да, экзамен? Ответ тоже однозначен. Человек не может понять свои недостатки никак. Невозможно понять свои недостатки. Каждый человек считает себя лучше близкого человека. Каждый. Это всегда так. И поэтому кажется, что я достоин лучшего. Но это всего лишь иллюзия. Вот какого человека ты получил по жизни, с таким тебе надо жить и отрабатывать свою карму. Теперь давайте сделаем допущение. Допустим, мне положен другой человек по судьбе. Хорошо, можно сделать это допущение. Тогда в этом случае, по закону как бы вот этой вот твоей судьбы, само собой отношения разорвутся, не то что ты разрываешь их, а просто люди отдаляются часто друг от друга и перестают интересоваться друг другом. Но чаще всего этого не происходит. Что происходит? Один пытается удалиться, а другой тянет его к себе. Ну, так происходит, понимаете? Чаще всего. Означает, что эта сила действует. Если человек совсем удалился, а тот как бы остался один, начал страдать из-за этого, то тот, который бросает, он за это будет отвечать на полной программе. Без всяких сомнений. Система ясна? Да? Да? Так. Да, вот у вас в сердце есть холод вот этот вот сейчас. Я его вижу. Значит, у вас были какие-то проблемы еще до этого. Что было до этого? До этого кого вы бросили? Ну вот теперь вы понеслась. Что теперь делать? Вот о чем надо спрашивать. Надо спрашивать, что теперь делать, понимаете? То есть вот мне задали вопрос, у меня трое детей, хочу уйти от мужа. Я правильно прочитал? Это женщина ведь задала этот вопрос с тремя детьми, так? Не мужчина, так? Потому что вопрос был задан по-другому. Может ли быть оправдан развод в браке, где трое детей нет взаимопонимания и любви? Спасибо. Я прочитал по-другому. Можно ли мне уйти от мужа? У меня трое детей, жить с ним не хочу. Ответ. Нет, нельзя. Все. Почему нельзя? Потому что будет еще хуже. Лучше не будет, будет хуже. Бывает такое, что Бог дает другого человека. Как это происходит? Нет смысла об этом говорить, потому что появится тайное желание. Я даже знаю один случай, когда человек пытался хитрым способом разрушить свой брак, наслушавшись лекций. Знаете, что он делал? Он заставлял близкого человека бросить себя. При этом никаких намеков не было. То есть он бросает, я мягкая, пушистая, а он скользкий, вонючий. Классная система. Но Бог не мякишка, понимаете, Он как бы все это учитывает, все это видит, поэтому вариантов нет. Теперь следующий вопрос по этой теме. Зачем это все надо? Ответ такой. Этот мир не предназначен для наслаждения. Вот мы родились в мире, который не предназначен для наслаждения. Здесь есть только одна задача в этом мире. Мы должны сдать свой экзамен и потом быть счастливыми уже после его сдачи. Не сначала стулья, а потом деньги. А сначала деньги, потом стулья. Других вариантов нет. Понимаете? Система вот такая, поэтому никак по-другому не получится. Хоть хочешь ты, хоть не хочешь. Никаких вариантов нет. Как? А это уже демонизм. Ребенок настал на разводе, это демонизм. Демонизм, да. Мы знаем, Павлик Морозов прибил своего отца, стал героем у нас в стране. Когда в ней была демоническая культура. Это демонизм. Ребенок не может, ребенок должен терпеть судьбу своих родителей. Вот как идет жизнь, так и идет. Это хорошо. У меня родители каждый день ругались они. И все же самое ужасное, что может быть в личной жизни, я увидел как бы в отношениях своих родителей. И это помогло мне развиваться. Я уже с 12 лет начал работать над собой. Я пытался поменять жизнь, понять, как правильно жить с юности. Я не жалею сейчас о том, что так произошло. Это очень полезно было для меня. Я хорошие уроки извлек из этого всего. Можно по-разному мыслить, глядя на ситуацию. Кем неузаконенные? А почему вы живете вместе? Вопрос у меня к вам. А? Нет, вы живете вместе не по невежеству, а потому что вас Бог соединил. 10 лет Он уже держит вас вместе. Теперь у меня вопрос к вам. Если человек не понимает, что Бог его соединил с другим человеком, это означает, что нет семьи или не означает? Вот смотрите, Бог соединил 2 человека, они живут вместе 10 лет. Это однозначно, уже после 2 лет совместной жизни можно сказать однозначно, что этих людей вместе держит божественная сила, которая создает семьи. Я об этом только что сейчас говорил, доказывал, объяснял это. 10 лет – это 100% признак того, что эта семья создана Богом. Как вы встречаетесь? Вы с несколькими встречаетесь или с одним? Значит, это семья. Так они уже узаконены, моя хорошая. Они Богом уже узаконены. Просто часто люди не понимают, что они живут вместе и думают, мы как бы не расписаны, значит, что хотим, то и делаем. Знаете, сейчас очень много в мире вот этих вещей происходит. Мы кошечку усыпили. Просто называется другим словом, понимаете? Гражданский брак. Кошечку усыпили. Что значит усыпили? Мы не усыпили кошечки, а грохнули ее. Что значит усыпили? Мы ее грохнули, надо говорить своими словами, как есть. Понимаете? И также здесь тоже. Мы живем вот с этим человеком, у нас семья. Все. Как вы хотите это считать? Это ваше дело уже. Но раз вы не можете разойтись, какая-то сила держит вас вместе, значит, это семья. Или вы можете разойтись? Пока не знаю. Пытаетесь, да? Ну, разойдетесь, получите то, что вот о чем сейчас речь. Получите несчастную судьбу сразу. Потому что есть силы, которые людей держат вместе, для того, чтобы они вместе отрабатывали хорошую и плохую карму. Когда люди не верят в свою семью друг в друга, то у них плохая карма отрабатывается. Когда они начинают верить в семью, тогда начинает хорошая карма идти. Невежество не позволяет людям жить счастливо. Есть несколько критериев того, что человек получит счастливую семейную жизнь. Первый критерий – клятва внутренняя, что я буду жить с этим человеком. Радует Бога в сердце. Немедленно он счастлив слышать эту клятву. Второй критерий – это желание понять, в чем я не прав в этих отношениях. В чем я не прав, вот в чем моя вина, почему нежелание увидеть там, в чем его недостаток. Понятно, что это будет видно. Это без проблем. Все это знают, все это видят. С этим нет проблем. В чем моя вина? Бог радуется в сердце немедленно. Дальше. Третье. Что хорошего в этом человеке, с которым я живу? Бог в сердце радуется немедленно. Не что плохого, что плохого и так понятно. А что хорошего в этом человеке? И последний вопрос, от которым Бог очень радуется. А почему у меня в жизни так? Что у меня там такого плохого, что вот так у меня получилось в жизни? Вот на какие вопросы надо отвечать. Для того, чтобы удовлетворить те силы, которые дают счастье в семейной жизни. Понимаете? Видите, на все вопросы у вас отрицательный ответ. На все эти вопросы. Это означает непонимание. Как быть счастливой в семейной жизни? Поэтому и такая судьба. Обида возникает в результате гнева. Гнев и обида – это одно и то же. Гнев уничтожает память о хорошем человеке. Поэтому обида держится. Как это действует, эта сила? Я обиделся на человека, сразу у меня возникла отрицательная связь с ним, отрицательная картинка об этом человеке держится в моей психике. Я вижу образ его злого поступка. И это происходит, может, сколько-то времени происходить. Что нужно делать? Нужно заставить себя вспоминать хорошее об этом человеке. Если ты не можешь это вспомнить, значит, надо молиться святому человеку о том, чтобы он тебя вот это вот злое влияние обиды снял. Потому что обида – это демоническая сила, которая идет, ну как бы, психику настраивает на демонический лад человека. Есть два вида демонизма. Один явный, другой тайный. Как вы думаете, какой более опасен, явный или тайный? Тайный. Обида – это тайный демонизм. Обиженный человек думает, я такой хороший, а он козел. Он так думает, обиженный человек. Но это демонизм. То есть мы отрицательно связаны с человеком, плохо о нем думаем, что ж тут хорошего-то. Он плохо поступил по отношению ко мне. Хорошо, если ты хороший человек, прости его. Если ты хороший человек, по отношению к которому не надо плохо поступать, прости. Вот смотрите, как интересно. Прощение – это сила, противоположная обиде. Человек начинает в молитве прощать, что он делает? Он эту демоническую силу от себя отодвигает и уводит из отношений. Вот он берет из своего сердца, это уводит. Когда эта сила доходит до другого человека, он доводит до него, неожиданно для себя он начинает видеть в нем хорошие черты, в этом человеке. И потом при встрече у них другие отношения начинаются уже, они восстанавливаются отношения при встрече, неожиданно. В результате такого вот внутренней работы. То есть прощение – это не результат вот такой вот. Все, я простила. Не работает система. Надо избавиться от этой силы. То есть обида – это наказание. Ты обиделась, значит, ты наказана. Наказана за что? За то, что ты не можешь принять недостатки близкого человека, простить его. Нам кажется, что недостатки близкого человека хуже, чем мои недостатки. Сейчас мы будем зачитывать это. Недостатки мужские, женские. Женские будут думать, женщины будут думать. Но это несправедливо приравнивать эти вещи друг к другу. Мужчины то же самое будут думать. Мои недостатки всегда лучше чужих. Всегда лучше. И это опасно. Опасное мышление, которое разбивается с помощью духовной жизни, молитвы, покаяния, контакта мысленного со святым человеком. Человек должен получить позитивный опыт какой-то, внутреннюю силу в себе, психику получить, чтобы плохую силу, злую победить. Потому что самая опасная злая сила – это та, которая идет изнутри. Она неузнаваема. Она своя, родная, понимаете? Это не вопрос учиться прощать обиду, а вопрос работы над собой. То есть надо учиться молиться, учиться желать всем счастья, учиться устанавливать отношения со святостью, с святыми людьми. Пусть даже на иконе, если человек не может найти в жизни на иконе, есть много святых людей, которые жили в этом мире, и с ними можно установить легко отношения. Отношения остаются, никто никуда не уходит. Наш ум способен находить объект во всей Вселенной, где бы он ни был. Я уже демонстрировал это вам на лекциях. Это несложно. Каждый человек имеет такие способности. Он просто думает о человеке, и сразу устанавливается контакт. Контакт со святым человеком означает, что ты получаешь знания. Что такое святость? Означает, человек наполнен знанием. Именно знания нам не хватает в жизни. Поэтому мы страдаем. Когда человек наполняется знанием, он источает свет. Святость означает свет знания. Как понять, простила ли ты человеку, который тебя обидел, или тебе это только кажется? Вот хороший вопрос. Означает, что человек работает в этом направлении уже. Полное прощение означает две вещи. Сердце освобождается, на сердце легкость появляется, легко на сердце. И вторая вещь, ты начинаешь видеть в нем хорошие вещи, хорошие черты, не плохие, а хорошие в этом человеке. Но два признака, что ты простил. Как определить, простил ли тебя человек, которого ты обидел? Это вообще не надо определять, это не твое дело. Это, понимаете, это испытание. То есть простил он или нет. Надо просто самому простить. И это значит, что ты сильнее будешь судьбы. Если ты простил, ему придется простить. Ты ведешь себя так с ним, как раньше, и ему придется простить. Он сразу немедленно забывает про свои обиды. Это важно понять, вот эти вещи вот так вот. Мы отвечаем на вопросы, у нас еще полчаса. Мне 22 года, я начала встречаться с молодым человеком, его намерения показались несерьезными. Девушке всегда кажутся намерения молодого человека серьезными. Это не является чем-то удивительным, потому что она хочет, чтобы они были серьезными, поэтому кажется серьезным. Он очень грамотно меня завоевывал. Любой мужчина грамотно завоевывает, если он не совсем придурок. Простите меня за выражение. И я совершила большую ошибку. Слишком рано допустила близость, через месяц. Ну, допустила ошибку, теперь придется за нее отвечать. Что делать? Сейчас сильно в этом раскаиваюсь. Не надо в этом раскаиваться. Надо понять свои возможности. Понимаете, есть сила духа человека. Сила духа женщины, она определяется ее способностью ждать своего человека в жизни. Сила духа женщины в этом определяется. Сила веры в Бога. Потому что положено ли женщине, что есть ли суженый человек? Много суженых. Но каждый стоит в ряд один за другим. Все зависит от того, как ты сдашь экзамен. Если ты сдала на двойку, вот такой будет суженый. Сдала на тройку, вот такой по десятибалльной системе. Сдала на десятку, вот такой суженый. Все зависит от того, какая ты. Поэтому веды, они объясняют, что девочки должны уже с юности совершать аскезы, развивать себе женские черты характера для того, чтобы достался хороший муж. Надо развивать себе послушание родителям, чуткость, заботливость, внимательность, доброту в характере, способность прощать, открытость сердца и так далее. женские черты характера. Где женская сила? Это признак женской силы. Способность верить в судьбу свою. Потому что часто женщина не верит в свою судьбу. Поэтому они пытаются очень сильно образовывать себя побольше, получить специальности для того, чтобы быть независимой. Признак неверия, безверия. То есть женщина, если не верит в свою судьбу, она не верит, что муж ее будет защищать в жизни. Женщину Бог защищает, означает муж защищает. Но если женщина ни во что не верит, она сама себя пытается защищать. Вот здесь начинаются ее страдания с этого момента. Потому что не в этом путь женский. Путь, женский путь — это доверить судьбе, а не самой пытаться стать своей судьбой, понимаете? Это мужчина, мужской путь. Что-то вы все печальнулись. Наверное, зря на лекцию пришли. Что-то 3,5 часа печалиться. После этого он заметно охладел. Ну и хорошо, значит, не твой человек. Надо его это... Хотя и говорит, что сильно скучает. Но встреч стало намного меньше. Я чувствую, что кроме желания пользоваться мной, у него ничего не осталось. А у вас интересно, какое желание? У вас какое желание? Пользоваться им. То же самое. В чем обвинение? Отношения между мужчиной и женщиной не являются бескорыстными с самого начала. Это просто игра в бескорыстие на самом деле. Они с самого начала эгоистичны по природе. И любовь сама имеет другую природу. Любовь — это честная энергия, чистая и возвышенная. Но мы пользуемся ей незаслуженно. Потому что женщина же чего хочет? Замуж. Это что, не эгоистическое чувство, что ли? Точно такое же эгоистическое чувство. Сразу у женщины возникает вопрос. Ну, оно лучше, чем у мужчины. Конечно, у меня все лучше. Однозначно. Ну, ладно. Слушала ваши лекции, что нельзя разрывать отношения. Какие отношения? Все зависит от того, какие отношения. Если люди просто знакомятся, они могут встречаться и расходиться. Нет проблем. Можно разрывать эти отношения. Но одно условие. Если ты знакомишься, не надо ложиться в постель. Постель — это не место для знакомства. Это место для того, чтобы разрушать отношения. Знакомишься, пожалуйста, узнай мотивы человека. Если он серьезный человек, как определить, с кем познакомилась? Серьезный мужчина, зрелый мужчина хочет жениться, а не гулять. Незрелый мужчина хочет гулять. Определила, что он хочет гулять, а не жениться. До свидания. А если Бог хочет этих отношений, значит, до свидания не получится. Он начал скучать, хорошо проверяет, Бог хочет это отношение идти или нет. Ставь ему условия. Говори, хорошо скучаешь, будем встречаться, никакой постели больше не будет. Все. И сразу все понятно, что это происходит. Серьезно это, несерьезно. Все определяется правильным поведением. Серьезный мужчина будет ждать, когда женщина согласится быть его, значит, роспись, все прочее. Если мужчина не серьезный, это 90% случаев сейчас, значит, он может стать серьезным в отношениях. А если он отвалился, значит, не мой. А если я плачу об этом, значит, я неправильно настроена, не надо привязываться ко всем подряд. Надо просто спокойно относиться. Девушка должна сразу влюбляться, нет? Она должна ждать. Держать на дистанции мужчину, не надо влюбляться, ждать надо. Пускай он влюбляется. Серьезный человек рядом будет, несерьезный, до свидания. Все нормально. Так женщина должна действовать. Очень смело в отношениях, строго, решительно. Сначала женщина возглавляет отношения, когда семья создана, она уже не может возглавлять. Она привязалась к человеку, мужчина начинает возглавлять. До того, как женщина привязалась, женщина должна проверить, что за человек. Когда женщина привязывается к мужчине? Вопрос. Женщина должна ответить на этот вопрос. Когда женщина привязывается, и она уже бессильна становится перед мужчиной. Нет, моя хорошая. Да, после секса. Один раз секс произошел, до свидания. Твоя сила закончилась в отношениях, теперь его сила началась. А мужская сила в тех отношениях, в которых нет семьи еще, она разрушает отношения. Если семья уже есть, мужская сила сохраняет отношения. Но если семьи еще нет, она будет разрушать. Поэтому женщина неправильно, значит, поступила. Необходимо ли стремиться к воссозданию семью с бывшим мужем? Если есть общий ребенок, мальчик 10 лет, расстались 5 лет назад, у бывшего мужа есть отношения с женщиной. Ну как, что значит отношения с женщиной? Есть такой анекдот. Петька приходит к Василию Ивановичу в шубе и говорит: Василий Иванович, ты где ее взял, Петька? Он говорит: да я ее нашел на улице. И как это произошло? Он говорит: да, говорит, смотрю, лежит шуба. И правда, в ней какой-то мужик запутался. Еле-еле, говорит, распутал. Так и здесь тоже. Правда, у него есть женщина. Ну что значит есть женщина? Надо разобраться. Если это его жена, значит, до свидания. Уже все. Потерян человек, значит, для отношений. Если он встречается, может быть, что-то можно сделать, попробовать. Но не факт, что получится. Бог ведь не Микишка, он может наказать за то, что ты сделала. Поэтому надо пробовать. Сам вопрос, он вызвал радость у меня в сердце. Сам вопрос был задан, означает, даже если женщина не может уже эти отношения воссоединить, но в сердце своем она раскаялась об этом. Много раз раскаялась, помолилась, попросила Бога прощения. Ее шансы быть счастливой возрастают во много-много раз. Уже признак, что счастье может быть в ее жизни, скоро наступит. Ого, я такое письмо не смогу прочитать, целую лекцию надо читать. Есть ли особенности, какие в детском питании? Нет, это я не буду отвечать, потому что мы про семейную жизнь говорим. Отец болеет раком. Это надо подойти к моим помощникам, с ним пообщаться. На этом. Разошлись с Богом данным мужем 6 лет назад. Вот, молодец, что поняла. Была после этого замужем еще раз. Вдовец с двумя детьми. Была детям мамы. Разошлись через 3 года. Он считал, что у нас мало секса. И сравнивал меня с погибшей женой. 2 года одна с дочкой. Надо мужу давать столько ласки, сколько он хочет. И тогда как бы вот эта идея секса у него будет утихать. Секс — это означает, что мужчина недополучает в отношениях. Он как бы последний шанс свой пытается восполнить. Вообще женщина должна регулировать секс в семье. Если она ласково относится к мужу, заботливо, она может его сдерживать, потому что само желание секса безудержное разрушает не только мужчину, но также и семью. Вот мужское это желание безудержное секса, оно все разрушает, оно разрушительную силу имеет. Потому что это желание, оно уменьшает благочестие женщины, способность женщине возвышенные отношения строить. Чем больше секса, ну как бы ненужного секса, понимаете, бывает так, что это необходимо, но это не бывает слишком часто. Но если вот секс стал, это как утреннюю зарядку делать, вот, стал вот таким вот занятием, то это означает, что женщина начнет скатываться на очень жесткие, грубые отношения в семье. Она постепенно будет вести себя ужасно. То есть чем больше мужчина эксплуатирует женщину в сексе, тем больше она будет звереть. Вот это слово как бы самое подходящее в этой ситуации. Она будет вести себя ужасно в отношениях. Мужчина от этого будет страдать не знаю как. Поэтому женщина должна давать ласку мужу и стараться по возможности не злоупотреблять сексом. Женщина именно должна этим заниматься. Это ее обязанность в семье. Она охраняет как бы этот момент. Почему? Потому что если злоупотребление все-таки случается, то мужчина сначала истощает запасы энергии любви у своей жены. А потом что он делает? Потом, простите меня за слово, потом он кобелится. Знаешь, что это такое? Он ходит и нюхает по разным сторонам. Вот так идет. Собачка, знаете, бежит, кобелится она такая. Побежала, раз в одну сторону побежала. Сбегала туда, не дают, побежала в другую. Знаете, это ужасно на самом деле. Мужчина теряет себя в этом случае. Кстати, интересно знать, что вот ведическое понимание мужчины отличается от современного. Прямо противоположное понимание. То есть, согласно современным представлениям, мужчина – это человек, который способен иметь много женщин и безудержно заниматься сексом, как животное. Ведическое представление о мужчине такое – это человек, способный победить свое половое желание. Именно в победе над половым желанием проявляется мужественность, сила человека, его память, решимость, все мужские качества. Энергия семени начинает подниматься вверх. Это означает, что человек обладает силой, начинает обладать силой, мужской силой настоящей. Представляете, какая разница в понимании? И отсюда разница в понимании, что делать. Часто мужчины думают, что мужская сила заключается в том, чтобы побольше с женой в постели лежать. А если уже нет возможности, допустим, у человека начала развиваться половая слабость в результате безудержного занятия или мысли об этом безудержном. О чем это говорит? Аюрведа говорит, считает, что это означает, что организм человека уже настолько истощен, потому что половая энергия является самой важной для жизни. Излишний секс сокращает жизнь. Понимаешь, что значит излишний секс? Это значит, что человек не имеет никакого ограничения в этом вопросе. То есть он, понятно, что в семье всякое как бы хорошо, когда все в меру, так? Но когда нет ограничений, идет вот это вот безудержное, которое какое-то. Человек, мужчина истощается, женщина истощается. Женское истощение к чему приводит? Она перестает быть красивой, она перестает быть доброй, нежной, заботливой, ласковой. Она грубеет, звереет, начинает вести себя ужасно в семейной жизни женщина. После того, как вот эта грубая энергия накапливается в отношениях. Но это не означает, что все надо закончить эти отношения. Тоже фанатизм. Часто у женщин такой фанатизм проявляется. Отношения должны быть, только они должны быть правильно построены. Правильно построены. Мужчина должен стремиться, чтобы победить в себе вот это половое желание. Но женщина должна стремиться дать другой тип любви. Она не побеждает мужчине половое желание. Потому что почему мужчина хочет секса, женщина должна понять. Потому что женщина наслаждается собой, а мужчина будет наслаждаться ей. И им больше нечем наслаждаться. Как наслаждение женщины собой проявляется? Она наслаждается квартирой, обстановкой, сладкой пищей. Она может наслаждаться отношениями с детьми и так далее. Много чем женщина наслаждается в семейной жизни. У мужчины вот нет этого всего. Он не может так глубоко наслаждаться, как женщина в семейной жизни. У нее есть только один способ наслаждаться. И поэтому, если он этот способ усиленно пытается навязывать, это значит, что женщина слишком много наслаждается в семейной жизни. Ей пора останавливаться. Надо отдавать энергию наслаждения другим. Означает заботиться о муже. более ласково к нему относиться. Когда женщина отдает свое служение мужу, заботится о нем, его психика расслабляется, успокаивается. И он в результате не так настойчив. Он идет как бы на компромисс со своим желанием. Жена говорит, пока не надо. И он согласен. Это означает контроль половой энергии в семье. То есть энергия мужа, значит, пойдет куда? В развитие его как личности. Пойдет на то, чтобы он учился развиваться как личность. Повысил свой статус в обществе и так далее. Очень длинное письмо. Надо кратко оформлять свою мысль. Понимаете, вот как бы часто люди такие вопросы задают. Они очень сильно в детали углубляются для того, чтобы понять, как мне себя вести, чтобы мне что-то получить. Вот часто бывает так, что таракан на кухню и этим путем залазит, и этим. А ему раз ногу ставят, он туда пошел. Потом сюда пошел. И так он лазит, как бы не понимая, что кухня не для него предназначена. Не его эта кухня. Надо просто принять это и жить крошками, которые там валяются с краю, возле плинтусов. Знаете, проблема заключается в том, что вот ведическая психология, она отличается от обычной тем, что ведическая психология объясняет глубокую причину того, что происходит. Мы как часто считаем, что надо как-то изменить поведение, а на самом деле есть причина, которая не дает тебе возможность быть счастливым. Причина находится в том, что ты наказана по судьбе за что-то. Поэтому человек должен работать над собой, он не должен изворачиваться в жизни, чтобы достать, получить свои. Ну, допустим, рабочий работает на заводе, и он пытается извернуться как-то, чтобы получить больше денег у начальства. И он и так к начальнику подлезет, и так к нему подлезет. В результате он получает больше зарплаты, выбивает зарплату таким образом у него. Не от того, что он лучше работает, а от того, что он шуры-мурит, что он там делает. Как вы думаете, у начальника на сердце от этого будет лучше или хуже?
1: Хуже.
0: Ну, то есть он портит отношения просто. Это означает, он разрушает свою жизнь. Потому что от его отношений со старшим зависит его дальнейшая жизнь в этом коллективе. Понимаете, это не способ. Вот если ты, допустим, честно трудишься и повышаешь свою квалификацию, естественно, тебе уже хочется дать зарплату. Если начальник все-таки жадный и не хочет давать зарплату, тогда можно его попросить об этом. Потому что имеешь право, ты имеешь высокую квалификацию. И он будет думать, чесать репу. Хоть он и жадный, но как бы реально тоже не хочется хорошего человека. Он будет чесать репу и повысить зарплату в результате. Понимаете? Система. Система такая. Бывает человеку положено что-то в жизни, а бывает не положено. Вот и все. И нет смысла тут сильно рассуждать. Допустим, я не могу выйти замуж. Как мне надо улыбаться? Как мне надо ходить? Что мне надо делать? Не работает система. Надо учиться быть женщиной. Учиться быть женщиной, работать над собой. Придет время, и Бог смилостивится. А если ты бросила кого-то, надо раскаиваться в этом поступке. Если есть возможность опять создать семью, назад вернуть, надо сделать это. После прошлой лекции у меня была такая консультация. Один человек мне сказал, что девушка сказала, что бросила молодого человека какое-то время назад, год или два назад. Ну, своего мужа там жила с человеком, бросила его. И он до сих пор ждет, что делать. Возвращаться. Это удача, что он до сих пор ждет, потому что он бы мог и не ждать. Это означает уже проклятие. Значит, будет дальше наказание действовать. Вернуться очень сложно. Но жить наказанным еще хуже. Еще сложнее. Поэтому лучше не нарушать правила, которые существуют в этом мире. Проблема заключается в том, что нас этим правилам не учили. Мы не знаем, что они есть даже. Не догадываемся об этом. Но от этого наказание меньше не становится. И цель вот этого семинара, который мы сейчас будем с вами изучать, это эти правила понять, изучить. Так, у нас продолжают ответы на вопросы. Еще осталось 6 минут. У меня второй брак. От первого брака есть двое детей. Второй муж на 13 лет моложе меня. Общие дети тоже есть. Два сына. О, как хорошо, молодцы. Муж не может бросить вредные привычки. Иногда выпить с друзьями, не ночевать дома. Как лучше поступить мне? Ругаться или не ругаться? Молодец, хороший вопрос. Видите, опять вопрос какой? Как реагировать? А вопрос на самом деле звучит по-другому. Почему муж курит или пьет? Здесь есть два ответа. Две важные вещи, которые надо знать. Первая важная вещь. Мужчина отвечает за духовный рост семьи. Это означает, что мужчина должен заниматься духовной практикой в семье, а женщина должна в этом вопросе висеть у него на шее. Если такого не происходит в семье, это значит, что обязанность по поводу духовного роста ложится на жену. Это значит, что жена должна изучать, как правильно жить, подсовывать телепередачи различные, мягко так подсовывать, не такие жесткие какие-то грубые, а что-то мягкое по поводу вреда курения, по поводу того, как правильно жить, что такое пьянство. Кто из вас, женщины, смотрел фильмы о вреде пьянства? Поднимите руку. Вот. А остальные почему не смотрели? Потому что не знаете свои обязанности. Женщина должна изучать все это. Мы знаем, что Жданов сделал такие фильмы. Он просто взял и вскрыл факты. Что такое выпивать? Ого! Не, нереально ответить уже. 5 секунд осталось. 4 минуты. Прям в руки. Смотри, какая хитрая. Я знаком с этим человеком, патриот нашей Родины, настоящий патриот, Владимир Георгиевич Жданов. Вместе с отцом Тихоном, это очень выдающийся православный наставник, президент нашей страны. Они вместе с ним выпустили несколько фильмов, которые показывают, что такое пьянство. Так? Для чего? Чтобы женщины посмотрели и показали своим мужьям. Вот если в теплой обстановке, нежной, жена просит мужа, давай вот это посмотрим. Ну, один раз. Он посмотрит. Он ничего не изменится в его жизни, но что-то изменится. Внешне сначала ничего не изменится, но один фильм такой, второй, одна передача, вторая, третья. Мужчина постепенно, знаете, мужчина как паровоз, женщина как ветер. Так разум работает. Женщина быстро разум реагирует на все. У нее сердце очень открытое для правильного. У нее сердце близко к истине находится. А у мужчины, у него разум очень тягучий такой. Но потом, когда он разгоняется, паровоз, его уже не остановишь. Понимаете, цель женщины – разогнать этот паровоз. Дуть на него, дуть, чтобы он поехал когда-нибудь. Понимаете? Ну, то есть, поэтому надо, женщина должна заботиться о муже таким образом, она должна толкать ему его к самосовершенствованию, показывать эти факты, давать ему возможность получить знания о том, как правильно жить. Потому что, на самом деле, это одна сторона медали, есть еще вторая сторона медали. Просто так мужчина пить не будет. Есть причины на это, почему он пьет. Одна из причин заключается в том, что в семье нет энергии любви. Нет любви в семье. Означает, у женщины нет образования, как эту любовь в семье создать. У нас вообще женщинам никакого образования не дают, как семью создать любовь в семье. Кто учился этому? Поднимите руку. Кто учился из вас, женщин? Одна. В школе вы учились? А где? Мне интересно просто, где это можно научиться? Сама училась, да? Да. Но вообще-то это школа должна учить. Женщину должна школа учить, как создать теплоту в семье, как удерживать семью от развода, как преодолевать трудности. У нас нет этого образования, мы не знаем. Но значит, надо самой образовываться. Что делать? Потому что все равно же без этого прожить невозможно. То есть надо научиться теплоту создавать в семье. Чему сейчас женщины учат? Учат тому, чтобы они были как мужчины. чтобы они работали достаточно, зарабатывали на жизнь себе и так далее. Так или нет? Результат печальный. Женщины не знают, как теплоту создать в семье. Они ждут от мужа теплоты. Они говорят, почему ты со мной ласково не разговариваешь? Мои хорошие, это вас надо спросить, почему он с вами ласково не разговаривает. Потому что у мужчины у самого нет ласки в сердце, он не знает, что это такое. Это создается женщиной, ее отношением. Почему ты не заботишься обо мне? Вас надо спросить. Потому что эта женщина создает такую ситуацию, в которой мужчина становится заботливым. Это женская энергия, это не мужская заботливость, это женская энергия. И женщина должна что сделать? Она сделать так должна, чтобы у мужчины через мужа проявлялась в семье женская энергия. Ему дома на танки бросаться надо? Нет. Это мужская энергия. Ему надо начальника завоевывать? Нет дома? Нет. Ему надо строгим быть таким ходить? Принципиальным дома надо? Нет. Ему нужна женская энергия. У нее ее нет, он мужчина. Женщина должна дать женскую энергию мужу. Правильную женскую энергию. Которая бы развивала в нем его как личность. Женщине нет силы. Сейчас у женщины нет силы на это. Она не знает, как любить. Она ждет любви. Означает разруха. Разруха. В семейной жизни. Видите, как печально все. Но это только начало. Правда всегда имеет сначала горький вкус, а потом сладкий. Сначала горько, потом сладко. Когда мы знаем, как правильно, тогда сладко становится. Итак, мы начинаем нашу беседу. До этого были ответы на вопросы. Я рад вас всех видеть в этом зале.

Итак, мы начинаем важную тему отношения в семье, отношения мужчины и женщины, счастливая семейная жизнь. Тема важна, потому что самая тяжелая карма отрабатывается в личной жизни у человека в жизни. Самая тяжелая. Если нет войны. Войны нет. Социальных неурядиц каких-то больших нет. Ну, небольшие какие-то есть, но это не проблема. Всегда в обществе какие-то трудности бывают. Это не проблема. В основном жизнь спокойная. Но все трудности отрабатываются в личных отношениях. Человек страдает в личных отношениях в основном. Почему? В чем причина? Причина заключается в том, что у нас есть определенная психическая структура. То есть у нас есть ум. То есть веды объясняют, что ум имеет свое психическое строение. И в этом строении есть центр ума. Психическое строение означает невидимое, тонкое строение. То, которое мы не можем увидеть. Он управляет не только нашим телом. Ум управляет всеми органами и системами в организме. Он управляет также нашими желаниями. Тем, что происходит с нами в жизни. Внутри, в глубине ума, есть такая зона, она находится вот здесь, в области сердца. Там находится такой шар энергетический. Внутри этого шара находится душа. Душа — это я. Мы с вами имеем атомарные размеры. Мы духовные искорки. Маленькие живые существа, духовные искорки. Это мало кто знает. Это тайное знание. Мы вечные, природу имеем вечную. Мы никогда не умираем. И эта духовная искорка, она вместе с тонким телом ума переходит из одной жизни в другую. Тонкое тело ума не умирает. Оно меняется в зависимости от поступков и желаний человека. Вот здесь в центре находится глубинная память, то есть накопленные наши поступки прошлые, поступки и желания. И эта сила, она действует на окружающих людей так, что они ведут себя определенным образом по отношению к нас. Даже если нам кажется, что мы не заслуживаем, мы заслуживаем большего в отношениях, то все равно поведение, которое проявляет близкий человек по отношению ко мне, означает мою карму. Знание об этом облегчает жизнь. Вот, допустим, близкий человек тебя ругает, и ты в это время думаешь, это мне положено по судьбе, я так заслужила. Это заслужило. Не то, что ты унижена, ты можешь и не реагировать на это, можешь запереться в другой комнате, допустим. Но сама идея, что он ругается, не то, что ты должна, давай сейчас мне поругай, побей теперь меня, я буду отрабатывать карму. Нет, просто сама идея, что вот это происходит, означает, что я в чем-то виновата в жизни. Он так наказывает меня, близкий человек. Теперь у меня вопрос к вам такой интересный, важный вопрос. Как вы думаете, это он сам наказывает или нет? Вот кто считает, что близкий человек лично портит мне жизнь? Поднимите руку. Лично он это делает. Поднимите руку. Кто так считает? Вот. Вы находитесь в полном невежестве. В полном невежестве по отношению к этому вопросу. Полном. Потому что если бы он мог не наказывать вас, он бы с удовольствием это сделал. В нем нет силы. Потому что то, что исходит из вас, оно обладает таким могуществом, что заставляет близкого человека, помимо его воли, вести себя подобным образом. Помимо его воли. Он не имеет на это силы.
Вот если какой-то святой человек стал бы ему на голову, положил вот так руку и свою силу бы ему дал, он бы, знаете, совсем по-другому себя вел. Но он не может. Потому что из вас исходит определенная сила, которую он должен, как марионетка, как кукла, понимаете, в чужих руках, он должен плясать под эту дудку этой силы. Это тайна, очень большая тайна для нас. К сожалению, это правда, что это так. Я могу это доказать из своего опыта жизненного. У меня была такая ситуация, мы поругались с женой. И когда она плохо как бы злилась на меня, я подумал: так, стоп, ты в лекциях говоришь, что согласно ведам, что ты сам виноват в том, что она так себя ведет. То есть у меня в мозгу произошло небольшое просветление в этот момент. И этого было достаточно, чтобы я одно чудо увидел. Я сосредоточился, вот для меня как бы это стала картинка, как бы, ну, это просто стало картинкой, понимаете, как взгляд со стороны. И я взял просто и начал мысленно, направил свой взор мысленный на первое, чтобы понять, это она сама так делает или не сама? Это ее сила действует или не ее? Я увидел, что не ее. Я начал двигаться вверх по этой силе мысленно и увидел личность, которая заставляет ее вот это все делать. И я также понял, что эта личность, она связана со мной, а не с ней. Что это моя как бы сила заставляет ее так, ну, вести. И я как бы согласился, говорю: спасибо за тебе, за то, что ты меня наказываешь. Мысленно поклонился этой личности. И она успокоилась. Представляете, то есть вот такие личные отношения с этой силой у меня установились. Она успокоилась. И жена сразу, вот у нее так раз в секунду и поменялось лицо. Произошло как вот так вот, по мгновению волшебной палочки. Думаю, интересно. Начал задумываться об этом. И когда через меня уже пошла такая же сила действовать, я отметил этот факт, что я сейчас плохо веду себя по отношению к жене. Я знаю, что ей будет плохо, но я все равно это делаю. Среагировал на какой-то ее поступок. Я начал искать внутри себя эту силу, которая мной руководит. Искал, искал, искал и не нашел. Я не смог ее найти. Знаете почему? Потому что это большая тайна. Мы еще можем увидеть, что близкий человек мой под мою дудочку пляшет, под дудочку мою.

0: Вопрос, а почему мы не знаем, если это правда, если это справедливость, почему мы не знаем об этих поступках, за которые мы сейчас отвечаем? Ответ в ведах есть на этот вопрос. Часто ведическое знание обвиняет в том, что оно несправедливо. Такое обвинение есть. Типичное. Как этот человек отвечает за свои поступки в прошлых жизнях, о которых он не знает, даже не помнит? В чем тут справедливость? Так вот, справедливость такова, что есть такой уровень наказания, когда человек наказан тем, что он не может помнить. И веды объясняют, что на более высоких планетах нашей Вселенной есть живые существа, которые помнят о своих прошлых грехах. И они таким образом получают знания о том, как справиться со своими плоскими поступками. Также на нашей Земле есть такие личности, которые уже на этом уровне сознания находятся. Это личности, люди, которые это невозмутимые люди. То есть люди, обладающие твердым разумом. Когда человек такой встречается с опасностью в жизни, с какой-то трудностью, несправедливостью, он уже заранее знает, что эта несправедливость предназначена для него, потому что он ее заслужил. У него есть сердце, это знание уже у этого человека, как такая, как определенного рода память об своих прошлых поступках. Такой человек считает себя очень грешным. И когда он видит, что «О, правда, я грешный», точно, вот, пожалуйста, доказательство. И у него есть не обида на судьбу, недогодование, неприязнь какая-то, злоба есть, нет? Нет, спокойствие просто. Он терпит свою судьбу спокойно, знает, что так положено, это правильно. И судьба благосклонна к нему немедленно становится. Так он побеждает свою судьбу. Ну, это надо заслужить. Это надо стать таким человеком. Это не просто. Это не просто. Надо стремиться к этому. Постепенно знание о том, что ты не прав в своей судьбе, оно становится все глубже и глубже со временем.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

начало отношений – это один из основополагающих принципов, что и женщины, и мужчины это касается. Если человек несчастлив до того, как в его жизни произошли какие-то важные внешние события, свершения, он достиг какого-то успеха, то этот успех, эти свершения сделают его еще более несчастным. Поэтому очень много семинаров, очень много тренинговых компаний, очень много людей сейчас продают людям линзы. Пожалуйста, вам линзу. Заработайте свой первый миллион. Там достигните успеха, достигните того, достигните всего. Разумные авторы, разумные тренеры, авторы книг знаменитых в городе, они всегда, в мире, извиняюсь, они всегда оставляют одну главу. Одна глава в книге, там самосовершенствование, достижение успеха, там маркетинговых техниках. Да. Одна глава остается. А внутренней эффективности, внутреннем счастье по-разному называют. По-разному. 21 век особен тем, что все меньше и меньше этих тренинговых систем и как бы методик народ принимает всерьез. Даже несмотря на то, что заплатили большие деньги. Когда человек платит большие деньги, ему очень трудно признать, что его просто как бы, что ему подарили трубу от граммофона. Да? На семинаре все было хорошо. Получил линзу, пришел домой. На семинаре мне сказали, наша система, она очень проста. Вы просто берете наш продукт и для начала обходите друзей и знакомых. Да? Просто идете к друзьям и знакомым и предлагаете этот продукт. Просите собрать их своих друзей и знакомых и предлагаете этот продукт. В результате что? Может быть, продукт вы немножко попродаете, но друзей и знакомых у вас не останется. То есть, друзья и знакомые не для того, чтобы им что-то продавали. Они потерпят, самые близкие потерпят такое издевательство, что со своим комбайном, потом со своим пылесосом, потом со своими там какими-то еще добавками приходишь ко мне. Но в конце концов скажут, Марина, хватит, я тебя обидеть не хочу. Давай распространяй где-нибудь там еще. Потому что дружба – это сокровенный потенциал, его нельзя использовать ни для чего. Дружба – это источник счастья. И если вы источник счастья используете, чтобы просто увеличить свою линзу, вы останетесь без счастья. Линза станет большая, вы продадите продукт. Но вы лишитесь способности быть счастливым от этих продаж. То есть превратитесь в женщину на экране или мужчину. Таким образом, это увеличительное стекло, увеличительное стекло успеха, в том числе успеха в личной жизни. То есть я встретила человека, да? Я встретила, у меня такая техника. Мужчины уверены абсолютно, что с помощью каких-то манипулятивных техник они получат все. Они получат все. Но знаете, чем здоровая техника, или, скажем, здоровое знание о том, как строить отношения, отличается от манипулятивного? Манипулятивное позволяет очень быстро достигнуть результатов. Но есть один нюанс. У вас совершенно нет ресурсов быть довольным тем, что вы достигли. Человека в своем как бы росте, в совершенствовании, в движении к успеху, человек проходит две фазы. Первое – хотеть что-то получить. Так? Хотеть получить. Вы сейчас знаете, что вы хотите получить. Да? А вторая фаза – хотеть полученное. Как вы думаете, что важнее? Нет, вот это женское. А мужчины как считают, что важнее? Хотеть четко знать, чего и хотеть получить, или хотеть то, что получил? И то, и другое, друзья мои. Здоровый человек, в этом говорится в ведических писаниях, счастливый человек, он что умеет? Он умеет абсолютно быть довольным тем, что у него есть, и при этом всегда желать большего. Кажется, как такое укладывается, правда? Да? Я, например, говорю, женщины, которые свободны, которые замужем, кто из вас хочет замуж? Женщина говорит, мы. Например, женщина говорит, я. Я говорю, значит, вам плохо сейчас, одиноко, да? Одиноко, вы мучаетесь, да? Сколько вам лет? 32. Я говорю, ну, конечно, плохо, наверное, уже давно хотите замуж. Давно хочу замуж. Вот. Я говорю, ну, плохо вам, да? Плохо. Она говорит, мне очень хорошо. У меня подруги, у меня семинары, у меня танцы, я хожу еще на плавание, я еще занимаюсь фуларистикой, я еще вы за студизмом, вокалом занимаюсь, нашла сейчас женщину, преподает вокалу. В нашей голове не укладывается, что такое счастливый человек. Человек, который полностью доволен настоящим тем, что имеет, и при этом горячо, повторяю, желает больше.

0: здесь мы покрыты материальным телом, а там нет покрытия.
1: Здесь следующая лежает.
0: Нет, рядом нет. Она всегда в центре. Она в центре духовного мира. Вы всегда видите, как называется. И опять появился перед нами золотой шпиль адмиралтейства. То есть он всегда в центре. И все дороги, они вот идут к этому центру. Я помню, меня замучила эта фраза, то есть в детстве. Да. И вот то же самое духовный мир. То есть, ну куда бы вы ни посмотрели, везде вы увидите эту главную точку духовного мира. Бога. А душа имеет свою полную форму. То есть как это объяснить? Скажем так, как-нибудь грубо. Вот мы сейчас сдутые. То есть вот нас сдули и поместили внутрь материального тела. Духовная практика — это мы берем насос и себя накачиваем. Раздуваем. То есть, а появляется духовное тело. Вот я очень грубо так объясняю. А это убираем, оно не нужно. Это скафандр. Это скафандр нужен, чтобы мы находились в кислотно-щелочной среде. Материальный мир — это кислотно-щелочная среда. Тут разъедает все, вы заметили, нет? Железяки ржавеют, тут все портится, все разъедается. Все, вредно, активно, как называется, в общем. Агрессивная среда. Поэтому, чтобы душа не мучилась, ее в скафандр. Понимаете? А скафандр не менее агрессивный. То есть тоже гадость еще та. Понимаете? Все, там, желчь, так сказать, все это. То есть, оно имеет такую же агрессивную природу и защищает нас. Вот мы вот в скафандре. Самое главное его не пробивать, не протыкать, не ломать, то есть чтобы вот работало. Все, то есть, когда мы попадаем, то есть мы сейчас в неестественной среде, как под водой в скафандре. Когда мы выходим в естественную среду, духовный мир, как, мы что делаем? Скафандр снимаем, дышим полной грудью. Вот примерно так вот. Если грубо. Очень грубо. Именно так и есть. Именно так и есть. Поэтому, да, вы уже как душа, вы уже говорите, я душа. Сейчас вы говорите, я душа в этом теле. Это что, знаете, водолаз. Он говорит, я водолаз в водолазном костюме. Он же так не говорит. Почему? Потому что он осознает, что он просто водолаз. Но он водолаз в водолазном костюме. Так как мы не осознаем, что мы просто водолазы, нам нужно этому учиться. Мы должны это повторять себе. Я душа в материальном теле. Нет. Представьте себе, что сидят такая класс водолазов. И главный водолаз инструктор. Им говорит, главное в жизни не забыть, что вы водолаз в водолазном костюме. Если вы это забудете, все. Тут же начнутся проблемы. Поэтому, как только водолаз забывает, что он находится в водолазном костюме, тут же как называется? Называется сумасшествие. То есть он мучается. Он мучается, он неправильно осознает реальность. Неправильно осознает реальность, он неправильно оценивает ни свое состояние, ни внешнее состояние. Не внешнее состояние. Поэтому и вот наша задача просто прийти в себя. Прийти в себя, мы должны вспомнить свое естественное положение, что мы водолазы в водолазном костюме, что это агрессивная среда, с ней лучше не шутить, будут большие проблемы. Наша задача выбраться побыстрее на поверхность. А сейчас мы немножко в сумасшествии. Мы думаем, это я в водолазный костюм.

Веды говорят, что за всем тем, что есть в этом мире, вот я всегда, вот не знаю, как-то неудобно, вот скажешь, что вот Бог, да, все устроил Бог, и как-то вот, как вот люди поймут, не поймут, вот всегда. Ну, тут нечего, ну, как бы, как сказать, из песни слов не выкинешь. И веды, ведическая культура, она исходит из постулата, что за всем стоит разум. И вот это нельзя опустить, как-то убрать из этой вот, вот из этой теории, да, из этого подхода, что за всем. Но вот есть большинство людей-то думают, что там рвануло как-то. Ну, как-то вот как-то так бабах, и все появилось. Сначала обезьяны, потом Дарвин, потом мы. Вот такая. Притом случайно, да. Ракетный завод, это уже кто-то. Ну, там как-то было. Я сам в это не верю. Я не верю в это, но многие, очень многие люди в это убеждены, они в это верят слепо. Никто же не видел. И в жизни такого никогда не было. Представляете, типография взорвалась, древняя. И буковки так упали после взрыва, что появился англо-русский словарь. Такова вероятность того, что случайно возникла такая сложная вещь, как жизнь. Это очень случайно. Очень случайно. Вот. И там кто-то даже объяснял, что если бы амеба, когда она вылезла из этого бульона, пошла бы не налево, а направо, то бы вся цивилизация, она была бы вообще другой. Вот настолько, понимаете, все случайно. Вот так случайно все получилось. И веды говорят о том, что стоит разум за всем этим. Стоит разум. И этого разума, разум означает, есть мозги, правильно? Есть план. План есть. И сначала надо понять, а зачем он есть вообще? И говорят, веды говорят, что природа этого разума – анандамая. Анандамая означает блаженство. Он создан, он счастливый. Ну, было бы скучно вечность быть несчастным, правильно? Он вечность, ему классно. Ему очень классно. Он источник блаженства. И так как он генерирует это блаженство, и природа его блаженства, то есть от чего он счастлив, ему нравится жить не для себя. Хорошо звучит. Жить не для себя. Я мог бы сказать, его природа – любовь. Но мы уже как-то забитое слово. Любовь означает жить не для себя. Правильно? Это любовь. Правильно? Вот. И у него вот эта природа – любовь. И это желание любить, оно все увеличивается и увеличивается. И для того, чтобы проявлять это желание любить, он создает бесчисленное количество живых существ. То, что мы называем души, на санскрите называется дживы или атмы. Он создает это бесчисленное количество жизней для того, чтобы одаривать их своей любовью. И он, они созданы, эти дживы, созданы такие, как он. Но не в смысле с бородой. А по природе точно такие же. По природе они сделаны, чтобы быть счастливыми от того, чтобы жить не для себя. Понимаете? Савай пум сам парадар моя тобактир адхокшиджа ахайтуки апратихатая ятма супрасидати. Высшее предназначение человека, жизни, в том, чтобы ахайтуки апратихата бескорыстно и непрерывно любить Бога. Так веды говорят. И вот когда они вместе, то было классно. Тот живет для него, а этот живет для него. Это любовь называется.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Какие-то вопросы ко мне после вчерашней лекции, пожалуйста, задайте, чтобы...

Чем позже ужин, тем хуже. Ужин в 12 часов ночи – это уже не ужин. Это уже фактически завтрак. Если мы ложимся спать, пища перестает перевариваться. Она превращается в яд. Поэтому нужно где-то за полтора часа минимум кушать. За полтора часа до сна. Час, полтора, два, если пища тяжелая, то это время может увеличиваться. Поэтому да, чем легче ужин, тем лучше. Обед должен быть хорошим. Но завтрак и ужин должны быть легким. Это если так просто к этому подойти. И как можно раньше. Желательно еще в светлое время суток, чтобы солнышко было еще. Угу, еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, еще вопросы какие есть ко мне? Нет вопросов, да? Вчера мы говорили, да, о рекламе, которая идет через фильмы. И каким-то чудом мы явились свидетелями истории. Сегодня ко мне пришла хорошая новость. Генеральные прокуроры 24 американских штатов направили коллективное письмо руководителям киноиндустрии США с просьбой сократить количество сцен, в которых персонажи курят. То есть они не предлагают каких-то конкретных шагов и не угрожают преследованиями, но они указывают на те исследования, которые проводили в школах Америки, и они указывают на то, что дети, которые регулярно смотрят телевидение, в три раза чаще начинают курить. И пресс-секретарь Американской ассоциации игрового кино заявил, что руководство этой организации внимательно изучит это заявление 24 американских прокуроров. Но напомнил также, что курение в США пока не является противозаконной деятельностью. И также несколько американских крупных табачных компаний добровольно отказались от практики скрытой рекламы своей продукции через киноиндустрию. Вот такая добрая новость сегодня нас посетила. Может быть, лет через 10 мы наконец поймем, что нужно покупать свежие американские фильмы. Потому что если мы покупаем фильмы 10-летней давности, они все насыщены рекламой. Все фильмы до 98 года, они все куплены табачными компаниями. Все фильмы до 1998 года. Фильмы, которые позже 98 года, там уже отсутствует эта реклама. Ну, процентов на 60, на 70. Но они очень дорогие. Потому что они уже не проплачены табачными компаниями, понимаете? Поэтому мы их в России не покупаем. Мы покупаем старые фильмы. Заметили? Все эти телесериалы, они все до 98 года. А значит, они все насыщены вот этой рекламой. А это значит, что все наши дети будут курить. Ну, большинство из них, понимаете? Кто-то должен думать об этом. Об этом нужно хотя бы говорить. Это нужно хотя бы знать. Поэтому смотрите фильмы, но смотрите последние фильмы. Это единственная возможность не попасть под эту рекламу, которая была до 98 года. До 98 года. Хорошо, да? Итак, мы пойдем дальше. Мы, дети мироздания, и наше естественное желание изучать это мироздание. И есть два пути, как изучать нашу природу. Первый способ – это изучать макрокосм, изучать внешнее проявление природы. Но это достаточно затруднительно. Мы не можем так уж глубоко ее изучить, очень трудно что-то изучать. Мы не можем даже нормально выйти на космическую орбиту. Это очень трудно. Все космические полеты, которые происходят с людьми, они проходят, ну, фактически еще не в космосе, они проходят в очень разряженном пространстве. Выйти в реальный космос чрезвычайно трудно, так как существуют определенные слои. Например, есть пояс Ван Аллена. Это определенное пространство вокруг Земли, которое насыщено радиацией.

0: и все живое там уничтожается. Чтобы через него пройти, слой брони должен быть очень толстый. Поэтому туда обычно никто не летает. Туда только уже какие-то спутники посылаются. И так как слой этот, ну, радиации очень сильный, то даже электроника в этих спутниках уничтожается. Поэтому вы очень часто слышите, да, что потеряна связь. Потеряна связь. Потому что огромная радиация, страшная радиация. Не так-то просто даже выйти в этот космос. Это достаточно иллюзорная эта идея освоения космического пространства. Мы не знаем всей правды об этом. Наверняка кто-то из вас видел новый фильм. Он не так-то нов, но его показали в 2001 году в первый раз. Были ли американцы на Луне? Видел кто-нибудь этот фильм здесь? Видели? Это действительно реальный фильм, документальный. И он в свое время, так сказать, произвел свой переворот в правильном взгляде на космическую программу. Поэтому мы должны быть реалистами. Мы должны быть реалистами. Мы должны, ну, понимать реальное состояние дела. Изучать макрокосм очень трудно. Но фактически реально невозможно его изучать. Реально невозможно. Поэтому есть второй путь, который рекомендует нам восточная философия, это изучать микрокосм. Изучать микрокосм, то есть самого себя. Самого себя, микрокосм. Вход в мироздание находится прямо в нас. Прямо в нас он находится, в области сердца. И на санскрите называется специальным термином параматма. Параматма. Парам-атма. Атма, это термин переводится как душа. А парам переводится как сверх. Парам атма переводится как сверхдуша. И он находится в области сердца. В области сердца этот вход. Вход в хранилище всего информационного клада этой вселенной. И эту дверь можно почувствовать. От каждой двери веет ветерок. Да? Сейчас дверь открыта, чуть-чуть чувствуется ветерок. И также от двери в эту сокровищницу знания тоже веет ветерок. Кто знает, что это за ветерок? Что же это за ветерок? Когда вы не знаете, что происходит, не понимаете, что происходит, но вдруг догадываетесь, что происходит. Интуиция. Интуиция, да? Мы не понимаем, что происходит, но догадываемся. Чувствуем, что-то не то, что-то не так. Или здесь правильно, здесь неправильно. Информационный ветерок веет, да? Информационный ветерок. Никакого знания не было, но мы догадываемся, что-то происходит. Что-то происходит, да? Интуиция. Это намекает нам на то, что за этой дверью скрыто знание, которое даст нам возможность во всем разобраться. И процесс достижения этого входа, процесс открытия этой дверки называется йога. Процесс открытия этой дверки. Интуиция – это просто ветерок. Не надо развивать интуицию. Нужно войти в эту дверь. Интуиция – это просто в скважину заглядывать, в замочную. Понимаете? Нет, нужно открыть дверь. Это йога называется. Незачем просто развивать интуицию. Это просто расширять эту скважину. Сделать дырку чуть побольше. Нет, надо войти в эту дверь. Войти в эту дверь. Вход скрыт от неподготовленных. Так как то, что мы видим, очень необычно. Очень необычно. Оно отличается от наших естественных представлений. Поэтому, чтобы увидеть этот необычный мир, мы должны сами немного измениться. Мы должны измениться. Слишком много знаний. Это очень опасно, давать человеку много знаний. Да? Поэтому не так просто и попасть в эту сокровищницу знания. Потому что нам могут странные вещи прийти в голову. Как этим пользоваться? Поэтому, чтобы знанием обладать, необходима квалификация определенная. И йога и состоит из методов изменения сознания, которые подводят человека к состоянию восприятия вот этой трансцендентной реальности, более глубокой реальности. Для нежелающих меняться устроены ловушки и тупики. Если человек не хочет менять свое сознание, чтобы получить настоящее знание, он попадает в ловушку. Например, психология попала в такую ловушку. Оттолкнувшись от правильной идеи, что нужно изучать душу, да, психология не захотела менять себя, не захотела изучать душу методом изменения себя. Просто решила разобраться скальпелем, еще чем-то. опытом, не захотел изменить себя. Ничего не получилось. Не получилось. Несчастный Фрейд даже не смог бросить курить. Хотя он был в тяжелейшей ситуации. Ему сделали несколько операций на полость рта. Ему вырезали, вырезали полость рта часть за частью. И каждый раз говорили: брось курить. Ты же врач. Это врач был. Брось курить. Он так и не бросил. Понимаете? И по его трактатам мы учимся. По его трактатам изучается психология. Он не смог даже курить бросить. И мы изучаем современную психологию по его идеям. Где логика? Где разум? Понимаете? Сам основатель не смог ничего сделать с собой. Где пример? А чара должна быть пример. Человек должен на своем примере показать, что это работает, его идеи работают. Но он не смог даже бросить курить. Такая ерунда. Бросить курить. Истинный путь, объясняет восточная философия, лежит через учение разума человека. Высшая ступень йоги так и называется. Кто знает, как называется высшая ступень йоги? Кто знает термин? Будхи-йога. Или йога разума. Будхи-йога. Йога разума. Хатха-йога первая ступень. Будхи-йога высшая ступень. Йога разума. Йога разума. Но разум — это умение слышать подсказки от своего сердца, от тех, кто уже прошел этот путь. Это умение принимать подсказки от жизни. Вся жизнь наполнена подсказками, как действовать правильно. Нам не хотят горя. Никто нам не хочет горя в этом мире. Нам изо всех сил подсказывают, что мы идем куда-то не туда. Каждая боль, каждая болезнь, каждый скандал – это подсказка, что я иду куда-то не туда. Понимаете? Весь вопрос в том, можем ли мы делать вывод из этих подсказок? Можем ли мы услышать эту подсказку? Поэтому разум – это способность видеть подсказки этого мира, разбираться в этих подсказках. Например, очень много подсказок спрятано в духовных произведениях, в духовных трактатах. Посмотрите, сколько людей читают духовные трактаты. Сколько людей читают духовные трактаты. 70% россиян говорят, что они православные. Понимаете? Из этих 70% 60% не верят, что Бог есть. Понимаете? Такая интересная статистика. Мы не можем слышать эти подсказки, нам они уже даны. Столько хороших есть вещей, столько грамотных подсказок. Специально уже даны. Особые люди приходили, давали какие-то подсказки. Особые личности. Давали, приходили, все. Не слышит никто. Никто не слышит. Почему же никто не обращает на это внимания? Потому что к изучению настоящего разума нужно подходить с настоящей серьезностью. И серьезность выражается в том, что, слыша подсказку, человек должен хотеть себя менять. Понимаете? Давайте вспомним трансформативное образование. Что это такое? Это когда, получая знания, я начинаю его практиковать. Понимаете? Когда получаю знания, начинаю практиковать. В этом смысл знания. В этом смысл обучения. Если мы пришли сюда с желанием себя менять, значит, будет смысл вообще от того, что мы чем здесь мы занимаемся. Если мы пришли сюда просто, чтобы что-то записать и поставить на полку эту тетрадку, никакого смысла в этом не будет. Можно сразу ее закрыть и выкинуть. Она просто пропадет. Посмотрите, сколько всего мы изучили, толку никакого иногда нет. Если даже хотя бы одно действие мы применим в своей жизни из того, что мы услышали, изменения начнут происходить. Поэтому суть обучения всегда в изменении. Когда мы что-то слушаем, мы должны себе сразу отмечать: это я должен попробовать, это я пока не могу, это я через 5 лет попробую. Вот это я сегодня могу прямо попробовать. Вот это есть процесс получения знания. Понимаете? Просто конспектирование – это никакое не получение знания. Это фактически издевательство над лектором. Понимаете? Это издевательство фактически. Очень часто такое бывает. Есть такое понятие – теософия. Страшное современное понятие. Знаете, что такое теософия? Я однажды… Меня пригласили в огромную теософскую группу. Собралось человек 300. Я читал длинную лекцию, часов на 6. про аюрведу рассказывал, про все на свете. Ну, за 6 часов много чего можно рассказать. И когда я закончил, все хлопали минут 10, со мной фотографировались, обнимались. И когда я выходил, думал, такие хорошие люди, так все здорово. Но я забыл там что-то, какую-то свою папку или что-то. И я вернулся, и я услышал слово лидера этой группы. Мы послушали Вячеслава Олеговича. Послушали. Забудьте. Завтра у нас будет новый лектор. Каждый имеет право на свое мнение, не обращайте внимания. Каждый имеет право. Мы послушали хорошо, завтра послушаем другого. Не принимайте близко к сердцу. Больше я в эту группу не приезжал. Больше это... Это называется теософия. Под лозунгом, что каждый имеет право на свое мнение, пропадает идея, что нужно учиться. Пропадает идея, что нужно серьезно относиться к тому, что говорится. Понимаете? Вот говорит хорошо, потом я что-нибудь стану скажу. Потом другое что-нибудь скажет, станет. Вроде бы хорошая идея, да? Но пропадает идея, что нужно учиться, пропадает. Вот это современное теософское мировоззрение очень вредно сказывается на России. На России очень вредно сказывается. Околдовывает сознание людей. Околдовывает сознание людей. Околдовывает сознание. Вы замечали такой эффект? Очень часто это видно. Часто это происходит, к сожалению. Должно быть желание меняться. Иначе ничего не будет происходить. Ничего не будет. Это все равно, что физкультуру преподавать. Я сейчас буду рассказывать. Сейчас вот Олег Алексеевич выйдет и вам покажет технику всю Сурина-Маскар. Да, вот он вчера нам показывал. И мы все посмотрим и запишем. Но ни разу этого не сделаем. Какой смысл? Да? Никакого смысла нет. Все его усилия даром. Это есть издевательство над лектором, правильно? Издевательство, издевательство. То есть он прикладывал свои усилия, рассказывал, показывал. Все записали, но никто не попробовал. Кто вчера попробовал сделать Сурина-Маскар? Вот. Видите? Сама идея, видите, сама идея. Сама идея, должно появляться желание что-то попробовать сделать. Мы для себя отмечаем, это логично, это разумно, это можно применить. Я сегодня это попробую.
1: Но вы не это... знаете, что обязательно это нужно сделать? Попробую.
0: Я же объяснил, да. Вы себе отмечаете, что это логично, это разумно, это может не подойти, и вы пробуете это делать. Как вы думаете, сколько нужно пробовать что-то делать, чтобы узнать, подходит нам это или нет? Я скажу цифру. Нет, есть цифра. Есть цифра, 108 раз нужно что-то сделать. 108 раз, это число четок.
1: Чтобы понять, что
0: это... Да, чтобы вообще понять, надо это или нет. Это волшебное число, поэтому четки 108 бусин имеют. 108 бусин, видите, это волшебное число. Чтобы понять вообще эффект, нужно что-то сделать 108 раз. Через 108 раз человек даже становится в этом специалистом. Если вы 108 раз блины сделаете, вы станете специалистом в приготовлении блинов? Станете. Факт. А если вы 108 раз варежки свяжете крючком? Хорошие варежки получатся на 108 раз. А если вы 3 раза варежки свяжете, получатся варежки хорошие? Не всегда. А блины тоже на третий раз не получится. Но нам почему-то кажется, что я один раз попробовал, мне чуть-чуть не понравилось, это не мое. Это называется специальным термином в аюрведе раджас. Раджас или страсть. Торопливость, если на русском языке говорить. Торопливость. Надо никуда торопиться. Вам это кажется практичным, это показалось удобным, приемлемым. Сделайте 108 раз. Будет ясно, ваше не ваше. Вот это и есть разум. И мы уже тогда будем 1000 раз думать вообще, мне это надо или не надо, да? Потому что 108 раз это много достаточно, да? 108 раз это много. Но это разумно. Это разумный подход. Поэтому очень часто человек бросает то, что ему полезно. Очень часто человек не способен принять то, что ему полезно, потому что он не хочет это сделать разумное количество раз. Просто разумное количество раз. Понимаете? Разумное количество раз. Не должно все сразу происходить. Причем, чем старше человек, тем больше раз ему нужно это сделать. Тем больше раз ему это нужно сделать. Понимаете? А не надо все делать 108 раз. Нужно слушать с желанием услышать подсказку, что для меня полезно. И услышав ее, Можно это начать делать. Зачем все делать 108 раз? Все не надо. 108 раз – это разумное число, через которое человек в реальности способен разобраться в этой жизни. Действительно разобраться в этой жизни. Да, по-настоящему разобраться. 108 раз нужно встретиться с человеком, чтобы понять, что с ним можно вообще какое-то время жить. Мы говорили, да, год нужно встречаться. Год нужно встречаться. Это примерно вот 108 раз. Да? То есть каждые 3 дня. Да? То есть примерно 108 раз. И будет понятно, вообще я смогу жить с этим человеком или нет. Потому что первое ощущение обманчиво, и второе ощущение обманчиво. Человек какое-то время играет роль. Играет роль, потому что у него есть какие-то желания. Ради исполнения каких-то желаний мы играем роли. И чтобы разобраться друг в друге, надо какое-то время встречаться. Надо в реальности в чем-то разобраться. Это и есть профессионализм, у нас теряется понятие профессионализма. Мы не можем стать профессионалами в чем-то, если не делаем это действительно много раз, по-настоящему много раз. Профессионал – это тот, кто какое-то действие минимум 108 раз сделал. Это профессионал. Если какой-то врач сделал 108 операций, уже к нему приятно идти, да? 108 операций на каком-то органе. Уже к нему можно идти, 108 операций. А если он 2 операции сделал на этом органе? Уже опасно, да, уже должен быть какой-то более опытный врач, понимаете? Для этого есть практика, медицинская практика, да? Но студентов сразу не бросают в операционную, да? Он сначала сзади стоит, присматривается к этому всему, потом пробует, ему помогают. Знаете, когда врач становится врачом? Кто знает? Когда его первый пациент умирает, понимаете? И в это время должен быть рядом его наставник, его старший врач. Он не должен всю ответственность брать на себя, он должен видеть это под руководством своего старшего врача. Потому что после этого он может вообще бросить медицину, уйти вообще. Он может это не перенести. Понимаете? Поэтому ответственность должна быть двойная. Врач старший должен дождаться, пока младший врач пройдет через эти испытания. Он увидит, что это такое, и станет серьезным. Когда родители становятся серьезными, когда дети уходят из семьи, когда воспитание не удалось, и дети говорят, не нужны вы мне, я буду жить своей жизнью, все, что вы мне дали, это не надо. Да? Тогда родители становятся серьезными, и внуков начинают нормально воспитывать. Да? Опыт уже приходит. И через это нужно пройти, бабушка должна следить за этим, чтобы родители не спились после этого момента, не разошлись. Знаете, с ума вообще не сошли. Потому что это очень серьезные испытания. Серьезные испытания. Много очень серьезных вещей. Мы должны быть профессионалами, мы должны проходить через это. Мы должны знать свое призвание, разбираться в себе, чувствовать свою природу, уметь ее определять и становиться профессионалами. Тем более мы пришли в такую серьезную науку, как аюрведа. То все должны быть профессионалами. Потому что мы советуем людям, как себя менять, что кушать, что употреблять. Мы даем конкретные советы. Мы сами должны быть в этом профессионалами. Мы сами должны пройти через все это. Поэтому будем изучать разум. Вот это измененное сознание, чем мы занимаемся сейчас, изменяем свое сознание, дает нам возможность увидеть мир. Мы должны очистить свое сознание. Это можно сравнить с видением через стекло. Если мы смотрим на мир через чистое стекло, то мы видим, что мир чист. Мы видим его в истинном свете. Если стекло грязное, например, синее стекло, мы будем видеть мир в синем цвете. Если красное стекло, в красном свете. Поэтому можно определить, в каком сознании я нахожусь. Например, если вокруг я вижу только плохих людей, которые все ругаются, кричат, ну, со мной спорят и негативно, но ко мне относятся. Что это значит, как вы думаете? Это значит, я сам такой. Потому что я вижу других через стекло своего сознания. А если вокруг меня вдруг все хорошие люди оказываются, все добрые, приветливые, радостные, значит, мое стекло чистое, я вижу так, я вижу через чистое стекло. Знаете, как я вижу мир, таким я и являюсь. Это самая первая идея изменения себя. Каким я вижу мир, таким я и являюсь. Это очень тонкая идея, с этого все начинается. с этого все начинается. Да. Стекло надо протереть, и тогда прекрасный мир будет перед нами. Прекрасный мир. То есть этот уровень чистоты сознания определяет уровень восприятия. Уровень восприятия. Есть много подсказок, в какую сторону и как двигаться. Само тело является подсказкой. Если тело человека сильное, что он должен делать? Он должен защищать других, да? Защищать. Если тело человека слабое, что он должен делать? Он тоже должен защищать других. Через что? Через знания. В любом случае мы должны помогать другим. Это идея жизни. Меня часто спрашивают, в чем цель моей жизни конкретно? Я говорю, я всем могу сказать, в чем цель их жизни. Цель жизни любого человека – это помогать другим. Это цель жизни, это помогать другим. И чем большему количеству человек может помочь, тем больше осуществляется его цель жизни. Очень простой момент. Очень простой момент. Теологический момент. Духовный момент. Да? Потому что настоящее счастье человек может испытать тогда, когда он видит, как кто-то становится счастливым. Когда мы реально делаем кого-то счастливыми. Тогда мы испытываем настоящее счастье. Да? Когда нам дарят какой-то подарок, мы, конечно, радуемся, да, очень здорово. Но когда мы кому-то дарим какой-то подарок и видим, как тот радуется, что мы угадали, и тот действительно счастлив, совсем другие ощущения. Замечали это в себе? Замечали. Поэтому уровень счастья от того, что другие радуются, намного выше, чем уровень счастья, что я сам радуюсь, что мне кто-то доставил удовольствие. И это главная идея из изменения сознания. Понимаете? Мы должны жить не для себя, мы должны жить для других. Мы должны жить для других. Если я пытаюсь жить для себя и решать свои проблемы, они не решатся. Не решатся эти проблемы. Если я пытаюсь решать свои проблемы, я только в них еще больше запутаюсь. Запутанность происходит. Но есть очень простой способ, как решать свои проблемы. Это начать решать такие же проблемы у других. И вы даже не заметите, как ваши проблемы вообще пропадут, исчезнут. Вы даже не заметите, как это произойдет. Это естественный метод решать свои проблемы. Помогать другим решать такие же проблемы. Очень легко. Это закон кармы. Если у меня есть какая-то проблема, значит, я кому-то в этой области насолил раньше. Значит, чтобы у меня кармически эта проблема прошла, что я должен сделать? Тем, у кого такая же проблема, помогать. Очень просто. Так же? Потому что если я просто буду со своей кармой бороться, с ней можно миллионами лет не справиться. Нам кажется, что у меня карма чуть-чуть, на маленькую простуду. Знаете, как карма описывается в восточных писаниях? Карма описывается как гора из горчичных зернышек, которая высотой больше, чем Эверест. Это наша карма. И нам кажется, я сейчас поболею, у меня вся карма пройдет. Нет. Огромный груз кармы. Мы не можем так просто взять и от него избавиться. Есть только один способ. Эта карма может перекрываться. И она перекрывается в тот момент, наша карма, когда мы начинаем заботиться о других. Когда мы начинаем думать о других. Как только я начинаю думать о других, моя карма перекрывается потихонечку. Кранчик нам закрывается, наша карма. Как только я начинаю думать о себе, на полную катушку открывается. Все. На полную катушку. Таковы законы, очень простые законы. И это закон коллектива. Мы пришли сюда зачем? Чтобы быть счастливыми, да? Вообще, в этом идея. Но зачем мы тут собрались? Чтобы стать счастливыми. Есть у кого-то какая-то другая идея? Чтобы стать несчастными. Кто-то сюда пришел, чтобы стать несчастным. Нет, никого, смотрите. Все пришли, чтобы стать счастливым. Поэтому главная идея коллектива какого-то собрания — это заботиться друг о друге. Вот и все. Мы должны заботиться друг о друге. Вот эта идея заботы друг о друге должна быть главенствующей. И тогда коллектив станет счастливым, тогда семья станет счастливым, тогда общество станет счастливым, если мы просто хотим заботиться друг о друге. Не решать свои проблемы через этот коллектив, понимаете? А научиться заботиться о других, вот в чем идея. Вот в чем идея. В физиологическом плане есть много подсказок. Например, если у человека проблемы с головой, например, если просто даже болит голова, что это значит? Надо менять объект размышлений. Понимаете? Надо менять объект размышлений. Может быть, объекты размышлений не слишком чисты. Если человек думает о грязном, его сознание оскверняется. Мир входит через зрение. Если человек видит грязное, думает о грязном, его сознание оскверняется. Также, например, глаза. Если какие-то проблемы с восприятием через зрение, значит, нужно контролировать свое зрение. Нельзя смотреть на грязные вещи. Нужно смотреть только на чистое. Только на чистое. Нужно контролировать свое зрение. Контролировать свое зрение. Есть такой закон в аюрведе. Есть такой закон. Женщина вылечивается естественным образом, если перестает сплетничать. Контроль языка. А мужчина вылечивается естественным образом, если перестает смотреть на чужих женщин. Понимаете? Такой закон. Никаких таблеток не надо. Но закон серьезный. Закон серьезный. Да? Поэтому если проблемы с родовой полостью, значит речь надо контролировать. Очень просто. Да. Руки. Если проблемы с руками. Что значит? Сейчас мы карму изучаем. Очень просто все. А? Да. Делать нужно полезные вещи. Трогать надо чистые вещи. Ну что-то не то человек делал руками. Какие-то гадости. Ноги. Если проблемы с ногами. Не туда ходил. Не в то место ходил. Знаете? Закон кармы очень простой. Можно легко догадаться, в чем проблема. Живот. Не то ел. А как вы думаете, если спина болит? Что это за подсказка из кармы? Да, вот если со спиной проблемы. Сейчас у многих проблемы со спиной в наше время. Еще глубже. Не перед тем кланялся, да? Или вообще не кланялся никому. Не было духовной жизни. Не было духовной жизни, поэтому спина болит. Не разминал спинку. Так интересно отписывается. Есть более тонкие признаки. Еще более интересный ряд подсказок. Это как нам относятся окружающие. Как нам относятся окружающие. Каждая реакция других на наше поведение – это подсказка. И поэтому нам в первую очередь нужно научиться читать эту книгу взаимоотношений. Потому что мы постоянно находимся в социуме, с разными людьми. Это есть... Но ведическая психология, которая нас интересует. И первым уроком мы можем извлечь такое понятие. Как понять, что я что-то делаю правильно? Да? Нам все время хочется узнать, правильно я поступаю или нет. Есть ряд подсказок от других. Если я поступаю правильно, наши отношения улучшаются. Наши отношения должны улучшаться. Если я действую правильно, наши отношения улучшаются. Это самая яркая подсказка. Если наши отношения почему-то ухудшаются, значит, я должен задуматься, что-то не то. Понимаете? Если вы сейчас встанете и ползала, сейчас уйдет. Я должен задуматься, может, я что-то не то сказал? Может, я что-то не так себя как-то веду? Может, я что-то делаю неправильно? Нет, знаете, мы должны все время следить, на каком уровне находятся наши отношения. Они должны улучшаться. Отношения никогда не стоят на одном месте. Они или улучшаются, или ухудшаются. Нет стабильности в отношениях. Нет. Если мы просто к кому-то не заходим, вообще ничего плохого не делаем. Он начинает о нас хуже думать, этот человек. Почему ты ко мне так долго не заходил? Да, ты, наверное, ко мне плохо относишься. Что я тебе плохого сделал? Тут же отношения портятся. Это как... Против течения грести нужно постоянно что-то делать, усилия прилагать. И мы должны все время смотреть, это явная реакция. Социальное зеркало самое четкое. Если мы что-то делаем не так, отношения меняются. Ухудшаются с кем-то отношения. Особенно в семейной жизни. Особенно в семейной жизни. Нужно быть очень аккуратным. Есть еще второй признак. Это появляется ли у нас энтузиазм. Если отношения улучшаются и наш энтузиазм увеличивается, значит более-менее можно сказать, что мое действие на верном пути находится. Я действую более-менее верно. Это, конечно, общее определение, но оно такое первичное, очень яркое определение. Очень яркий ряд подсказок. Очень яркий ряд подсказок. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Нужно быть очень аккуратным. Особенно в плане оздоровления. Когда человек приходит домой и говорит, я сегодня прослушал лекцию про холодное омовение, про омовение холодной водой. И завтра мы все пойдем принимать омовение холодной водой. Все! понимаете? И все родственники начинают думать, все, заколдовали, зазомбировали. Они не собираются меняться, это нам захотелось меняться. И у нас портятся отношения. Они говорят, брось это все, что за ерунду ты там слушаешь. Зачем это все надо? Вы начинаете с ними ругаться. Они ругаются сами, отношения портятся. Вы знали такую хорошую вещь, омовение холодной водой. Но испортили со всеми отношения. Что это значит? Что плохо омываться холодной водой? Нет, значит, что мы неправильно это объяснили. Понимаете? Людям не захотелось это делать. Поэтому есть два вида общения с родственниками, вообще с людьми. Давайте это сейчас озвучим. Очень важный момент из конфликтологии. Есть два типа передачи знания. Первый тип знания называется киртан. Киртан. Буквально переводится как речь, словом. Словом прославления. И этот тип подходит, когда мы мало знакомы. Например, я вас мало знаю, вы меня мало знаете. И у меня тут всего 4 дня. Что я должен делать? Я должен просто громко говорить о чем-то. Да? И так я могу это знание передать. Это хороший способ. Но если мы живем вместе, но в одной квартире, последние 40 лет, вы заметили, этот способ не действует. Хоть сколько вы говорите, ничего не происходит. Потому что он и не подходит для этого метода. Это не тот метод. Другой метод называется ачара. Ачара буквально переводится как поведение. Пример. Так вот, в семье нужно действовать не словом, а примером. Люди должны видеть, что вы стали лучше, счастливее, полезнее, замечательнее, теплее, добрее, красивее. Они должны это увидеть. И вы должны даже им немножко мешать узнавать, чем вы занимаетесь. А тебе зачем это я занимаюсь? Ну зачем тебе? Ты все равно этим не занимаешься. Ну потом там. Если хочешь, сам почитай, ничего тебе не буду. То есть мы должны даже немножко закрывать хоть эту информацию. Человек должен вытрясти из нас это. Нет, скажи, как ты стал таким счастливым, здоровым и хорошим. Вот тогда это подействует. Вы должны дождаться этого момента. Но как мы действуем, домой приходим, все. Теперь будет так сегодняшнего дня. Вы ничего не понимаете. Я вот сегодня все понял, а вы ничего не понимаете. И отношения портятся. Это первая ошибка развивающегося человека. Он путает ачару и киртан. Пример и речь. В отношении с близкими людьми забудьте вообще речь. Просто показывайте пример и сделайте одну хитрость. Если вы хотите передать какое-то знание, то показывайте пример и сделайте дома книжную полку. Из тех книг, которые вам нравятся, вы считаете, что это знание вы хотите передать. И не разрешаете эти книги читать. Они их без вас прочитают. Понимаете? Да. Это хитрость. Это возвышенная хитрость. Это золотой обман. Золотой обман. Это обман ради блага других. Потому что люди не хотят меняться. Вы заметили? Никто не хочет меняться. Очень трудно изменить кого-то. Очень трудно. И когда мы меняемся, мы это понимаем. Люди страдают от того, что не хотят меняться. И мы хотим им как-то помочь. Но мы должны быть хитрыми. Как горькое лекарство, его нужно с медом дать. Очень аккуратненько, в оболочечку в сладкую завернуть. Тогда она будет проглочена. Поэтому и меняться человек не очень-то хочет, даже полезное принимать не хочет. Но мы можем это показать своим примером, своим близким. Вот это профессионализм. Если мы способны изменить хотя бы одного близкого нам человека, это уже великий профессионализм. Это умение показать пример, дождаться, что у человека вспыхнет желание что-то понимать. Это сравнивается с раздуванием огня. Когда есть маленькая искорка, ее нельзя завалить ведром угля. Понимаете? Нужно травинки подкладывать сухие, потихонечку раздувать. Раздувать нужно желание меняться. Нельзя взять и завалить человека информацией. Завалить его знания. Нельзя, нужно потихоньку это делать. Поэтому всегда очень аккуратно смотрите, как у вас идут отношения. Потому что у нас есть глобальные знания. Аюрведа – это глобальные знания обо всех аспектах человеческой жизни. И мы хотим эти глобальные знания передать нашим самым близким людям, да? Есть такое желание? Есть. Поэтому давайте не испортим все, потому что самая большая трагедия, когда у вас есть лекарство от всего, но ваши самые любимые люди болеют этой болезнью, и из ваших рук не хотят брать это лекарство. Не хотят брать это лекарство. Просто через испорченные отношения. Вот это большие трагедии. От этого, как правило, человек бросает заниматься аюрведой. Именно от этого. Потому что он портит отношения со своими близкими людьми. И потом ему все говорят, брось эту гадость, брось эту гадость, брось эту гадость. И человек бросает заниматься саморазвитием. Самая первая ошибка. Самый первый урок. Поэтому мы должны быть очень аккуратными. И идти по этому пути медленно. Медленно. Мы должны действовать медленно. Нельзя действовать быстро. Стабильно нужно действовать, аккуратно, понимая, как принести благо людям. Как принести благо людям. Знаете, даже чтобы назначить лекарство, сколько лет нужно учиться? Да? Сколько лет нужно учиться, чтобы назначить лекарство, прописать? 6 лет только в институте, потом еще практика несколько лет, да? Только потом человеку дается право назначать что-то. Но нам кажется, что дать психологический совет очень легко. Что взял и дал? Нет. Так же трудно. Вы видите, не срабатывает. Люди не хотят меняться. Поэтому нужно также долго, серьезно это изучать, пробовать, практиковать, понимать. И когда придет опыт, тогда начать давать эти советы. И нужно их сразу давать. Не нужно в день, как только вы что-то поняли, сразу кому-то давать совет. Нужно подождать, пока полное образование будет, пока будет полная ясность. Тогда можно давать совет. Не учите сразу своих близких. Подождите год, два, три, когда будет полное понимание, передайте им это правильно, аккуратно. Не торопитесь, не торопитесь, незачем. Это будет очень обидно. Это очень обидно смотрится, когда человек что-то узнал, приходит домой и, гордясь своим знанием, начинает чему-то учить. Это очень обидно, да? Это очень обидно. Особенно, если вы младше возрастом, не дай Бог. Поэтому мы будем говорить об отношениях в коллективе, в любом коллективе. Семья, большой коллектив, маленький коллектив. Мы будем говорить о лидерстве, мы будем говорить о тонкостях взаимоотношений. Это очень важные моменты, которые мы должны изучить. Успех любой организации, успех любого коллектива, успех семьи, успех общества, успех организации заложен не в качествах отдельных сотрудников, неважно, какие качества отдельных сотрудников. Не в квалификации руководителя, неважно, какая квалификация руководителя. И даже не во внешних условиях рынка, абсолютно все равно. Успех организации зависит только от одного. Знает организация о стадиях, через которые нужно проходить, и умеет ли она их проходить. Вот и все. Все остальное ерунда. Со всем остальным можно пережить. Но если мы не знаем стадии, через которые проходит наш коллектив, и как их нужно проходить, тогда будут большие проблемы. Да? Тогда будут большие проблемы. Мы должны просто знать эти стадии. Просто знать стадии. Как ребенок. Ну, ребенок, развиваясь, стадии проходит. И мама должна знать эти стадии, чтобы знать, что делать на этих стадиях. Так? Так. Все знают, есть определенные стадии, ходит, не ходит, там говорит, не говорит. Нужно знать, если он долго не говорит, проблема какая-то. Стадия не та, да? Если долго не ходит, проблема какая-то. Нужно знать стадии, вот и все. Если мама знает стадии, то ребенок вырастет знакомым, здоровым, да? Потому что она знает, на что нужно внимание обратить и как через это проходить, на что сейчас должен быть упор. И также в коллективе, если мы знаем стадии развития, и знаем, как через них проходить, то мы будем опытными мамами. И коллективы начнут вырастать здоровыми, радостными, розовощекими. Все остальное, менеджмент, все это ерунда, это все вторичные вещи. Это можно изучать хоть всю жизнь. Потому что менеджмент меняется, бизнес меняется, рынок меняется, люди меняются, условия меняются, каждый день новые законы. Все это текучка. Но стадии развития всегда одни и те же. Сколько бы дети не рождались, стадии развития одни и те же. В какой бы стране они ни рождались, везде одни и те же стадии. И также коллективы. Как бы коллективы ни рождались, как бы они не действовали, везде будут одни и те же стадии рассматриваться.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Я сейчас вот вам вещь одну скажу. Она может шокировать попервой, но вы попытайтесь это принять. В этом мире самые глубокие отношения нужно строить со святыней. И тогда все отношения с родственниками, с детьми выстраиваются правильно. Сейчас объясню почему. Потому что мы, не зная, кому отдать свое сердце, отдаем его немедленно, как только почувствуем любовь. Вот, допустим, мать от ребенка чувствует любовь, все. Ее сердце отдано ребенку полностью. А он не является тем объектом, который может это выдержать, нашу преданность. Понимаете? В результате он начинает гордиться, злиться, капризничать и эксплуатировать, мучить мать. Допустим, муж с женой отдали сердца друг другу. И что происходит? Они начинают скандалить. Потому что когда женщина отдает свое сердце мужу, то она дальше ждет взаимности, а взаимности нет. И она начинает его мучить, долбать. И он злится, как бы мучается. Если мужчина женщине отдает сердце, он ждет от нее взаимности, а он не может дать только столько, сколько мы отдаем. В результате все люди мучаются, ругаются между собой, злятся, и страданиям нет конца и края. Теперь смотрите, что происходит, когда ты отдаешь сердце тому, кто может отдать назад. Это высшая сила, высшая истина. Ты отдаешь святости сердце, сердце твое радуется. Дальше. Когда оно радуется, святость заходит глубже всего, потому что наше сердце, оно сродство имеет только к Богу настоящее. Вот смотрите, допустим, если мы цветы суем в микрофон, что-нибудь хорошее получится, нет? Нет. Микрофон не предназначен для этого, да? Точно так же, когда мы жену суем в сердце, ничего хорошего не получается. Она не предназначена. Туда сердце можно всунуть только Бога. Как только в Бога всунул, сразу, опа, хорошо, предназначено. Мать берет ребенка на руки, и так его повернет, и так все время удобно. Почему? Потому что женское тело предназначено для маленького ребенка. Они совместимы психически. Хоть как его ни крути, всегда удобно с ребенком. Да, это значит предназначено одно другому. Точно так же, когда человек начинает молиться святому человеку или священному писанию, святому имени, у него раз внутри это зашла такая жизнь и стало удобно. Только надо как молиться, чтобы кто-то помогал. Понимаете, многие годы это делают и не могут ничего сделать, потому что они не понимают как. Святость передается только через пример. Мы должны почувствовать вкус этот и скопировать его, предаться ему. И через уши это приходит потом в сердце. Понимаете, такой метод. Другого нет на самом деле. Теперь смотрите, когда человек в сердце поместил самое чистое и святое, сердце его возрадовалось, дальше жена занимает в жизни свое положение. Какое у нее положение по отношению ко мне? Положение такое, что я должен ей служить. Я не должен конючить из нее счастье, а должен ей служить. И поэтому, когда я становлюсь достаточным человеком внутри, то есть отношения с тем, кто сердце занимает правильно, вызывают в сердце достаточность. Человек становится достаточным. Дальше, что он делает в отношениях с женой? Он просто благосклонен к ней. Это означает сразу многие вещи. Первое, он сразу понимает, что ну, жена, женщина склонна быть эмоциональной. Он прощает ей дурь, ее эмоциональность. Вот эту. Она капризничает, там ходит. Ну ничего, моя хорошая, не волнуйся. Почему он может это сделать? А потому что он сердце уже свое защитил от боли, которые возникают от ее эмоций. Потому что когда человек не защитил, он начинает жену успокаивать. Она ему в сердце так... И он такой, и не может с собой ничего сделать. Почему? Потому что незащищенное сердце. Она там господствует в сердце, а не положено ей там господствовать. Это не ее положение там быть очень глубоко внутри. Теперь где должна быть жена в сердце? Она должна быть там, где свободно пространство от Бога. Это чуть подальше. Когда жена туда заходит, ей там хорошо. Потому что, смотрите, муж от нее слишком много не хочет. Он ей только дает, а от нее слишком много не хочет. И она думает, какой хороший человек, меня не трогает. Видите, вот это и есть.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Добрый вечер. Сегодня состоится лекция Олега Сунцова, необыкновенно вдохновляющего духовного лидера и наставника по ведическим знаниям. Более 20 лет занимается йогой и медитацией, изучением ведической философии и культуры. Преподаватель в Академии йоги Бхактивиданты. На своих лекциях и семинарах Олег Дмитриевич не только простым и доступным языком излагает очень глубокие темы духовного и личностного развития, но и погружает своих слушателей в особую атмосферу. Сегодня лекция «Выход из безвыходной ситуации. Молитва. Тайная победа над неудачами».
2: Хотелось добавить, вооруженно опасен. Характер энергический. Добрый вечер. Очень рад вас видеть. Спасибо большое, что вы пришли сегодня вечером. Вообще, меня всегда вдохновляют эти встречи, потому что это повод не только для вас, но и для меня стать лучше. Потому что когда мы говорим о хороших вещах,

То есть там какой-нибудь, знаете, печальный мальчик играет на скрипке, похоже, на мороженое не хватает. И смотрит, где же, кто же даст ему 100 рублей на мороженое. Какой-то фокусник сидит с такими рыжими, разноцветными волосами и удивляет людей, люди вокруг него собрались. Какие-то влюбленные, богатые люди. Ну, там видел, человек приехал на таком мотоцикле, наверное, этот мотоцикл стоит столько, сколько квартира в Москве. Очень дорогой. И этот мир, в котором мы живем, не случайно сравнивают с океаном. Вот я сегодня, когда гулял по Арбату, увидел, что действительно океан. И все плывут в этом океане, плавают в этом океане. И кто-то поднимается. У меня даже картинка с океаном есть. Я как специально, знаете, чувствовал. Вот, нравится? Вот. Кто-то поднимается наверх на этих волнах. Вот, ему хорошо, ему радостно. Он машет с этой волны людям рукой, говорит, здесь классно, жизнь удалась. Кто-то чувствует, что опускается вниз. И надо что-то делать, хвататься за соломинку. Кто-то опустился уже вниз, пытается плыть вверх. Вот это я увидел сегодня на Арбате, когда гулял среди этих плавающих людей. Я тоже плыву там. Вы тоже плывете, ведь, да? Мы все плывем в этом океане жизни. И обычно, конечно, все под контролем, ведь, да? Что мы хотим, то и получается. Даже когда бывает, что мы опускаемся куда-то вниз, но мы знаем, кому позвонить. Да ведь? Звоним, и все получается. Раз-раз, и уже завтра проблемы решены. Нет, да, говорите? Ну, обычно так ведь, да? Но иногда. Согласитесь, иногда мы попадаем в такие ситуации, где уже вроде позвонили по всем телефонам, и везде сказали, извините, номер не отвечает, выхода нет. Называется безвыходная ситуация. Безвыходная ситуация – это когда... Безвыходная ситуация, понимаете, это когда человек вроде сделал все то, что он может сделать, чтобы выплыть наверх, но у него ничего не получается. Вот это называется безвыходная ситуация. Попадали вы в безвыходную ситуацию иногда хотя бы, да? Ну, не часто такое бывает. Ну, раз в неделю, может быть. Не чаще. Вот. И... Те, кто плывут рядом, особенно те, кто там наверху в этот момент, они начинают советовать. Замечали, вам начинают советовать? Тебе надо взять себя в руки. Настройся. Позитивное мышление. Надо поехать, надо развеяться. Да? И все начинают советовать. Вот. И кто-то советует, надо молиться. Иногда советуют, особенно если вы ходите на лекции Олега Геннадьевича Трасунова, да? Периодически говорят, надо молиться. Вот. Пробовали молиться, да? Почему-то вот иногда работает, иногда нет. Вот люди, когда безвыходная ситуация, они все готовы попробовать. Даже и помолиться, если надо. Вот. Но вот молитва, видите, не всегда работает, не всегда помогает. Кому-то помогает, есть факты, кому-то нет. И вот цель вот этих двух дней поговорить о том, каким образом эффективность молитвы увеличить. Как сделать так, чтобы молитвы помогали выходить из безвыходной ситуации. Есть секреты, оказывается. Тут у нас так и называется «тайное оружие». Вот, ну, то есть секреты есть. И мы поговорим об этих секретах, но, как обычно, не сегодня, а завтра. Я всегда сначала первый день рассказываю всю теорию, второй день я рассказываю всю практику. Ну, специально так устроено, понимаете? Это маркетинговый шаг, да? Ход. Вот. Но в действительности почему так происходит? Потому что, смотрите, если я сейчас сразу вам начну рассказывать, что надо делать, да, то как бы на каком основании? То есть я, допустим, скажу, надо сейчас, ну, знаете, бегать трусцой. Вы скажете, ну здорово, и буду учить вас, как это делать. Вопрос, а зачем? А как это вообще, как вот это бегание поможет мне быть здоровым? Поэтому сначала объясняется, как это связано со здоровьем, да, теория вся объясняется, и когда человек, понятно. После этого, только после этого уже начинают объяснять механизм. Поэтому сначала я расскажу вам о том, как с точки зрения вед, как работает молитва, каково место молитвы

0: в нашей жизни, как это все механизм, ну как этот механизм работает. И только после этого я вам расскажу о тех секретах, которые есть, которые помогут на основании этого знания правильно обращаться с молитвой, чтобы был результат. И также расскажу, а какой результат-то ждать. Знаете, иногда мы ждем и думаем, должно быть вот так. Ну а как оно должно быть? Мы узнаем тоже. И вначале о фактах. Вообще, есть ли такой феномен, как молитва? Это вообще работает или нет? Если у меня тут же слайд. Ну-ка. Ага, это вот надо молиться, говорят, видите, в океане. Вот. И у нас будет три пункта. Мы поговорим о молитве как о феномене. То есть, что это такое. Потом взгляд, ответ на молитву. И потом секреты молитвенной практики. Вот у нас план для того, чтобы мы могли достичь цели, узнать о секретах. И сначала о феномене молитвы. Я недавно был в одном православном монастыре. И там есть чудотворная икона. Святая Марина. Так вот называется икона. Там серьезная женщина, святая. Знаете, да, где это? Вот. И там на этой иконе, значит, серьезная Марина с молотком держит черта. И его молотком, значит, ну, воспитывает. Чудотворная эта икона. Люди туда со всех концов света едут. И там рядом вместе с этой иконой целый склад, ну, комната с костылями, с протезами. Ну, когда человек излечивается, допустим, какой-то орган, да, там сердце, почки, печень, они отливают это из какого-то серебра и тоже туда кладут. И там целый ворох вот этих вот бывших, ну, болезней, протезов, костылей. И ты приходишь и понимаешь, да, похоже, работает. Серьезная вещь. Вот. И люди приходят, помогают кому-то. Ну, факты есть какие-то, да? Я помню сам, когда был в Индии, там есть знаменитый храм. Это Южная Индия. Храм называется Баладжи. Это самый богатый храм в Индии уж точно. Если не в мире, то самый богатый храм. Вот. И люди для того, чтобы попасть в этот храм, там пешком нужно 4 часа идти в гору. Ну, кто-то на автобусах там, понятно, но по-хорошему ступеньки и 4 часа в гору надо идти. И там в горах огромный город, целый комплекс, да? Заходишь туда, и там вот становишься в очередь. И часов 12 в очередь. Чтобы на несколько мгновений попасть к алтарю и там уже заказать все, что ты хочешь. Не, есть, конечно, дополнительные очереди. Кто там за особую плату, там как-то быстрее это можно сделать. Но на день это все приключение. И я-то понятно, ну, я религиозный человек, понятно, я туда пошел поклониться. И стою в этой очереди и смотрю, молодой парень, студент. Вот, думаю, что он тут делает? Ну, как бы вот с айфоном там, весь там такой современный. Я на него смотрю, и, похоже, он почувствовал мой вопрос. Он обернулся, вы хотите сказать, что я тут делаю? Я говорю, ну да, да, я хочу сказать, что вы тут делаете. Ему как-то неудобно стало. Ну, вроде современный человек, верит вообще непонятно во что. Говорит, ну, вы думаете, я сумасшедший? Нет, я не сумасшедший, просто работает. Ну, как-то так вот работает, я и прихожу. И недавно тоже был факт интересный. Ну, ладно, тут как бы человек сам молится как-то. Я нашел в интернете, ну, искал факты. И на Украине там ученые, медики проводили эксперимент. Они брали больных, ну, то есть одних в одну комнату, другие в другой палате, да? Вот. И одинаковые болезни у всех. И они попросили людей, верующих, молиться вот за тех, кто в этой комнате. Притом те, кто в этой комнате, они не знали, что за них молятся. Ну, как, никакого гипноза, они как бы не знают, живут как-то, едят консервы там, все нормально, смотрят телевизор. А те за них молятся каждый день. И получилось, что на 50% излечение лучше, чем те, за которых не молятся. Вот такой факт. Работает. Люди, которые, ну, вот этот вот молитвенное настроение, вот этот молитвенный феномен проявлен в их жизни. Что-то такое к ним приходит, как какое-то такое необычное мировосприятие, что они могут жить в лесу, под деревом. Знаете, вот там святые уходят в лес. Попробуйте уйти в лес. Да, без телевизора, да, без интернета, без горячей воды. И как вы там поживете? А как они там живут? Что-то-то у них есть, ведь, да ведь? Это же трудно. Просто так это невозможно. Так есть что-то. То есть такой феномен, как молитвенное, ну, ответ на молитву существует. Но как это работает? Почему это работает? На этот вопрос отвечают по-разному. Если вы поспрашиваете, да, а на каком, ну, а что происходит? Вам дадут разные объяснения. Потому что есть разные представления о том, как устроен мир. И все будут объяснять свои точки зрения. Вот, допустим, тот же самый... Вообще две распространенные точки зрения по поводу, как мир устроен. Одна, ну, очень популярная сейчас. Что значит, рвануло там когда-то террористический акт, какой-то был изначальный, и там как грохнуло. И потом стало там все разлетаться, соединяться, и вот эта мертвая, простая материя постепенно соединялась, и в конце концов появился Дарвин, вот, и потом уже москвичи. И гости столицы. Ну, примерно так, такой сценарий был. И получается, что вот мы с вами, творец природы, поздравляю вас, мы цари зверей, как бы. И творец природы, это значит, венец природы, означает, что мы самые-самые развитые, все остальное проще нас. И вот мы самые высокоразвитые, и у нас там так вот утончилась эта энергия материальная, да, вот это все такое тонкое, что мы такими необычными способностями обладаем, что мы, знаете, там говорят, наш механизм, мозг, настолько сложный, что мы там 2%, по-моему, используем, да, всего. Это 10, да? В Москве 10. Там где-то у них за границей 2, да? Ну, ясно. Потому что у нас еще, ну, технологии не так развиты. Вот. Значит, 10% в Москве используется интеллект. Вы представляете, какая там, какой там потенциал, да? И ясное дело, смотрите, я с таким потенциалом, да? Смотрите, как работает молитва. Это тоже исследовали люди, вот они замеряли, ну, смотрели, как меняется состав крови, да, когда человек, ну, молится. Вот они как-то входят в такое состояние, начинают молиться и смотрят, показатели улучшаются. Факт, зафиксированный факт. И они объясняют это таким образом. Смотрите, все очень просто. Когда человек входит в это состояние, у него там начинает вибрировать определенная волна. Четвертое, там есть три состояния. Бодрствование, там, сон, такой глубокий сон. А это четвертое состояние. И вот когда это четвертое состояние, там вот такие чудеса начинают происходить. Все понятно, это мозг. Все ясно. И когда человек молится, говорят, еще другой вариант, то как бы страхи проходят, и значит иммунитет включается. То есть когда человек, знаете, испуган такой, да, вот, напряжен, и у него там ничего не работает. А тут он успокаивается, и раз, и начинает работать. Все же понятно? Все ясно. Вот. Ну то есть это как бы просто физиологический процесс. Ну, люди, конечно, там называют как-то это религиозным, ну, это просто заблудшие существа, вот, отсталые. А так-то это все научно объясняется с точки зрения, что все это мозг. Это одно представление о том, как мир работает и что такое феномен молитвы. Другое представление, что, оказывается, оно не все там взорвалось вначале, кто-то это взорвал, был кто-то изначальный. Не хочется сказать террорист, творец. То есть это не было взрыв, это было творение. И, соответственно, ответ, вот эта вот молитва, это не физиологический процесс, это ответ на наше обращение. Пример можно привести двух этих точек зрения такой. Вы приходите в ресторан. Ну, в ресторан иногда приходим. Вот. И говорим, официант, вот, хочу вот это и вот это. Это ваша молитва официанту. Ну, заказ. И официант убежал, приносит то, что вы попросили, и вы объясняете. Я просто подумал, И физиологический процесс так сработал, что я теперь чувствую вкус еды на своем языке. Все понятно. Это одно объяснение. Другое объяснение – кто-то ответил на мою просьбу и принес мне еду. Вот два взгляда на то, как работает молитва. Одно – это механистический какой-то процесс, который просто я сам организовываю с помощью своего интеллекта, каких-то сил. Да? Вот другой вариант – что это кто-то отвечает. Какой из этих точек зрения правильный решать вам? Ну, как бы люди-то взрослые. Вот. Оно и то, и другое имеет как бы под собой основание. Вот. Во что хотите, как хотите, так и представляйте. Вот. Но есть такой критерий. Иногда люди думают, как бы я ни думал, так оно и есть, да? Но есть один интересный критерий, как можно понять, какая точка зрения все-таки верная. На санскрите это звучит как «пхалена паричиете» – «судите по плодам». Ну, для нас это будет... Я всегда привожу пример с... Как этот? Навигатор называется, правильно? Навигатор? В машинах. Навигатор. Вы приезжаете, значит, в Москву и забиваете найти улицу Пушкина. Есть в Москве улица Пушкина? Нету? А какая есть? Лермонтова? Ленина везде есть. Не везде уже есть. Независимости. Проспект Независимости. Ну, допустим, проспект Независимости. Раньше была улица Ленина, а сейчас проспект Независимости. Что это такое? Какую-то улицу вы забиваете. Забиваете, допустим, Пушкина, улица Пушкина или переулок Пушкина. Вот. И все нормально. Одна проблема. У вас карта города Санкт-Петербурга. Вы в Москве, а на навигаторе карта Санкт-Петербурга. И тут возникают нюансы. Потому что навигатор у вас как-то вот так ведет, да? А вы чувствуете, что-то не те повороты, не те какие-то дома, возникает конфликт. Это говорит, что расходится реальность и наши представления о ней. Чем больше мы втыкаемся не в те повороты, это говорит о том, что наше представление о реальности отличается от реальности. И чем больше втыкаемся, тем больше оно отличается от реальности. Поэтому можно верить и представлять, как хотите. У нас свобода же, да? Свободное государство. Хоть что вы, хоть верьте, что вы все творите сами. Как хотите, верьте. Но проверить можно очень просто. Посмотрите на свою жизнь. Если постоянно вы не туда попадаете, то, похоже, карта несовершенна. И мы не будем спорить по поводу, что там лучше, что хуже. Вот. Спорить не будем, потому что мы будем говорить о ведах. Ну, как бы заявлена тема представления вед о том, как работает молитва. Есть у нас? Ну-ка. Да, взгляд вед на молитву. Поэтому я расскажу сейчас о том, как веды описывают мир и каково место молитвы в этом мире. Как это, вот где его место и как это вот влияет на все это. Вообще вам интересно, нет? Уверены, нет? То можно еще уйти, нет? Как-то. Недолго еще прошло время. И, конечно, представление вед о том, как мир работает, ну, знаете, радикально отличается от такого механистического, какого-то урбанистического современного представления. Даже, знаете, может сейчас вот даже напугать. Ничего себе, что вот так вот прям все. И оно представляет мир таким образом, очень персоналистично. Персоналистично, значит, личностно. Что все, что в этом мире происходит, за всеми стоят личности. Допустим, вот этот стул, хороший стул, кстати, мягкий, нравится мне. Ни разу не сидел, правда. Вот. Он ведь не просто так появился, да? Ведь есть люди, которые его придумали. Все решили посмотреть на стул. Вот видите, интересно, реклама стула. Кто-то же его придумал, да? Кто-то думал над этим. Какой-то мыслитель, что это должно быть вот так, да? Какой-то живой человек это делал ведь. Какой-то живой человек. Не, понятно, компьютер, но за ним же сидел человек. Потом кто-то думал о том, как это воплотить в жизни. Из каких материалов это сделать. На какой-то фабрике это начинали делать какие-то конкретные люди. Да? Потом кто-то принес этот стул сюда. И теперь я его двигаю. Я тоже личность. То есть за всеми, вот все, что происходит с этим стулом, стоят какие-то личности. Так ведь? Другой пример – это государство. В нашем государстве есть, ну, как бы федеральный закон, да, общий на всю Россию. И эта конституция есть, да, есть уголовное право, там какое-то рабочее, да. Вот. И все этим законам подчиняются. Ведь кто-то это составил, кто-то следит за этим. Не само же, да? Потом есть законы, которые в рамках этих федеральных законов установлены вот в этом зале, что здесь вход через вот эту дверь и только по билетам. Все согласно, ну, мы в рамках закона действуем, да ведь? Мы в рамках закона. Все нормально, у нас все хорошо. Вот. Потом есть правила, которые я здесь тоже установил. Говорю, давайте я буду говорить, вы будете слушать. Законы, личности. И вот представление вед о том, как устроен мир, оно очень личностное. Веды говорят о том, что этот мир подобен, ну, кто уже был на моих лекциях, уже, наверное, полюбили эту картинку с деревом. Мне нравится это дерево, такое мистическое, вот, энергетическое. Что весь этот мир можно сравнить с огромным деревом. Оно живое. Похоже на иву, да? На иву похоже. Вот одно дерево. И на санскрите говорят «сарвакалвидам брама», что все из брама. Браман. Браман значит величайший. Это один живой большой организм. И этот большой живой организм исходит из источника, есть источник этого, который все это сотворил. И смотрите, как интересно, что сделал вот этот вот творец. Он дал, с одной стороны, пространство, в котором мы можем действовать. Но, ну, все эти элементы, которые мы видим, это же не в пробирках на фабрике сделали. Да? Столько воды, столько воздуха. Оно было, да? То есть дали пространство, первое. Другое, каждого из нас наделили способностями. У каждого из нас есть способности. Мы можем говорить, кто-то может машину водить. Это для меня мистическая способность вообще. Мы вот меня везли сегодня, я ойкал каждый раз. Как мы там как-то так вот не врезались, я поражался. Вот в Москве тем более, там такие интересные развороты делали сегодня. А? Молились, да, точно. Но мы еще не дошли до этого, подождите. То есть каждому из нас дали способности. Вот кто-то из вас руководитель фирмы, да? У вас много полномочий, какие-то люди вас слушаются. Вы можете сказать, не дам зарплату, дам больше зарплаты. Это способность. Кто-то воспитывает детей, да? Кто-то воспитывает мужа, кто-то жену. Ну, есть разные возможности у каждого из нас. Так вот, вот эти возможности, которые нам дают, это тоже дано нам. И третья вещь, то есть что вот делает вот этот руководитель всей этой вселенной? У него есть власть над всем тем, что происходит здесь. Ну, есть такое выражение из Библии: «Травинка не шелохнется без воли Бога». Да, знаете? Это что, это как значит, что, как это выглядит? Это значит, что каждому даются, смотрите, первое, даются условия, даются каждому полномочия. Даже каждому даются из нас возможности, которые мы можем использовать, как мы хотим. И третье, что нас судят за то, как мы ими пользуемся. Вот я ходил по Арбату и подумал, почему они все такие разные? Ну, извините, им дали каждому свободу, каждому возможности, и они могут их использовать, как они хотят. Кто-то может бить стекла, какие проблемы? Руки-то есть, но мозгов нет. Как бы вот при всей возможности вот он делает эти вещи. Он свободный человек. Но вот то, что с ним потом будет за это происходить, это уже закон. Смотрите, итак, еще раз. Три вещи делает этот творец в этом государстве, в огромном государстве. Что первое дает все, что мы видим. Каждого из нас наделяет возможностями и свободой. И третье, но судит по своим законам. Мы-то можем делать, что хотим со своими способностями. Судить будет он по своим законам. И получается, что на этом дереве есть все мы. Посмотрите, как устроено. Сейчас мы дойдем до молитвы, и вы увидите, что как это... Я специально это все объясняю, чтобы там было понятно, а как... Почему вот это обращение, оно вообще работает? За счет чего это работает? Мы сейчас дойдем до этого. Тут важно понять эту персоналистическую представление о мире, философию. На этом дереве есть вот все мы. Вот их, нас много. И у каждого, кто находится на этом дереве, свои сферы влияния. Смотрите, вот этого красного индейца, вот этого, да. У него, смотрите, какая сфера влияния. Он может влиять на этих троих. Он может им дать или не дать что-то. Вот на этих он не может влиять, они выше него находятся. Но на этих он может влиять. А вот этот может влиять на всех них. Это федеральный закон. А это уже, ну, на местах закон. То есть он говорит, допустим, я... Ну, вот приводил пример. Организация. Вот. И я решаю, что... платить буду 1000 рублей в час. Вот я решаю. Вот этот красный человек для этих троих решает 1000 рублей в час. Вот он может так решить? Да, согласно закону федеральному, все нормально. У него есть возможности, они работают, он по 1000 рублей платит. Потом решает, знаете, я буду вам по 2000 платить в день. Вот. Тоже может решить. То есть у него есть возможность влиять на них? Есть. Но в конце концов, если он будет нарушать федеральный закон, то его будут наказывать. Свобода у него есть, но до тех пор, пока он не нарушает федеральный закон. Следует федеральному закону, все хорошо, продвигается, у него все будет нормально, если его правила соответствуют федеральному закону. Чуть-чуть отклоняется, начинает наказывать. И вот у каждого есть такие полномочия. Вот, и вокруг нас очень много могущественных личностей, сильно могущественных, мало могущественных, чуть-чуть могущественных. Но каждый что-то может. И заметьте, что нам всегда нужно кому-то обращаться за помощью. Замечали такое? Начиная с детства. Папа, почитай книжку. Мама, дай конфетку. Это называется молитва. Мы обращаемся к кому-то за помощью. У кого-то там много возможностей. Конфетка, книжка. У кого-то еще больше возможностей, но посмотрите, мы все время к кому-то обращаемся. Это естественное наше состояние. Я хотел бы дать определение молитвы. Что такое молитва? Давайте вместе, может, придумаем сначала. Вдруг мы сделаем что-то интереснее. Что такое молитва? Он говорит, вот человек молится. Обращается за помощью к высшему существу. Хорошо звучит. Еще как-то?
1: За помощью можно же и благодарность.
0: С благодарностью. Обращается с благодарностью. Еще? Как это может выглядеть?
1: Энергию.
0: Что?
1: Концентрирует, направляет энергию.
0: Энергию. Запуляет энергию. И там как-то прожигает эту энергию. Но как-то нет, наверное. Молитва.
1: Соединение с чем-то.
0: Соединение.
1: Да.
0: Как бы вот космические корабли, там Аполлон и Союз. Как-то там они раз, и мы соединились.
1: Йога.
0: Не совсем. Вот смотрите, русский язык, молитва, она так как специфическую, да? Вот то, что вы пока сказали, оно лучшее, да? Еще как-то вот молитва, что еще подразумевает? Связь, понятно. Но это слово молитва, ну, как бы не очень.
2: Строит, пытается строить отношения.
0: Какие? На равных? Че, братан? Ну, дашь мне хлеба и масла, и побольше.
1: Это служение, он же старше.
0: Он старше служения. Близко.
2: Выражение своей зависимости.
0: Зависимость. Молитва – это чувство зависимости. Мы говорим, мы обращаемся за помощью, а что это я ему обращаюсь за помощью? А я завишу. У него есть такое, у меня нету, а мне надо. Вот это вот чувство зависимости, наверное, вы слышали, тоже есть такой термин, как непрерывная молитва. Я всегда удивлялся, как они кушают, если непрерывно молятся? Это есть во всех традициях, есть вот этот термин, непрерывная молитва. Но это речь идет не то, что молитва – это не просто слова, да? Не, можно слова, да, но вообще молитва – это определенное состояние сознания. То есть давайте зададим такое определение, что молитва – это состояние сознания, когда я признаю свою зависимость от кого-то другого. Зависимость, благодарность, уважение, естественно. Но это все признание своей зависимости. Благодарю, говорю, спасибо, вы мне помогли, я от вас завишу. И вот это вот молитвенное состояние, вот это чувство зависимости очень важно. И по идее весь этот калейдоскоп, вот этот вот с этими личностями в этом мире, везде личности. Некоторых мы не видим. Мы даже не видим нашего дорогого президента России. Но как закон он здесь присутствует. Да ведь? Как федеральный закон он присутствует здесь. Или нет? Все на всякий случай вот так делают. Так оно и есть. Хотя мы его не видим. Но личность стоит за этим. И точно так же за ветром, за морем, за планетой, за законом тяготения стоит какая-то личность. Ну, если у нас какой-то начальник ЖЭКа там что-то управляет, то ведь есть начальник ЖЭКа и над планетой. Что-то там подкрутить надо, трубы как-то там засорилось. Иерархия, да, очень много их. Представляете, сколько их? Вот это все дерево, то, смотрите, здесь самые простые, у кого не так много полномочий. Чем ближе к корню туда, тем больше и больше возможностей. Они целыми сферами управляют. Есть существа, которые управляют целыми сферами. Много возможностей. И когда мы обращаемся к кому-то с просьбой и внутри настроения, я могу не молиться, я могу это делать, но забрать, я могу взять без спроса. Мы сейчас будем дальше об этом говорить. Но когда у меня возникает «да-да-да, я тебя завишу, спасибо, благодарю», вот это молитвенное настроение, вот это молитва. И, по идее, все это устроено для того, что, в конце концов, научить нас всех вот этому настроению, настроению благодарности. Благодарность или молитвенное настроение – это естественное состояние души. Это естественное состояние живого существа. Замечали, что люди, чем черствее становятся, тем меньше они начинают признавать свою зависимость от других. Хотя он всем пользуется, есть такие люди неблагодарные. Живут на шее у родителей. Все берут. Ни спасибо, ни до свидания. Вроде бы, ты же зависишь, да? Он говорит, я нет. Как я завишу? Само. Оно же само. Вот это признак невежества. И постепенно человек, если он развивается, то вот это вот чувство молитвенного состояния или благодарности, зависимости должно появляться в сердце человека. Это признак его развития. Значит, похоже, он превращается в сознательное существо. И идея этого мира в том, что в конце концов законы так устроены. Если человек будет это развивать в себе, то его будут награждать. И в конце концов это должно привести к тому, что в нем должно проснуться то изначальное молитвенное состояние, с которым мы появились вообще в творении. Это молитвенное состояние по отношению к Богу. Идея в этом. Идея в этом. Вот. Так, первый момент, что все в этом мире персоналистично. Много личностей, у всех свои полномочия. Мы всегда к кому-то обращаемся. Правда, иногда говорим... Тебя нет. Мамы берем и говорим, мама, тебя нет. Извини, ничего личного. Просто не хватает. Вот. Но всегда стоит личности. И когда мы это признаем, то вот это вот называется молитвенное настроение. Это вопрос настроения. Мы сейчас еще не дошли, как это работает. Просто вот такой факт. Еще одну вещь хочу сказать, что на этом дереве люди занимают разное положение, почему у разных людей разные полномочия, они занимают это положение в зависимости от того, насколько они, вот эта лестница, да, как они поднимаются, насколько они следуют законам. Законы кармы. Я не знаю, кто-то из вас был на семинаре про законы кармы. Я рассказывал о принципах. Веды говорят, что не существует каких-то, такая религия, следуйте такой религии. Есть религиозные принципы. Вот о чем говорят веды. И когда человек следует религиозным принципам, чистота, аскетизм, милосердие, правдивость, то тогда он поднимается по этой лестнице в этом мире. Ему дают все больше и больше возможностей. Отдельная тема. Можно послушать тут семинар. Вот. Просто я упоминаю, что на этой иерархии, в этой иерархии люди распределяются в зависимости от того, насколько они следуют этим принципам. Теперь вернемся дальше к нашей молитве. Я хочу сейчас рассказать связь между кармой и молитвой. Но если все персоналистично, то как же закон кармы? Ну, про карму вот, мы знаем. Значит, если человек что-то делает, то будут какие-то результаты. Закон кармы, причины, следствия. Вот. Если болит голова, съедаешь аспирин, вот, то отвалится печень, говорят. Не сразу. Это подсказывают не сразу. Реакции приходят постепенно. Сначала голова проходит, потом печень. Ну, как бы растягивается. Карма, тяжелая карма называется, когда реакции приходят постепенно. Но, одним словом, человек совершает поступок, приходят реакции, какие-то сразу приходят, какие-то позже приходят. Закон кармы. Теперь, как вот этот вот закон кармы и связан с молитвой? Давайте сейчас посмотрим, как эта персоналистичная философия, что за всеми стоят личности, связана с законом кармы. Сейчас пойдет сложный немножечко материал, но очень важно понять, иначе мы не разберемся, как молитва работает, согласно ведам. Представим себе такую ситуацию. Вот. Вот она ситуация. Видна вам ситуация? Нравится вам такой добродушный этот продавец фруктов? Это где-то в Индии, да, в Индии. Я смотрю, манго вон есть, апельсины, виноград, яблоки, чико, ананасы. Ну, все это Индия. Вот. И он всегда такой добрый, заходите, да. Вот. И вот представляете, что вот у него есть полномочия. Смотрите, сколько у него возможностей. Это его, ну, как бы наделили этими возможностями, целая лавка возможностей. И вам тоже там хочется кое-чего взять. И надо как-то обратиться, хочется получить. Надо вступить в контакт с этим торговцем. Получить манго. Сейчас сезон манго. Вкусное манго, знаете, сладкое такое, классное. Это не то, что в наших супермаркетах продается. Вот. Это совсем другое. И вот хочется это манго. Теперь смотрите, какие варианты у нас есть. Первый вариант. Мы приходим в эту лавку, и мы не видим этого торговца. Ну, то есть, какая личность? Само все. Само. Ясное дело. Там, ну, рвануло как бы, и вот сейчас вот манго. И мы приходим туда и начинаем, смотрите, первый вариант. Мы его не видим и делаем в лавке все, что мы хотим. Стоит хозяин рядом, рядом стоит. Мы сейчас не вселенскую какую-то берем эзотерику. Вот в лавке прям. Стоит рядом, человек смотрит, и заходит, значит, белый иностранец с России в лавку. И начинает откусывать. Знаете, есть такое, что не съем, то покусаю. Вот. Он, значит, его не видит. И начинает кусать все, что там есть. Вот это называется, ну, первый вариант. Никого нет, делаю, что хочу. Как вы думаете, какие ощущения будут у торговца? Ну, как-то да, он расстроится, наверное. Во-первых, его не уважают, да, и никаким законам вообще не следуют. Будут проблемы. И тут понятная, да, вещь? То есть, когда люди начинают жить в гармонии с собой, значит, я делаю все, что мне хочется. Это называется «жить в гармонии с собой». Представляете, на дороге все едут и живут в гармонии с собой. Пробки будут непролазные просто. Что все в гармонии с собой едут. Надо в гармонии с правилами дорожного движения ехать, правильно? Иначе мы не доедем никуда. И тут приходит это, значит, иностранец России и начинает все кусать и живет в гармонии с собой. «Хочу и беру». Ну, расстроится, он вызовет полицию, да? Или сам побьет за руку, смотрите, он добродушный, но, похоже, не пацифист. Может объяснить, что фрукты не твои. И при том, мы говорим, тебя нет, а он бьет. Вот это первый вариант. Я думаю, всем знакомый вариант. Это люди, которые делают все, что они хотят. И потом удивляются, а что такое происходит? Я никого не трогал. Вот, покусал просто манго, свои же. Вот. Это первый вариант. Второй вариант. Когда человек приходит и не видит этого торговца, но понимает, он не видит его, но понимает, ну, не случайно вот эти все вот вещи так вот разложены, аккуратненько, да? Ну, буду как бы, ну, положу туда 5 рублей. То есть есть люди, которые не признают. Это как в супермаркете, да? Вы приходите в супермаркет, там же нет торговца. Специально так сделано, чтобы мы не расстраивались сильно. А то, знаете, там какие-то личностные отношения, там улыбаться надо, спасибо говорить. Тут просто идешь, берешь, что хочешь, но понимаешь, надо на кассе заплатить. То есть я не вижу и как бы сильно-то не благодарю этого торговца. Вот вы благодарили когда-нибудь на кассе продавщицу? Спасибо вам большое за то, что мы у вас купили. Там. Ну, вряд ли. Ну, редко такое бывает. Мы берем, как бы я беру, все кладу, и как бы вот, а за что спасибо? Я же заплатил. Да ведь? Это в том анекдоте. Папа говорит сыну, говорит, скажи тетеньке спасибо. Он говорит, за что спасибо? Мы же деньги заплатили. Вот. Это супермаркет. Другой вариант. Человек ведет себя по правилам, да? По правилам. Но при этом он ни здрасте, ни до свидания этому хозяину не говорит. Вот какие будут ощущения у хозяина? Ну, по крайней мере, не покусал, да? Деньги оставил. Ну, как бы вот он... Это, вот так реагируют на нас вот эти те восточные люди. Вот. Для них мы очень неэмоциональны. Они такие, знаете, такие горячие, там все такие эмоции плещут. Вот. Садись, давай чай выпьем, там... На целый час можете там фрукты идти покупать. Вот. И мы для них такие очень такие, ну, холодные. Но, по крайней мере, я деньги заплатил. Получу, в тюрьму не посадят уже, да ведь? Не побьют. Потому что я, в конце концов, все сделал правильно. Но близких отношений не будет. Все по-честному, да? Там на ценнике написано 5 рублей. Вот я 5 рублей положил, и вот я за 5 рублей одну манго взял. Это второй вариант. Так, первый вариант. Его нет, делаю, что хочу. Меня в полицию. Второй вариант. Его нет, но я вот 5 рублей положил. Ну, вот и бери себе на 5 рублей. Все очень четко, справедливо. Третий вариант. Я прихожу, смотрю, есть кто-то. Есть. Слушай, ты есть. Твои, что ли, яблоки? Мои, да. Здорово. А почем? 5 рублей. Слушай, давай за 4. Ты хороший же человек, я тебя уважаю. Ну, говорит, ну надо 5. Ну, хочешь, я тебя спою? То есть, говорит, ну давай. И я ему, значит, русскую песню пою. Майку дарю, с СССР написано. Вот. И что возникает? Отношения возникают. И мангу уже могут дать. Он же хозяин, смотрите. Бесплатно нет, нет. По-разному бывает. Это зависит от отношений. Я хочу, чтобы вы эту вещь поняли. Смотрите, если его нет никого, да, 5 рублей написано, 5 рублей платишь, 5 берешь одну вещь. Но когда мы туда еще добавляем определенное отношение, то смотрите, он же хозяин этого. У него полномочия есть. Он же не обязан ровно по 5 рублей продавать. Он же может и за 3 отдать. Это же его товар. Подарить же может, да? Согласитесь? И вот, вот в этом идее. То есть получается, что вот это вот последствия моей кармы зависят от чего? Вот карма – это мой поступок. В первом случае его нет. Делаю, что хочу. Какие последствия? Негативные. Второй вариант – я делаю правильно. Я делаю правильные вещи. Ну, по закону 5 рублей, да? Какой результат? Хороший. Но если там еще добавляется сознание, такое, слушай, так это ты, да, ну спасибо, то результат становится какой? Еще лучше. Понимаете, вот идея в чем, молитвы. Это туда же в карму. То есть результаты зависят от правильного поведения. Успех зависит от правильных поступков, правильных поступков. И правильное сознание. И под правильным сознанием мы имеем в виду сознание признания личности. признание, что ты, ну, даже человека, мы сейчас эзотерику еще раз не берем, просто торговец с фруктами. Мы признаем его как личность, и это работает. Там, на Востоке, это работает. Это только белые люди там покупают по той цене, которая там написана. Это даже неприлично вообще. Это даже неприлично. То есть там специально она в 3 раза дороже написана. Для того, чтобы пообщаться. Это надо быть ненормальным, чтобы покупать по этой цене. Там надо пообщаться, как дела, ты откуда, что за товар, эмоции пошли, да? Общение. В конце концов, могут так отдать. Если, когда так отдадут? Если прям любовь. Если прям, ну, такие, слушай, дай, ну, то есть, когда вы, представьте, вы приходите к этому торговцу и говорите, а давай я буду возле твоей лавки стоять, буду, ну, собак отгонять там, ну, буду как бы тут от мух отгонять. Зачем? Да нет, просто мне ничего не надо, просто так вот я буду это делать. В конце концов, вот скажи, слушай, добери все. То есть так может случиться, что просто твой дом, мой дом, да, мой дом, твой дом. Если личностные отношения. Выгодно личностные отношения. Ну, согласно этой теории, если мы принимаем теорию ветвь, что за всеми стоят личности, то во много раз выгодней, когда есть признание личности. И вот это признание личности есть молитвенное состояние. Попробуйте в следующий раз просить у кого-то, но не в таком этом наглом состоянии. А как-то туда прибавьте, слушай, да ты человек, оказывается, хороший. Ну, знаете, как молиться, ну, я потом вас научу. Вот. Но там, значит, сначала надо прославить. Подготовить человека надо. Вот, прославить его. Ты самый добрый, самый милостливый, самый хороший. Вот, да, так оно и есть, да-да-да. Вот. Дай пирожок. Уже шансов больше, чем он приходит. Ну что, пирожок дашь? Или вообще даже не пришел? Пришел и просто берешь этот пирожок. Ну это вообще наглость. А если я подхожу к этому личности, да, делаю все правильно, другой вариант. Ну, обыграем просто вот этот момент, чтобы вы уловили. Ну, прихожу к этому торговцу, да, давайте торговца вернем. Вот, говорю, сколько стоит? 5 рублей. Хорошо, 5 рублей, а внутри у меня такая, ненавижу. Негодяй просто. Вот, что он все время просит у меня? Дал бы бесплатно. Как ощущение у торговца? Почувствует он это? Почувствует, да. Он может отвернется даже. Он может сказать, знаешь, не надо мне ничего. Он может обидеться. Говорит, нет, ты обязан давать. Представляете, люди иногда думают, они приходят, начинают права качать. По закону вы обязаны мне дать. Ну да, но я ж не робот тебе. И захлопывают окошко перед вами, перед носом. Бабах. Обеденный перерыв. До завтрашнего дня. Почему она так сделала? Потому что она живая. Она живая, и она может психануть. Как и все живые, правильно? Так что, ну, сознание очень важно. Бывает, человек делает правильные вещи, но в таком негативном состоянии, и все тоже может быть негативны. Так, еще раз. Нужно 2 этих вещи. То есть успех зависит от правильного поведения и от правильного молитвенного, уважительного отношения. Еще раз, молитва, уважение, мы синонимы пока ставим. Вот сейчас есть вопросы?
3: Когда были у нас возможности, почему у нас не было обязанностей?
0: Когда не было, когда были возможности, еще раз?
3: Когда рассказывали, что у нас у всех возможности, а почему не было?
0: Про обязанности сказано. Обязанности – федеральный закон. То есть, конечно, когда каждому из нас дают возможности, если вот у каждого сейчас в зале есть возможности, в карманах есть возможности, если вы эти возможности будете использовать, нарушая законы Российской Федерации, да, то тогда вот обязанность какая? Тратить эти возможности согласно законам Федерации. Вот это наши обязанности. То есть наши обязанности слушаться закон. Вот. И вот это то, что называется правильный поступок. И узнать, какие поступки правильные, какие нет, это не то, что мы каждый, знаете, я вот чувствую, вот это правильно. Вот чувствую правильно. Вы тоже чувствуете? Говорит, нет. Я чувствую неправильно. Как же узнать, что правильно? Надо позвонить на сайт, зайти законов и узнать, а что правильно, что нет. И эти законы, это уже из моего семинара про карму, что оказывается, для каждого уровня развития сознания, мы же все разные. Вот наш, допустим, закон, ну, не всех, хотя есть там те, кто дети, да, одни правила, да, да, там до какого-то возраста в тюрьму не садят, да? Вот. И точно так же для разных уровней развития сознания нас есть разные правильные и неправильные. То, что для одного нормально, для другого уже падение. Вот это вот правильный поступок, это тема, ну, отдельного объяснения. Вот я там целую лекцию об этом говорю, про эти принципы религии на разных уровнях. Вот, отдельная вещь. Ну, хорошо бы узнать. А если мы придем к этому торговцу, и скажу, я тебя уважаю так вообще, прям люблю, и беру яблоки и выгрызу бесплатно. Как будет реакция? Примет? Не примет. Он обидится. То есть иногда думает, что, слушай, мы с тобой друзья. Вот интересно, да? Люди встречаются и говорят, мы же друзья, продай мне дешевле. Нет, если мы друзья, должно быть наоборот, ведь, да? Если мы друзья, то давай я тебе в два раза больше заплачу за это. Что значит, мы друзья, и давай мне дешевле. Это что за друг такой? То есть это тоже неправильно. Обе эти вещи важны. Должно быть правильное поведение также. Если я какого-то человека уважаю и говорю, знаешь, я тебя уважаю, то это выражается в том, что я веду себя по правилам и в том, что я, то есть на внешнем плане делаю правильно и правильное настроение. Окей. Значит, вот это вот и есть молитва. То есть вот где молитва в нашей карме. Если бы не было личности, если уберем опять вот эту всю теорию, что все, за всеми стоят личности, убирайте это, тогда сознание не важно. Тогда просто я вот сделал и давайте мне. Вот придите там куда-нибудь в поликлинику, наорите на этого врача, и потом скажите, я обязан меня сейчас лечить. И посмотрите, что будет с вами, как он вас вылечит. Личность. Но если бы он не был личностью, там можно и поорать, можно и там заказывать, и что хочешь. Главное, делай правильно. Но нет. Согласно ведам, это личности, поэтому нужно вот это уважительное настроение.
4: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

лучше кверху попом на огороде копаться целый день под солнцем. Снизу земля, мать-земля, сверху солнце. Вокруг курицы бегают, коровы мычат. Все естественно. И все красиво очень. Все пропитано вот этим созданием Бога, творением Бога, этой природой, красотой, которой мы лишились из-за того, что мы захотели денег. Как мы говорим, есть обычного комфорта. Но где вот вы видели людей, которые не имеют обычного комфорта? Вот пожил чуть-чуть в простом жилье, и через полгода уже привыкаешь, для тебя это обычный комфорт. Тебе уже не надо чего-то больше. Понимаете? Человек, естественно, привыкает ко всему, как он живет. Но я давно не видел людей, которые просто на улице бы жили. Ну, все имеют какой-то свой обычный комфорт. Господь дает возможности. Вопрос, чего ты хочешь от жизни? Если ты хочешь больше этого комфорта, значит, ты будешь скован каменными джунглями. Мы когда в Москве жили, надо было 1,5 часа ехать, чтобы доехать просто до того места, где можно было свободно купаться в речке. Потому что даже если ты заплатишь, чтобы покупаться в речке, там нет свободы. Там все смотрят, наблюдают, как ты купаешься. Может быть, ты что-то нарушил там, задел что-то не за то. А вот просто на природу выйти, увидеть как бы красоту. Надо 1,5 часа из Москвы пилить. Так или нет, кто в Москве живет? Даже больше уже. Вот. Страшно. Как, зачем это надо? Это же и есть рабство. Раньше люди были в рабстве, они жили, потому что их захватывали в плен. А сейчас люди сами себя в рабство отдадут. Их не надо в плен захватывать. И это все не потому, что не повезло, а потому что в сердце сидит какая-то сила, которая заставляет так жить. Понимаете, какая-то сила в сердце сидит. И эту силу надо убрать из своего сердца, преодолеть. Зачем так жить? Зачем нужна такая жизнь, которая сковывает человека по рукам и ногам? Без труда невозможно жить. Каждый человек работает. Я тоже работаю, вы видите, я целый день занят. Но я даже на работе умудряюсь подпевать, что-то петь там, улыбаться всем, еще шутить и так далее. Потому что у меня другая жизнь. Я хочу, чтобы все так жили. Поэтому я читаю лекции. Я не хочу, чтобы люди упахивались из-за своих глупостей. Потому что глупость сердца не дает жить нормально, правильно. Жизнь человека не предназначена для того, чтобы просто работать ради квартиры. Это разруха своей жизни, разруха. Человек не должен так жить. Надо жить счастливо. Счастливо означает в молитве осознать, кто ты, зачем ты рожден на этой земле. Надо учиться искать среду, в которой действительно достоин человек. Человек достоин таких людей, вот как вы. Среди таких людей надо жить. Или хотя бы иметь таких друзей. Человек должен жить в такой среде, которая приносит счастье. Он не должен жить в страданиях и в мучениях. Так? Но это ваш выбор, понимаете, это ваш выбор. Все зависит от того, чего вы от жизни хотите. Если вы от жизни хотите больше комфорта, тогда будут каменные джунгли. Если вы хотите больше счастья, тогда будет немножко аскез, допустим, в сельской местности, но зато больше любви, больше отношений. Где есть хорошие отношения, где есть люди возвышенные, там и счастье, там счастливая жизнь.

0: есть мы сами состоим из нашего прошлого опыта. Ну, не совсем корректно говорить, что мы сами, то есть мы сами, как высшие, как вот этот пользователь компьютера, да, и когда я говорю, что мы состоим из опыта, мы говорим, что наш компьютер, который воспринимает мир, состоит из опыта. То есть, скажем так, что нам дали задание исследовать какую-то, ну, не знаю, нору. То есть, есть некая нора, и в нее нельзя пролезть без специального оборудования. Нам дают большой костюм, и у него есть видеокамера, у него есть различные предметы, с помощью которых я могу манипулировать там внутри этой норы. То есть не я сам туда лезу, грубо говоря, а я лезу в костюме. То есть если не было бы этого костюма, я бы не смог там в принципе существовать, мне там в принципе не интересно. Но так или иначе, мы сейчас не говорим о механизмах, да, воплощения души из духовного мира в материальный, но вот начнем с того, что мы уже там. И мы чаще всего забываем, что есть объекты восприятия, то есть тот компьютер, тот костюм, те, скажем так, щипцы или ножницы или какие-то еще инструменты, которыми мы действуем в этой норе или в этом материальном мире. И есть какие-то системы, которые отслеживают информацию, там температуру, влажность, содержание там газов, и выводят это на наш экран, и мы такие, мы это так исследуем, нам это, дескать, все интересно. И когда мы говорим, что мы видим мир, какими мы являемся, на самом деле мы видим мир через призму этого костюма, понимаете, через призму нашего компьютера. А в нем, в этом нашем замечательном компьютере, все, что мы видели раньше, так или иначе осталось. Ты знаете, это вот, когда мы несколько раз записываем, стираем информацию на хард-диск, то происходит такое явление, как фрагментация информации. То есть один большой файл, допустим, был записан на разных кусочках, и эти кусочки разбросаны по всему пространству этого жесткого диска. И уже доступ к этой информации несколько затруднен, так как он находится не в одном месте, и считывающие головки надо сначала здесь считать, потом там считать, потом там считать. И что-то подобное происходит в нашей голове. То есть все проблемы, которые у нас есть, они происходят от того, что мы не совсем эффективно пользуемся нашим компьютером. То есть периодически надо производить эту дефрагментацию. То есть это, может быть, разные вещи. Это может быть какие-то психотерапевтические методики. Это может быть какие-то процессы просто самовыражения. Это занятия любимыми делами. Это активный отдых. Это хатха-йога. Это там ношение драгоценных камней. Это прием каких-то препаратов лекарственных. Это все так или иначе влияет на наше тело, на наш ум. Когда мы проводим дефрагментацию, мы собираем воедино куски разрозненной информации. И имея это сразу, мы можем понять совершенно по-другому этот мир. Понимаете? Потому что если мы будем думать, что дядя Вася, который единожды сделал какую-то оплошность, хотя мы даже не понимаем, что имел в виду дядя Вася, когда, допустим, ситуация, он не отдал нам денег много, да, и мы думаем, что вот дядя Вася плохой, все дяди плохие, да и тети тоже, и занимать никому я больше не буду денег. И если бы я просто задумался, а почему он это сделал, то есть поставил себя во вторую позицию, в позицию другого человека, я бы, может быть, посмотрел на это иначе, то есть моя бы информация была, во-первых, шире, я бы не только из этого единого кусочка, который вот у меня есть, я им владею. Я владею одним телескопом, да, который увеличивает, и вообще, который смотрит только в одну точку. Это как известная притча, трое слепых людей исследовали слона. Один взялся за хвост, другой за хобот, третий за ногу. И они по очереди говорили. Первый, что взялся за хвост, говорил, ну, слон это, я знаю, что такое слон. Слон это такое тоненькое, такое болтается. Прохладная, да? Тот, который взял за ногу, сказал, нет, ну что вы, слон это такое объемное, такое массивное, теплое, да, и прочное, твердое, да? Тот, кто взялся за хобот, он сказал совсем другие вещи. Он сказал, что это гибкое, подвижное, там, дышит, там, воздух двигается в нем. То есть, так или иначе, наш опыт, он бывает чаще всего ограничен. И степень его ограниченности определяет наше неэффективное восприятие и контакт с этим миром. То есть, если мы видим дядю Васю с точки зрения себя и только себя, и только наших нужд, мы не сможем правильно построить отношения с ним и со всеми другими в дальнейшем. То есть мы не сможем правильно это сделать, мы не сможем общаться так, чтобы продолжать улучшать свои отношения с этим миром.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: люди начинают только заниматься духовной жизнью. Все они приходят в духовную организацию. Ну, что касается просто нашей организации. Люди приходят, они, знаете, как с большой дороги приходят, побитые, все раненые этим миром, этой жизнью. Все такие изнеможенные. Приходят в эту традицию и видят. Какие красивые девушки здесь, оказывается. И все, их клинит просто, другими словами. И они думают, надо срочно жениться. Как один человек сказал, слушай, у вас там девушки есть красивые? Я говорю, только красивые, других нету. То есть я могу прийти и познакомиться, да? Я говорю, ты можешь прийти и познакомиться. Так просто, легко, что ли? Я говорю, да. Ну, я приду обязательно. Я говорю, ну только ты не думай, что у тебя что-то получится потом. Ну как, ну это же женщина, я же мужчина, получится. Я говорю, ничего у тебя не получится. Не на то смотришь, говорю. Я приду к тебе на йогу. Те там женщины же ходят, да? Я говорю, ходят. Я приду на йогу. Приходи. Ну ты ничего от них не получишь. Как не получу? Ну вот так. О, нет, тогда не пойду. Это не мужчины, это самцы. На другое смотрят. И вот люди, которые приходят, они должны найти сначала наставника, чтобы наставник посмотрел, какой уровень этого человека, и огородил его. Вот эту энергию вожделения убрал. Это энергия вожделения так действует. У наставника есть сила блокировать эту энергию. Все, человек какое-то время вообще не замечает противоположный пол. Как женщина, так и мужчина, неважно. Не замечает, почему? Потому что сила наставника, она сдерживает эту энергию вожделения каму. До поры до времени только. Но коли уже желание было у человека, Кришна все равно его исполнит. Но человек должен сначала стать твердым, честным, духовно зрелым. Понять, для чего нужен противоположный пол, для чего нужна семья. И подойти к этому уже с позиции разума, подготовленным, с позиции знания, без этой энергии вожделения. Многие потом жалеют, что они захотели этого. А уже никуда не денешься. Поэтому отношения наставника и подопечного, они очень сокровенные, очень ценные. Их ценить надо. Почему никуда не денешься? Никуда не денешься, влюбишься и женишься. Есть такая поговорка. А потому что желание есть. А Кришна его исполнит. Он же в сердце у всех. Бог в сердце у всех находится. Если у вас было это желание, неизбежно оно исполнится. Потому что он пообещал. Я исполню все желания, без исключения. Хорошие или плохие, неважно, греховные или праведные, я исполню эти желания. Он сказал, я исполню, и поэтому никуда не денешься. Он обязательно его исполнит. Вы можете забыть про него уже, про это желание, но он не забудет. Оно у него в списке стоит, в списке огромные, желаний же много. И он их все помечает, все. Он говорит, я все исполню. Для этого нужно будет родиться много раз. И вот уже вроде бы ничего не надо, уже все, уже надо уйти в духовный мир. Он говорит, нет, подожди, вот смотри, вот у тебя желание тогда было где-то 2 миллиарда, там, 300 миллионов лет назад, у тебя было желание одно. И чтобы его исполнить, тебе нужно родиться сейчас в этой форме жизни. Вот ты когда-то был уточкой, и тебе вот этот водоем не понравился, ты мечтал о другом водоеме. Я создал для тебя этот водоем. Ты обязательно поживешь в этом водоеме. И все, и человек рождается уточкой именно в том месте, где этот водоем новый. Неизбежно просто. Потому что он говорит, я все желания исполню. Поэтому нужно быть очень внимательным с нашими желаниями. Защита нужна. И если человек предается Богу, ему эти желания уже не нужны, они только причинят вред ему. Бог это знает. И он исполняет такие желания такого живого существа во сне. Это как милость Бога. Во сне исполняется желание, человек просыпается и все. Этого желания уже нет. Оно уже не исполнится. Все, оно уже ушло.
1: Любое.
0: Кошмар, да? Да, любое. Поэтому духовная жизнь начинается с того, что человек начинает правильно формулировать желание. Он должен научиться этому. Правильно формулировать желание. Потому что мы живем-то почему? У нас есть желание жить. Вот и все. У нас постоянно много желаний. Они все исполняются. Как волны в море, говорится, в океане. Одно желание за другим.

Thank you.

Сам по себе страх – это состояние сознания, когда ложное кажется реальным. Мерещатся тени в темноте, да? Ужастик. И страх пугает человека, вот эта иллюзия пугает человека, чтобы человек остановился и перестал развиваться. Этот страх появляется.

институте, где угодно, они должны, ну, заботиться о том, чтобы у студентов не было страхов. Они должны давать покровительство. Да, тяжело будет, я лично тебе помогу, что все пройдем. Будут сложные экзамены, я тебе лично помогу, мы их вместе сдадим. Будут незачеты, я лично договорюсь, все зачеты сдадим вместе, все будет хорошо. То есть нужно избавить от страхов человека. Потому что страшно факт, я тут один, как без мамы, без папы, что я, кто я. А тут страшные тети, дяди, уже, знаете, с 20-летним опытом орания на детей. Это факт. То есть, чтобы такое количество уже развеселых юнцов успокоить, нужно иногда быть очень жестким. Факт. Потому что страх только может успокоить иногда. Если человек не контролирует себя, иногда только страх может его успокоить. К сожалению, так. Это факт, да? Это процесс воспитания. Иногда нужно быть очень твердым. Но когда новый человек неожиданно попадает в эту среду сразу, под этот напор, то он может так испугаться, что его уносит вообще сразу. Неужели так будет постоянно? Поэтому кто-то должен этим заниматься всегда. В коллективе должен быть человек, ну, который бы эти страхи разрешал, который бы видел, что человек начал бояться, он бы с ним разговаривал. Чего ты боишься? Вот этого боишься, я тебе помогу, это решить. Какая проблема? То есть у нас в каком-то коллективе должен быть, ну, хотя бы один друг. И тогда мы сможем в этом коллективе находиться. Если мы хотя бы с одним преподавателем, у нас какие-то будут отношения не на основе страха, то мы сможем в этом коллективе находиться. Мы сможем обучаться. Ну, я просто беру, так сказать, эту среду. И тогда человек становится очень добрым, он становится отзывчивым. Так добиваются признания от преступников. Знаете, это самый простой способ. А сначала он заходит один страшный милиционер, показывает страшный кулак и говорит, что сейчас изобьет до смерти, места живого не останется. Они умеют пугать. У них профессиональная есть такая способность пугать. Спорить с ними не хочется, если это хороший следователь, да? От него такой животный страх исходит. И потом приходит другой и говорит, тебя напугали, наверное, да, там приходил этот ужасный следователь, да, это мой друг, да, не бойся, я возьму все под свой контроль, он тебя не тронет, я тебя буду защищать, все будет хорошо, хорошая камера, хорошие отношения, тот тебя не тронет, он такой, да, но я тебе обещаю, я буду тебя лично защищать, все. И тот успокаивается, он говорит, ну, может что-то рассказать, что-то там совершил. И он все рассказывает. Это классическая схема. Вы думаете, она не работает? Ее знают все. Вы же все знаете эту схему? Ну, знают. Мужчины знают, должны знать. Да, кто-то знает. Простая схема. Но несмотря на то, что все знают эту схему, она и сейчас работает, и на вас тоже сработает. Не дай бог вообще попасть в эту структуру. Она сработает сразу же. Сразу же захочется предаться этому доброму человеку и все рассказать. Но они выходят вместе и идут под ручку. Они разыграли этот спектакль. Хорошие психологи. Просто хорошая психология. Но это низкая психология, так сказать, она нам не очень-то нужна. Нас интересует, как сохранить людей, которые к нам пришли в коллектив, в организацию, в учебное заведение, в семью. Нужно понять, что они боятся. Поэтому нужно их страхи развеивать. Нужно им внушать, что мы все вместе преодолеем. Нужно им давать покровительство, защиту. Какая сразу возникает идея? Пришел новичок, что нужно делать? Эксплуатировать, давить, да? Использовать. Такая идея дедовщины, знаете? И эта дедовщина просматривается не только в армии, везде, в любой структуре просматривается. Если ты новичок, должен больше всех работать, а мы можем пойти отдохнуть немножко. И он боится думать, неужели так и будет всегда. Поэтому нормальный руководитель, он должен брать под личную опеку новых людей в первые 7 лет их нахождения. Первые 7 лет могут страхи проявляться.

Я хочу вас спросить, вы знаете, были ли описаны в истории или в священных писаниях факты, когда после Иисуса Христа тот ходил по воде? Были. В Евангелии прямо описывается. Там есть история, помните, когда Иисус накормил 5 хлебами или там 2 хлебами, 5 рыбами, не помню, много количества человек, 5000 человек. И дальше описывается, что Иисус с учениками вышли в море на 2 лодках. В одной был Иисус, а в другой был Петр. И в какой-то момент Петр сказал: «Я не хочу к тебе, не помню, Рами, по-моему, но я хочу к тебе». Ну как, Петр в одной лодке, а Иисус в другой. Иисус говорит: «Иди». Петр выходит из лодки и идет по воде. И он переписывается. И там написано дальше: «Но посередине пути убоялся он ветра и волн и стал тонуть». Иисус, вспоминаете, да, уже? Иисус вытащил его и сказал: «Маловерный, почему ты убоялся? Разве ты не видел, что я творю чудеса?» Интерпретирую немножко, ну там. «Разве ты не видел, что я творю чудеса? Что я излечиваю неизлечимых больных, изгоняю бесов и воскрешаю мертвых? Почему ты перестал верить, что ты можешь дойти?» Что сделал Петр? Он просто усомнился. И как он только усомнился, он потерял силу, способность ходить по воде. Иисус ему сказал: «Если бы у тебя было веры, с горчичное зерно». Видели горчичное зерно? На ногте это очень незначительно. Буквально это, ну, наверное, 10 раз меньше, чем рисовое зерно. Он говорит: «Если у тебя будет веры с горчичное зерно, ты можешь горы двигать, горам говорить, куда ходить, и, как бы, на словом, по-моему, сказать сынокой: выйди из земли и войди в реку». Понимаете, о чем говорю? Сила убеждения нас делает. Убеждение, что вы не достигнете цели или достигнете цели, характеризует и определяет, достигнете ли ее или нет. В психологии этот эффект получил название плацебо. Одна история, которую я люблю рассказывать, к сожалению, все забываю посмотреть имя этого научный факт, то есть он зарегистрирован, но в научной литературе, в медицине. Один человек был болен раком на последней стадии, жил вообще в честном слове, жил только одним. Он ждал, пока выйдет экспериментальная вакцина от рака. Он дождался, она вышла. Он сказал: «Я хочу быть, ну, испытуемым». Ему сказали: «Вы знаете, но на вашей стадии эта вакцина уже не работает». Он сказал: «Все равно вкалите. Я верю, что она мне поможет. Потому что я верю, что эта вакцина меня спасет». Ему вкололи. Удивление врачей в столовой травме. За 2 недели он поправился. Через 2 месяца он выписался из больницы. И стал жить. До тех пор, пока через 2 месяца средства массовой информации не просочила, не через полгода, по-моему, через полгода просочилась информация о том, что опыт показывает, что эксперименты с этой экспериментальной вакциной не совсем удачные, и что вакцина нуждается в доработке. Этот человек снова попал в больницу, и снова у него начались те же симптомы. Снова начал умирать, когда врач, его лечащий, принял последнее средство, он вызвал и сказал: «У меня есть последняя разработка, доработанная формула. Сейчас мне нигде не говорится, мне удалось достать 1 ампулу, которая работает сразу и навсегда. Я вам ее дам». И он вкалывает ему воду. Ну, простой физраствор, там что-то, не знаю. Просто воду. Плацебо. Человек выздоравливает за 2 недели и живет спокойно полгода. До тех пор, как вследствие массовой информации широко не поднимается вопрос о том, что экспериментальная вакцина от рака не существует. И все попытки были провалены. Когда человек попадает в больницу, умирает.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Знаете, я буду отвечать только на вопросы, связанные с семейной жизнью. Потому что люди пришли именно по этой теме. Может ли быть оправдан развод в браке, где трое детей, нет взаимопонимания и любви? Вот вопрос первой темы. Кому слово «развод» означает плохая карма всегда. То есть означает, что будет плохо, еще хуже. Сам этот ответ вряд ли кого-то обрадует. И вряд ли кому-то даст знание о том, что такое развод. На этот вопрос можно ответить только получасовой беседой. Беседовать? Говорить об этом? Первое, что нужно понять, это то, что люди не могут сами сойтись. У нас нет такой силы. Мы знаем, что бывают периоды такие, что человек просто не может выйти замуж или жениться. Нет, это может продолжаться много лет. Я знаю много примеров симпатичных девушек, которые могут познакомиться в 5 секунд, но выйти замуж не могут. А если и пытаются это сделать, то получается все не так, как надо. Согласны со мной или нет? Что возможность получить себе хорошего человека в жизни – это возможность приходит свыше. Как я проводил такую статистику и спрашивал, кто нашел сам себе близкого человека? И там поднимали кто-то руки. Это была засада, такой вопрос. Я говорил, хорошо, вы можете сейчас пойти по Москве и найти 10 рублей, прямо сейчас, сам. Я хочу найти 10 рублей, идти, искать 10 рублей, найти. И все были в большом сомнении, что маловероятно именно сейчас, что можно 10 рублей найти в Москве. А мужа или жену найти, это, наверное, покруче, чем 10 рублей, да? Часто мы не понимаем, что брак, когда создается, для этого существуют определенные силы, которые создают его. И можно даже это легко проверить, есть эти силы или нет. Проверка очень простая. Допустим, брак уже есть. Давайте возьмем и разбежимся. Брак есть, легко ли уйти от близкого человека? Вопрос. Так раз и ушел. Можно так сделать или нет? Это легко? Нет. Значит, что-то держит, какая-то сила не дает уходить, так? Это наша сила или нет? У нас какая сила внутри? Глаза бы мои его не видели, так? У меня такая сила. То есть мы не хотим так внутри, в сердце часто, когда тяжелая ситуация, мы не хотим быть вместе с этим человеком. Но какая-то сила не дает мне расходиться. И интересно знать, что та же самая сила, которая создала семью, она же и не дает расходиться. Эта сила имеет божественную природу, это божественная воля. И когда человек все-таки находит в себе силы бросить близкого человека, то таким образом становится преступником. Не государственным преступником, а преступником перед этой силой, которая создала ему семью. Я серьезно, так как я изучаю тонкое тело человека, я серьезно работал в этом плане, изучал этот вопрос. И обнаружил, что у мужчин, это вообще сердце, сила сердца создает семью. И в эту силу может быть вложена какая-то определенная энергия, которая создает семью, или не вложена. Все зависит от того, как человек себя ведет в жизни. И интересно видеть, что у мужчин сердце мужчины, который разрывает семейные отношения, семейные узы, наполняется жаром. который не дает ему жениться. Этот жар мучает его, потому что он как бы девушку видит еще одну следующую и думает, а вдруг она будет такая же, как та? Не настолько хорошая, как я хочу. И он, этот жар мешает ему, он не может жениться, у него нет силы. Он как бы с девушкой встретился, начинает отношения строить, а какая-то сила не пускает его дальше, эти отношения. Даже если он создал эти отношения, они могут быть устойчивыми. У женщины, которая бросает мужа, в сердце возникает холод. Ну, то есть, как камень такой, жесть. И она не может создать семью, потому что она перестает быть энергией жены.

0: Это семейная ситуация. Вы не сдали свой экзамен. Возникает другой вопрос. Было бы с кем сдавать, да, экзамен? Ответ тоже однозначен. Человек не может понять свои недостатки никак. Невозможно понять свои недостатки. Считай, каждый человек считает себя лучше близкого человека. Каждый. Это всегда так. И поэтому кажется, что я достоин лучшего. Но это всего лишь иллюзия. Вот какого человека ты получил по жизни, с таким тебе надо жить и отрабатывать свою карму. Теперь давайте сделаем допущение. Допустим, мне положен другой человек по судьбе. Хорошо, можно сделать это допущение. Тогда в этом случае, по закону как бы вот этой вот твоей судьбы, само собой отношения разорвутся, не то что ты разрываешь их, а просто люди отдаляются часто друг от друга и перестают интересоваться друг другом. Но чаще всего этого не происходит. Что происходит? Один пытается удалиться, а другой тянет его к себе. Ну, так происходит, понимаете? Чаще всего. Означает, что эта сила действует. Если человек совсем удалился, а тот как бы остался один, начал страдать из-за этого, то тот, который бросает, он за это будет отвечать по полной программе. Без всяких сомнений. Система ясна? Да? Да?
1: Так.
0: Да, вот у вас в сердце есть холод вот этот вот сейчас. Я его вижу. Значит, у вас были какие-то проблемы еще до этого. Что было до этого? До этого кого вы бросили? Ну вот теперь вы понеслась. Что теперь делать? Вот о чем надо спрашивать. Надо спрашивать, что теперь делать, понимаете? То есть вот мне задали вопрос. У меня трое детей, хочу уйти от мужа. Я правильно прочитал? Эта женщина ведь задала этот вопрос с тремя детьми, так? Не мужчина, так? Потому что вопрос был задан по-другому. Может ли быть оправдан развод в браке, где трое детей нет взаимопонимания и любви? Спасибо. Я прочитал по-другому. Можно ли мне уйти от мужа? У меня трое детей, жить с ним не хочу. Ответ. Нет, нельзя. Все. Почему нельзя? Потому что будет еще хуже. Лучше не будет, будет хуже. Бывает такое, что Бог дает другого человека. Как это происходит? Нет смысла об этом говорить, потому что появится тайное желание. Я даже знаю один случай, когда человек пытался хитрым способом разрушить свой брак, наслушавшись лекций. Знаете, что он делал? Он заставлял близкого человека бросить себя. При этом никаких намеков не было. То есть он бросает, я мягкая, пушистая, а он скользкий, вонючий. Классная система. Но Бог не мякишка, понимаете, Он как бы все это учитывает, все это видит, поэтому вариантов нет. Теперь следующий вопрос по этой теме. Зачем это все надо? Ответ такой. Этот мир не предназначен для наслаждения. Вот мы родились в мире, который не предназначен для наслаждения. Здесь есть только одна задача в этом мире. Мы должны сдать свой экзамен и потом быть счастливыми уже после его сдачи. Не сначала стулья, а потом деньги. А сначала деньги, потом стулья. Других вариантов нет. Понимаете? Система вот такая, поэтому никак по-другому не получится. Хоть хочешь ты, хоть не хочешь. Никаких вариантов нет. Как? А это уже демонизм. Ребенок настал на разводе, это демонизм. Демонизм, да. Мы знаем, Павлик Морозов прибил своего отца, стал героем у нас в стране. Когда в ней была демоническая культура. Это демонизм. Ребенок не может. Ребенок должен терпеть судьбу своих родителей. Вот как идет жизнь, так и идет. Это хорошо. У меня родители каждый день ругались. Каждый день ругались они. И

Все же самое ужасное, что может быть в личной жизни, я увидел как бы в отношениях своих родителей. И это помогло мне развиваться. Я уже с 12 лет начал работать над собой. Я пытался поменять жизнь, понять, как правильно жить с юности. Я не жалею сейчас то, что так произошло. Это очень полезно было для меня. Я хорошие уроки извлек из этого всего. Можно по-разному мыслить, глядя на ситуацию. Кем неузаконенные? А почему вы живете вместе? Вопрос у меня к вам. А? Нет, вы живете вместе не по невежеству, а потому что вас Бог соединил. 10 лет Он уже держит вас вместе. Теперь у меня вопрос к вам. Если человек не понимает, что Бог его соединил с другим человеком, это означает, что нет семьи или не означает? Вот смотрите, Бог соединил 2 человека, они живут вместе 10 лет. Это однозначно, уже после 2 лет совместной жизни можно сказать однозначно, что этих людей вместе держит божественная сила, которая создает семьи. Я об этом только что сейчас говорил, доказывал, объяснял это. 10 лет – это 100% признак того, что эта семья создана Богом. Как вы встречаетесь? Вы с несколькими встречаетесь или с одним? Значит, это семья. Так они уже узаконены, моя хорошая. Они Богом уже узаконены. Просто часто люди не понимают, что они живут вместе и думают, мы как бы не расписаны, значит, что хотим, то и делаем. Знаете, сейчас очень много в мире вот этих вещей происходит. Мы кошечку усыпили. Просто называется другим словом, понимаете? Гражданский брак. Кошечку усыпили. Что значит усыпили? Мы не усыпили кошечки, а грохнули ее. Что значит усыпили? Мы ее грохнули, надо говорить своими словами, как есть. Понимаете? И также здесь тоже. Мы живем вот с этим человеком, у нас семья. Все. Как вы хотите это считать, это ваше дело уже. Но раз вы не можете разойтись, какая-то сила держит вас вместе, значит, это семья. Или вы можете разойтись? Пока не знаю, пытаетесь, да? Но разойдетесь, получите то, что вот о чем сейчас речь. Получите несчастную судьбу сразу. Потому что есть силы, которые людей держат вместе, для того, чтобы они вместе отрабатывали хорошую и плохую карму. Когда люди не верят в свою семью друг в друга, то у них плохая карма отрабатывается. Когда они начинают верить в семью, тогда начинает хорошая карма идти. Невежество не позволяет людям жить счастливо. Есть несколько критериев того, что человек получит счастливую семейную жизнь. Первый критерий – клятва внутренняя, что я буду жить с этим человеком. Радует Бога в сердце. Немедленно он счастлив слышать эту клятву. Второй критерий – это желание понять, в чем я не прав в этих отношениях. В чем я не прав, вот в чем моя вина, почему не желание увидеть там, в чем его недостаток. Понятно, что это будет видно. Это без проблем, все это знают, все это видят. С этим нет проблем. В чем моя вина? Бог радуется в сердце немедленно. Дальше. Третье. Что хорошего в этом человеке, с которым я живу? Бог в сердце радуется немедленно. Не что плохого, что плохого и так понятно. А что хорошего в этом человеке? И последний вопрос, которым Бог очень радуется. А почему у меня в жизни так? Что у меня там такого плохого, что вот так у меня получилось в жизни? Вот на какие вопросы надо отвечать. Для того, чтобы удовлетворить те силы, которые дают счастье в семейной жизни. Понимаете? Видите, на все вопросы у вас отрицательный ответ, на все эти вопросы. Это означает непонимание, как быть счастливой в семейной жизни. Поэтому и такая судьба. Обида возникает в результате гнева. Гнев и обида – это одно и то же. Гнев уничтожает память о хорошем в человеке. Поэтому обида держится. Как это действует, эта сила? Я обиделся на человека, сразу у меня возникла отрицательная связь с ним. Отрицательная картинка об этом человеке держится в моей психике. Я вижу образ его злого поступка. И это происходит, может, сколько-то времени происходить. Что нужно делать? Нужно
заставить себя вспоминать хорошее об этом человеке. Если ты не можешь это вспомнить, значит, надо молиться святому человеку о том, чтобы он тебя вот это вот злое влияние обиды снял. Потому что обида — это демоническая сила, которая идет, ну, как бы, психику настраивает на демонический лад человека. Есть два вида демонизма. Один явный, другой тайный. Как вы думаете, какой более опасен, явный или тайный? Тайный. Обида — это тайный демонизм. Обиженный человек думает, я такой хороший, а он козел. Он так думает, обиженный человек. Но это демонизм. То есть мы отрицательно связаны с человеком, плохо о нем думаем, что ж тут хорошего-то. Он плохо поступил по отношению ко мне. Хорошо, если ты хороший человек, прости его. Если ты хороший человек, по отношению к которому не надо плохо поступать, прости. Вот смотрите, как интересно. Прощение — это сила, противоположная обиде. Человек начинает в молитве прощать, что он делает? Он эту демоническую силу от себя отодвигает и уводит из отношений. Вот он берет из своего сердца, это уводит. Когда эта сила доходит до другого человека, он доводит до него, неожиданно для себя он начинает видеть в нем хорошие черты, в этом человеке. И потом при встрече у них другие отношения начинаются уже, они восстанавливаются отношения при встрече, неожиданно. В результате такого вот внутренней работы. То есть прощение — это не результат вот такой вот. Все, я простила. Не работает система. Надо избавиться от этой силы. То есть обида — это наказание. Ты обиделась, значит, ты наказана. Наказана за что? За то, что ты не можешь принять недостатки близкого человека, простить его. Нам кажется, что недостатки близкого человека хуже, чем мои недостатки. Сейчас мы будем зачитывать это. Недостатки мужские и женские. Женские будут думать, женщины будут думать. Но это несправедливо приравнивать эти вещи друг к другу. Мужчины то же самое будут думать. Мои недостатки всегда лучше чужих. Всегда лучше. И это опасно. Опасное мышление, которое разбивается с помощью духовной жизни, молитвы, покаяние, контакта мысленного со святым человеком. Человек должен получить позитивный опыт какой-то, внутреннюю силу в себе, в психику получить, чтобы плохую силу, злую победить. Потому что самая опасная злая сила — это та, которая идет изнутри. Она неузнаваема. Она своя, родная, понимаете? Это не вопрос учиться прощать обиду, а вопрос работа над собой. То есть надо учиться молиться, учиться желать всем счастья, учиться устанавливать отношения со святостью, с святыми людьми. Пусть даже на иконе, если человек не может найти в жизни на иконе, есть много святых людей, которые жили в этом мире, и с ними можно установить легко отношения. Отношения остаются. Никто никуда не уходит. Наш ум способен находить объект во всей Вселенной, где бы он ни был. Я уже демонстрировал это вам на лекциях. Это несложно. Каждый человек имеет такие способности. Он просто думает о человеке, и сразу устанавливается контакт. Контакт со святым человеком означает, что ты получаешь знания. Что такое святость? Означает, что человек наполнен знанием. Именно знания нам не хватает в жизни. Поэтому мы страдаем. Когда человек наполняется знанием, он источает свет. Святость означает свет знания. Как понять, простила ли ты человеку, который тебя обидел, или тебе это только кажется? Вот хороший вопрос. Означает, что человек работает в этом направлении уже. Полное прощение означает две вещи. Сердце освобождается. На сердце легкость появляется, легко на сердце. И вторая вещь, ты начинаешь видеть в нем хорошие вещи, хорошие черты, не плохие, а хорошие в этом человеке. Но два признака, что ты простил. Как определить, простил ли тебя человек, которого ты обидел? Это вообще не надо определять, это не твое дело. Это, понимаете, это испытание, то есть простил он или нет. Надо просто самому простить. И это значит, что ты сильнее будешь судьбы. Если ты простил, ему придется простить.
ты ведешь себя так с ним, как раньше, ему придется простить. Он сразу немедленно забывает про свои обиды. Это важно понять, вот эти вещи вот так вот. Мы отвечаем на вопросы, у нас еще полчаса. Мне 22 года, я начала встречаться с молодым человеком, его намерения показались мне серьезными. Девушке всегда кажутся намерения молодого человека серьезными. Это не является чем-то удивительным, потому что она хочет, чтобы они были серьезными, поэтому кажется серьезными. Он очень грамотно меня завоевывал. Любой мужчина грамотно завоевывает, если он не совсем придурок. Простите меня за выражение. И я совершила большую ошибку. Слишком рано допустила близость, через месяц. Ну, допустила ошибку, теперь придется за нее отвечать. Что делать? Сейчас сильно в этом раскаиваюсь. Не надо в этом раскаиваться. Надо понять свои возможности. Понимаете, есть сила духа человека. Сила духа женщины, она определяется ее способностью ждать своего человека в жизни. Сила духа женщины в этом определяется. Сила веры в Бога. Потому что положено ли женщине, что есть ли суженый человек? Много суженых. Но каждый стоит в ряд один за другим. Все зависит от того, как ты сдашь экзамен. Если ты сдала на двойку, вот такой будет суженый. Сдала на тройку, вот такой по десятибалльной системе. Сдала на десятку, вот такой суженый. Все зависит от того, какая ты. Поэтому веды, они объясняют, что девочки должны уже с юности совершать аскезы, развивать себе женские черты характера для того, чтобы достался хороший муж. Надо развивать себе послушание родителям, чуткость, заботливость, внимательность, доброту в характере, способность прощать, открытость сердца и так далее. Женские черты характера. Где женская сила? Это признак женской силы. Способность верить в судьбу свою. Потому что часто женщины не верят в свою судьбу. Поэтому они пытаются очень сильно образовывать себя, побольше получить специальности для того, чтобы быть независимой. Признак неверия, безверия. То есть женщина, если не верит в свою судьбу, она не верит, что муж ее будет защищать в жизни. Женщину Бог защищает, означает муж защищает. Но если женщина ни во что не верит, она сама себя пытается защищать. Вот здесь начинаются ее страдания с этого момента. Потому что не в этом путь женский. Тут женский путь — это доверить судьбе, а не самой пытаться стать своей судьбой, понимаете? Это мужчина, мужской путь. Что-то вы все печальнись. Наверное, зря на лекцию пришли. Что-то 3,5 часа печалиться. После этого он заметно охладел. Ну и хорошо, значит, не твой человек. Надо его это... Хотя и говорит, что сильно скучает. Но встреч стало намного меньше. Я чувствую, что кроме желания пользоваться мной, у него ничего не осталось. А у вас интересно, какое желание? У вас какое желание? Пользоваться им. То же самое. В чем обвинение? Отношения между мужчиной и женщиной не являются бескорыстными с самого начала. Это просто игра в бескорыстие на самом деле. Они с самого начала эгоистичны по природе. И любовь сама имеет другую природу. Любовь — это честная энергия, чистая и возвышенная. Но мы пользуемся ей незаслуженно. Потому что женщина же чего хочет? Замуж. Это что, не эгоистическое чувство, что ли? Точно такое же эгоистическое чувство. Сразу у женщины возникает вопрос. Ну, оно лучше, чем у мужчины. Конечно, у меня все лучше. Однозначно. Ну, ладно. Слушала ваши лекции, что нельзя разрывать отношения. Какие отношения? Все зависит от того, какие отношения. Если люди просто знакомятся, они могут встречаться и расходиться. Нет проблем. Можно разрывать эти отношения.
Но одно условие. Если ты знакомишься, не надо ложиться в постель. Постель – это не место для знакомства. Это место для того, чтобы разрушать отношения. Знакомишься, пожалуйста, узнай мотивы человека. Если он серьезный человек, как определить, с кем познакомилась? Серьезный мужчина, зрелый мужчина хочет жениться, а не гулять. Незрелый мужчина хочет гулять. Определила, что он хочет гулять, а не жениться. До свидания. А если Бог хочет этих отношений, значит, до свидания не получится. Он начал скучать, хорошо, проверяет, Бог хочет это отношение идти или нет. Ставь ему условия. Говори, хорошо, скучаешь, будем встречаться, никакой постели больше не будет. Все. И сразу все понятно, что это происходит. Серьезно это, несерьезно. Все определяется правильным поведением. Серьезный мужчина будет ждать, когда женщина согласится быть его, значит, роспись, все прочее. Если мужчина не серьезный, это 90% случаев сейчас, значит, он может стать серьезным в отношении. А если он отвалился, значит, не мой. А если я плачу об этом, значит, я неправильно настроена, не надо привязываться ко всем подряд. Надо просто спокойно относиться. Девушка должна сразу влюбляться? Нет. Она должна ждать. Держать на дистанции мужчину, не надо влюбляться, ждать надо. Пускай он влюбляется. Серьезный человек рядом будет, несерьезный, до свидания. Все нормально. Так женщина должна действовать. Очень смело в отношениях, строго, решительно. Сначала женщина возглавляет отношения, когда семья создана, она уже не может возглавлять. Она привязалась к человеку, мужчина начинает возглавлять. До того, как женщина привязалась, женщина должна проверить, что за человек. Когда женщина привязывается к мужчине? Вопрос зал. Женщина должна ответить на этот вопрос. Когда женщина привязывается, и она уже бессильно становится перед мужчиной? Нет, моя хорошая. Да, после секса. Один раз секс произошел, до свидания. Твоя сила закончилась в отношениях, теперь его сила началась. А мужская сила в тех отношениях, в которых нет семьи еще, она разрушает отношения. Если семья уже есть, мужская сила сохраняет отношения. Но если семьи еще нет, она будет разрушать. Поэтому женщина неправильно, значит, поступила. Необходимо ли стремиться к воссозданию семью с бывшим мужем? Если есть общий ребенок, мальчик 10 лет, расстались 5 лет назад. У бывшего мужа есть отношения с женщиной. Ну как, что значит отношения с женщиной? Есть такой анекдот. Петька приходит к Василию Ивановичу в шубе. И говорит, Василий Иванович, ты где ее взял, Петька? Он говорит, да я ее нашел на улице. И как это произошло? Он говорит, да, говорит, смотрю, лежит шуба. И правда, в ней какой-то мужик запутался. Еле, говорит, распутал. Так и здесь тоже. Правда, у него есть женщина. Ну что значит есть женщина? Надо разобраться. Если это его жена, значит, до свидания. Уже все. Потерянный человек, значит, для отношений. Если он встречается, может быть, что-то можно сделать, попробовать. Но не факт, что получится. Бог ведь не Микишка, он может наказать за то, что ты сделала. Поэтому надо пробовать. Сам вопрос, он вызвал радость у меня в сердце. Сам вопрос был задан, означает, даже если женщина не может уже эти отношения воссоединить, но в сердце своем она раскаялась об этом. Много раз раскаялась, помолилась, попросила Бога прощения. Ее шансы быть счастливой возрастают во много-много раз. Уже признак, что счастье может быть в ее жизни, скоро наступит. Ого, я такое письмо не смогу прочитать. Целую лекцию надо читать.
Если особенности какие в детском питании? Нет, то я не буду отвечать, потому что мы про семейную жизнь говорим. Отец болеет раком. Это надо подойти к моим помощникам, с ним пообщаться на это. Разошлись с Богом данным мужем 6 лет назад. Вот, молодец, что поняла. Была после этого замужем еще раз. Вдовец с двумя детьми. Была детям мамы. Разошлись через 3 года. Он считал, что у нас мало секса. И сравнивал меня с погибшей женой. 2 года одна с дочкой. Надо мужу давать столько ласки, сколько он хочет. И тогда как бы вот эта идея секса у него будет утихать. Секс — это означает, что мужчина недополучает в отношениях. Он как бы последний шанс свой пытается восполнить. Вообще женщина должна регулировать секс в семье. Если она ласково относится к мужу, заботливо, она может его сдерживать, потому что само желание секса безудержное разрушает не только мужчину, но также и семью. Вот мужское это желание безудержное секса, оно все разрушает, оно разрушительную силу имеет. Потому что это желание, оно уменьшает благочестие женщины, способность женщине возвышенные отношения строить. Чем больше секса, ну как бы ненужного секса, понимаете? Бывает так, что это необходимо, но это не бывает слишком часто. Но если вот секс стал, это как за утреннюю зарядку делать, вот, стал вот таким вот занятием, то это означает, что женщина начнет скатываться на очень жесткие, грубые отношения в семье. Она постепенно будет вести себя ужасно. То есть чем больше мужчина эксплуатирует женщину в сексе, тем больше она будет звереть. Вот это слово как бы самое подходящее в этой ситуации. Она будет вести себя ужасно в отношениях. Мужчина от этого будет страдать не знаю как. Поэтому женщина должна давать ласку мужу и стараться по возможности не злоупотреблять сексом. Женщина именно должна этим заниматься. Это ее обязанность в семье. Она охраняет как бы этот момент. Почему? Потому что если злоупотребление все-таки случается, то мужчина сначала истощает запасы энергии любви у своей жены. А потом что он делает? Потом, простите меня за слово, потом он кобелится. Знаете, что это такое? Он ходит и нюхает по разным сторонам. Вот так идет. Собачка, знаете, бежит, кобелится она такая. Побежала, раз, в одну сторону побежала. Сбегала туда, не дают, побежала в другую. Знаете, это ужасно на самом деле. Мужчина теряет себя в этом случае. Кстати, интересно знать, что вот ведическое понимание мужчины отличается от современного. Прямо противоположное понимание. То есть, согласно современным представлениям, мужчина – это человек, который способен иметь много женщин и безудержно заниматься сексом, как животное. Ведическое представление о мужчине такое – это человек, способный победить свое половое желание. Именно в победе над половым желанием проявляется мужественность, сила человека, его память, решимость, все мужские качества. Энергия семени начинает подниматься вверх. Это означает, что человек обладает силой, начинает обладать силой, мужской силой настоящей. Представляете, какая разница в понимании?
И отсюда разница в понимании, что делать. Часто мужчины думают, что мужская сила заключается в том, чтобы побольше с женой в постели лежать. А если уже нет возможности, допустим, у человека начала развиваться половая слабость в результате безудержного занятия или мысли об этом безудержном. О чем это говорит? Аюрведа говорит, считает, что это означает, что организм человека уже настолько истощен, потому что половая энергия является самой важной для жизни. Излишний секс сокращает жизнь. Понимаете, что значит излишний секс? Это значит, что человек не имеет никакого ограничения в этом вопросе. То есть он, понятно, что в семье, ну, всякое как бы хорошо, когда все в меру, так? Но когда нет ограничений, идет вот это вот безудержное, которое какое-то человек, мужчина истощается, женщина истощается. Женское истощение к чему приводит? Она перестает быть красивой, она перестает быть доброй, нежной, заботливой, ласковой. Она грубеет, звереет, начинает вести себя ужасно в семейной жизни женщина. После того, как вот эта грубая энергия накапливается в отношениях. Но это не означает, что все, надо закончить отношения. Тоже фанатизм. Часто у женщин такой фанатизм проявляется. Отношения должны быть, только они должны быть правильно построены. Правильно построены. Мужчина должен стремиться, чтобы победить в себе вот это половое желание. Но женщина должна стремиться дать другой тип любви. Она не побеждает мужчине половое желание. Потому что почему мужчина хочет секса, женщина должна понять. Потому что женщина наслаждается собой, а мужчина будет наслаждаться ей. И им больше нечем наслаждаться. Как наслаждение женщины собой проявляется? Она наслаждается квартирой, обстановкой, сладкой пищей. Она может наслаждаться отношениями с детьми и так далее. Много чем женщина наслаждается в семейной жизни. У мужчины вот нет этого всего. Он не может так глубоко наслаждаться, как женщина в семейной жизни. У нее есть только один способ наслаждаться. И поэтому, если он этот способ усиленно пытается навязывать, это значит, что женщина слишком много наслаждается в семейной жизни. Ей пора останавливаться. Надо отдавать энергию наслаждения другим, означает заботиться о муже, более ласково к нему относиться. Когда женщина отдает свое служение мужу, заботится о нем, его психика расслабляется, успокаивается. И он в результате не так настойчив. Он идет как бы на компромисс со своим желанием. Жена говорит, пока не надо. И он согласен. Это означает контроль половой энергии в семье. То есть энергия мужа, значит, пойдет куда? В развитие его как личности. Пойдет на то, чтобы он учился развиваться как личность. Повысил свой статус в обществе и так далее. Очень длинное письмо. Надо кратко оформлять свою мысль. Понимаете, вот как бы часто люди такие вопросы задают. Они очень сильно в детали углубляются для того, чтобы понять, как мне себя вести, чтобы мне что-то получить. Вот часто бывает так, что таракан на кухню и этим путем залазит, и этим. А ему раз ногу ставят, он туда пошел. Потом сюда пошел. И так он лазит, как бы не понимая, что кухня не для него предназначена. Не его эта кухня. Надо просто принять это и жить крошками, которые там валяются с краю, возле плинтусов. Знаете, проблема заключается в том, что вот ведическая психология, она отличается от обычной тем, что ведическая психология объясняет глубокую причину того, что происходит. Мы как часто считаем, что надо как-то изменить поведение, а на самом деле есть причина, которая не дает тебе возможность быть счастливым. Причина находится в том, что ты наказана. Наказана по судьбе за что-то. Поэтому человек должен работать над собой, он не должен изворачиваться в жизни, чтобы достать, получить свои. Ну, допустим, рабочий работает на заводе, и он пытается извернуться как-то, чтобы получить больше денег у начальства. И он и так к начальнику подлезет, и так к нему подлезет. В результате он получает больше зарплаты, выбивает зарплату таким образом. Не от того, что он лучше работает, а от того, что он шуры-мури, так что там делает. Как вы думаете, у начальника на сердце от этого будет лучше или хуже? Хуже.
Ну, то есть он портит отношения просто. Это означает, он разрушает свою жизнь. Потому что от его отношений со старшим зависит его дальнейшая жизнь в этом коллективе. Понимаете, это не способ. Вот если ты, допустим, честно трудишься и повышаешь свою квалификацию, естественно, тебе уже хочется дать зарплату. Если начальник все-таки жадный и не хочет давать зарплату, тогда можно его попросить об этом. Потому что имеешь право, ты имеешь высокую квалификацию. И он будет думать, читать репу. Хоть он и жадный, но как бы тебя тоже не хочется хорошего человека. Он будет читать репу и повысить зарплату в результате. Понимаете? Система. Система такая. Бывает человеку положено что-то в жизни, а бывает не положено. Вот и все. И нет смысла тут сильно рассуждать. Допустим, я не могу выйти замуж. Как мне надо улыбаться? Как мне надо ходить? Что мне надо делать? Не работает система. Надо учиться быть женщиной. Учиться быть женщиной, работать над собой. Придет время, и Бог смилостивится. А если ты бросила кого-то, надо раскаиваться в этом поступке. Если есть возможность опять создать семью, назад вернуть, надо сделать это. После прошлой лекции у меня была такая консультация. Один человек мне сказал, что девушка сказала, что бросила молодого человека какое-то время назад, год или два назад. Ну, своего мужа там жила с человеком, бросила его. И он до сих пор ждет, что делать. Возвращаться. Это удача, что он до сих пор ждет, потому что он бы мог и не ждать. Это означает уже проклятие. Значит, будет дальше наказание действовать. Вернуться очень сложно. Но жить наказанным еще хуже. Еще сложнее. Поэтому лучше не нарушать правил, которые существуют в этом мире. Проблема заключается в том, что нас этим правилам не учили. Мы не знаем, что они есть даже, не догадываемся об этом. Но от этого наказание меньше не становится. И цель вот этого семинара, который мы сейчас будем с вами изучать, это эти правила понять, изучить. Так, у нас продолжают ответы на вопросы. Еще осталось 6 минут. У меня второй брак. От первого брака есть двое детей. Второй муж на 13 лет моложе меня. Общие дети тоже есть. Два сына. Ух, как хорошо, молодцы. Муж не может бросить вредные привычки. Иногда выпить с друзьями, не ночевать дома. Как лучше поступить мне? Ругаться или не ругаться? Молодец, хороший вопрос. Видите, опять вопрос какой? Как реагировать? А вопрос на самом деле звучит по-другому. Почему муж курит или пьет? Здесь есть два ответа. Две важные вещи, которые надо знать. Первая важная вещь. Мужчина отвечает за духовный рост семьи. Это означает, что мужчина должен заниматься духовной практикой в семье, а женщина должна в этом вопросе висеть у него на шее. Если такого не происходит в семье, это значит, что обязанность по поводу духовного роста ложится на жену. Это значит, что жена должна изучать, как правильно жить, подсовывать телепередачи различные, мягко так подсовывать, не такие жесткие какие-то грубые, а что-то мягкое по поводу вреда курения, по поводу того, как правильно жить, что такое пьянство. Кто из вас, женщины, смотрел фильмы о вреде пьянства? Поднимите руку. Вот. А остальные почему не смотрели? Потому что не знаете свои обязанности. Женщина должна изучать все это. Мы знаем, что Жданов сделал такие фильмы. Он просто взял и вскрыл факты. Что такое выпивать? Ого, нереально ответить уже. 5 секунд осталось. 4 минуты. Прям в руки. Смотри, какая хитрая. Я знаком с этим человеком, патриот нашей Родины. Настоящий патриот Владимир Георгиевич Жданов. Вместе с отцом Тихоном, это очень выдающийся православный наставник
президента нашей страны. Они вместе с ним выпустили несколько фильмов, которые показывают, что такое пьянство. Так? Для чего? Чтобы женщины посмотрели и показали своим мужьям. Вот если в теплой обстановке нежной жена просит мужа, давай вот это посмотрим. Ну, один раз. Он посмотрит. Он ничего не изменится в его жизни, но что-то изменится. Внешне сначала ничего не изменится, но один фильм такой, второй, одна передача, вторая, третья. Мужчина постепенно, знаете, мужчина как паровоз, женщина как ветер. Так разум работает. Женщина быстро разум реагирует на все, у нее сердце очень открытое для правильного. У нее сердце близко к истине находится, а у мужчины... У него разум очень тягучий такой, но потом, когда он разгоняется, паровоз, его уже не остановишь. Понимаете, цель женщины – разогнать этот паровоз. Дуть на него, дуть, чтобы он поехал когда-нибудь. Понимаете? Ну, то есть, поэтому надо, женщина должна заботиться о муже таким образом. Она должна показывать его к самосовершенствованию, показывать эти факты. Давать ему возможность получить знания о том, как правильно жить. Потому что на самом деле это одна сторона медали. Есть еще вторая сторона медали. Просто так мужчина пить не будет. Есть причины на это, почему он пьет. Одна из причин заключается в том, что в семье нет энергии любви. Нет любви в семье. Означает, у женщины нет образования, как эту любовь в семье создать. У нас вообще женщинам никакого образования не дают, как семье создать любовь в семье. Кто учился этому? Поднимите руку. Кто учился из вас, женщин? Одна. Нет, в школе вы учились? А где? Мне интересно просто, где это можно научиться? Сама училась, да? Да. Но вообще-то этому школа должна учить. Женщину должна школу учить, как создать теплоту в семье, как удерживать семью от развода, как преодолевать трудности. У нас нет этого образования, мы не знаем. Но значит, надо самой образовываться. Что делать? Потому что все равно же без этого прожить невозможно. То есть надо научиться теплоту создавать в семье. К чему сейчас женщины учат? Учат тому, чтобы они были как мужчины. Чтобы они работали достаточно, зарабатывали на жизнь себе и так далее. Так или нет? Результат печальный. Женщины не знают, как теплоту создать в семье. Они ждут от мужа теплоты. Они говорят, почему ты со мной ласково не разговариваешь? Мои хорошие, это вас надо спросить, почему он с вами ласково не разговаривает. Потому что у мужчины у самого нет ласки в сердце, он не знает, что это такое. Это создается женщиной, ее отношением. Почему ты не заботишься обо мне? Вас надо спросить. Потому что эта женщина создает такую ситуацию, в которой мужчина становится заботливым. Это женская энергия, это не мужская заботливость, это женская энергия. И женщина должна что сделать? Она сделать так должна, чтобы у мужчины через мужа проявлялась в семье женская энергия. Ему дома на танки бросаться надо? Нет. Это мужская энергия. Ему надо начальника завоевывать, нет, дома? Нет. Ему надо строгим быть таким ходить, принципиальным дома надо? Нет. Ему нужна женская энергия, у нее ее нет, он мужчина. Женщина должна дать женскую энергию мужу. Правильную женскую энергию. Которая бы развивала в нем его как личность. Женщине нет силы. Сейчас у женщины нет силы на это. Она не знает, как любить. Она ждет любви. Означает разруха. Разруха. В семейной жизни. Видите, как печально все. Но это только начало. Правда всегда имеет сначала горький вкус, а потом сладкий. Сначала горько, потом сладко. Когда мы знаем, как правильно, тогда сладко становится. Итак, мы начинаем нашу беседу. Это были ответы на вопросы. Я рад вас всех видеть в этом зале.

0: Итак, мы начинаем важную тему отношения в семье, отношения мужчины и женщины, счастливая семейная жизнь. Тема важна, потому что самая тяжелая карма отрабатывается в личной жизни у человека в жизни. Самая тяжелая. Если нет войны. Войны нет. Социальных неурядиц каких-то больших нет. Ну, небольшие какие-то есть, но это не проблема. Всегда в обществе какие-то трудности бывают. Это не проблема. В основном жизнь спокойная. Но все трудности отрабатываются в личных отношениях. Человек страдает в личных отношениях в основном. Почему? В чем причина? Причина заключается в том, что у нас есть определенная психическая структура. То есть у нас есть ум. То есть веды объясняют, что ум имеет свое психическое строение. И в этом строении есть центр ума. Психическое строение означает невидимое, тонкое строение. То, которое мы не можем увидеть. Он управляет не только нашим телом, ум управляет всеми органами и системами в организме. Он управляет также нашими желаниями, тем, что происходит с нами в жизни. Внутри, в глубине ума, есть такая зона, она находится вот здесь, в области сердца. Там находится такой шар энергетический. Внутри этого шара находится душа. Душа — это я. Мы с вами имеем атомарные размеры. Мы духовные искорки. Маленькие живые существа, духовные искорки. Это мало кто знает. Это тайное знание. Мы вечную природу имеем, вечную. Мы никогда не умираем. И эта духовная искорка, она вместе с тонким телом ума переходит из одной жизни в другую. Тонкое тело ума не умирает. Оно меняется в зависимости от поступков и желаний человека. Вот здесь в центре находится глубинная память, то есть накопленные наши поступки прошлые, поступки и желания. И эта сила, она действует на окружающих людей так, что они ведут себя определенным образом по отношению к нас. Даже если нам кажется, что мы не заслуживаем, мы заслуживаем большего в отношениях, то все равно поведение, которое проявляет близкий человек по отношению ко мне, означает мою карму. Знание об этом облегчает жизнь. Вот, допустим, близкий человек тебя ругает, и ты в это время думаешь, это мне положено по судьбе, я так заслужила. Это заслужило. Не то, что ты унижена, ты можешь и не реагировать на это, можешь запереться в другой комнате, допустим. Но сама идея, что он ругается, не то, что ты должна, давай сейчас мне поругай, побей теперь меня, я буду отрабатывать карму. Нет, просто сама идея, что вот это происходит, означает, что я в чем-то виновата в жизни. Он так наказывает меня, близкий человек. Теперь у меня вопрос к вам такой интересный, важный вопрос. Как вы думаете, это он сам наказывает или нет? Вот кто считает, что близкий человек лично портит мне жизнь? Поднимите руку. Лично он это делает. Поднимите руку. Кто так считает? Вот. Вы находитесь в полном невежестве. В полном невежестве по отношению к этому. Полном. Потому что если бы он мог не наказывать вас, он бы с удовольствием это сделал. В нем нет силы. Потому что то, что исходит из вас, оно обладает таким могуществом, что заставляет близкого человека, помимо его воли, вести себя подобным образом. Помимо его воли. Он не имеет на это силы. Вот если какой-то святой человек встал бы, ему на голову положил вот так руку и свою силу бы ему дал, он бы, знаете, совсем по-другому себя вел. Но он не может. Потому что из вас исходит определенная сила, которую он должен, как марионетка, как кукла, понимаете, в чужих руках, он должен плясать под эту дудку этой силы. Это тайна, очень большая тайна для нас. К сожалению, это правда, что это так. Я могу это доказать из своего опыта жизненного. У меня была такая ситуация, мы поругались с женой. И когда она плохо как бы злилась на меня, я подумал: так, стоп, ты в лекции говоришь, что согласно ведам, что ты сам виноват в том, что она так себя ведет. То есть у меня в мозгу произошло небольшое просветление в этот момент. И этого было достаточно, чтобы я одно чудо увидел. Я сосредоточился, вот для меня как бы это стало картинка, как бы, ну, это просто стало картинкой, понимаете, как взгляд со стороны. И я взял просто и начал мысленно, направил свой взор мысленный на первое, чтобы понять, это она сама так делает или не сама? Это ее сила действует или не ее? Я увидел, что не ее. Я начал двигаться вверх по этой силе мысленно и увидел личность, которая заставляет ее вот это все делать. И я также понял, что эта личность, она связана со мной, а не с ней. Что это моя как бы сила заставляет ее так, ну, вести. И я как бы согласился, говорю: спасибо за тебе, за то, что ты меня наказываешь. Мысленно поклонился этой личности. И она успокоилась. Представляете, то есть вот такие личные отношения с этой силой у меня установились. Она успокоилась. И жена сразу, вот у нее так раз в секунду и поменялось лицо. Произошло как вот так вот, по мгновению волшебной палочки. Думаю, интересно. Начал задумываться об этом. И когда через меня уже пошла такая же сила действовать, я отметил этот факт, что я сейчас плохо веду себя по отношению к жене. Я знаю, что ей будет плохо, но я все равно это делаю. Среагировал на какой-то ее поступок. Я начал искать внутри себя эту силу, которая мной руководит. Искал, искал, искал и не нашел. Я не смог ее найти. Знаете почему? Потому что это большая тайна. Мы еще можем увидеть, что близкий человек мой под мою дудочку пляшет, под дудочку моей судьбы. Но я же сам, то, что я сам наказываю близкого человека под дудочку его судьбы, вот это, извините меня, понять очень сложно. Так поэтому какой смысл обвинять человека, который тебя ругает, близкого? Если это все происходит в результате спектакля, который создан твоей собственной судьбой, и понять это означает знание о своей жизни. А непонимание этого означает невежество. Пытайтесь это понять. Вы же не знаете, что вы делали в прошлой жизни, что вы вытворяли. Так? Не знаете. А вы именно за прошлые поступки в своей прошлой жизни отвечаете сейчас. Понимаете это или нет? Теперь сразу возникает вопрос, а почему мы не знаем, если это правда, если это справедливость, почему мы не знаем об этих поступках, за которые мы сейчас отвечаем? Ответ в ведах есть на этот вопрос. Часто ведическое знание обвиняет в том, что оно несправедливо. Такое обвинение есть. Типичное. Как этот человек отвечает за свои поступки в прошлых жизнях, о которых он не знает, даже не помнит? В чем тут справедливость? Так вот, справедливость такова, что есть такой уровень наказания, когда человек наказан тем, что он не может помнить. И веда объясняет, что на более высоких планетах нашей Вселенной есть живые существа, которые помнят о своих прошлых грехах. И они таким образом получают знания о том, как справиться со своими плоскими поступками. Также на нашей Земле есть такие личности, которые уже на этом уровне сознания находятся. Это личности, люди, которые это невозмутимые люди. То есть люди, обладающие твердым разумом. Когда человек такой встречается с опасностью в жизни, с какой-то трудностью, несправедливостью, он уже заранее знает, что эта несправедливость предназначена для него, потому что он ее заслужил. У него есть сердце, это знание уже у этого человека. Как, такая, как определенного рода память об своих прошлых поступках. Такой человек считает себя очень грешным. И когда он видит, что, о, правда, я грешный, точно, вот, пожалуйста, доказательство. И у него есть не обида на судьбу, недогодование, неприязнь какая-то, злоба есть, нет? Нет, спокойствие просто. Он терпит свою судьбу спокойно, знает, что так положено, это правильно. И судьба благосклонна к нему немедленно становится. Так он побеждает свою судьбу. Ну, это надо заслужить. Это надо стать таким человеком. Это не просто. Это не просто. Надо стремиться к этому. Постепенно знание о том, что ты не прав в своей судьбе, оно становится все глубже и глубже со временем.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Итак, 400 тысяч человекоподобных живых существ заселяют нашу материальную вселенную. И на каждой планете есть цивилизация. И также на нашей планете есть множество цивилизаций. Даже на этих 42 тысячах километрах, которые мы воспринимаем и реально видим как глобус, и это так и видится, для живых существ такого уровня, с таким статусом кармическим, воспринимается все так, как есть. И есть произведение ведическое, называется «Сиддханта Широмани», поведанное Богом Солнца, которого зовут Вивасван. Он поведал эту Сурья-Сиддханту специально для людей трехмерного восприятия, то есть для людей, которые будут деградированы, чтобы они смогли правильно использовать даже эту свою территорию и ту науку, которую они будут развивать. И Сиддханта Широмани, если мы возьмем там четкие цифры, допустим, расстояние от Земли до Солнца, расстояние от Земли до Луны, она будет полностью совпадать с современными изысканиями астрономов. И Сурья Сиддханта, ей много миллионов лет. Она специально проявляется для людей, которые деградировали, чтобы они постепенно приобщались к ведической культуре. То есть видели, что за многие тысячи, миллионы лет все было описано, и ничего нового никто, ни одно живое существо не открывает. По сути дела, ученых-то нету. То есть человек думает, что он открыл какой-то закон, вычислил какую-то форму, но все ему дается только в силу его кармического статуса. И его статус – это деградация. То есть выше своего статуса кармического, используя материальные потенции, он не прыгнет. Только духовно он может перешагнуть через эти кармические свои проблемы, через те уровни знаний, которыми он обладает. Итак, наша Вселенная материальная заселена разными видами живых существ. Я вот напомню, значит, что рядом с нами здесь живут люди, они живут по ведической культуре сейчас, еще до сих пор живут, продолжительность жизни 10 тысяч лет. Говорится, что каждый мужчина обладает силой 100 слонов, то есть физически так сильны они. Женщины очень красивы, у них нет морщин. Процесс старения немного по-другому происходит. То есть на лице он не выражается, изнутри процесс старения идет. И внешне женщина, вот, ну как вот у нас такое видание, старый волос, там зубы повыпадали. Нету такого уродства. Глаза, волосы какие у них, какая фигура. Там вы не найдете кривоногого или с каким-то уродством, безухого, глухонемого. То есть таких отклонений нет, поскольку там люди очень благочестивы и статус кармический у них очень высокий. И также на других вот этих двипах, на других островах, ведическая литература описывает, как устроено там все, как они живут. И есть такие манускрипты Еноха. Католическая церковь, допустим, очень хорошо их принимает. И там описывается, как он посетил семь небес. И если мы возьмем Шримад Бхагаватам и сравним с этими апокрифами, то мы увидим, что это описывается наша Земля. Никакие небеса он не посетил. Он просто проходил через разные измерения вот в эти семь земель. Он посетил эти семь земель. Там, допустим, он описывает, что я попал на одно небо, где увидел огромное дерево, стоящее посреди этой земли, той планеты, на которую он попал, и от нее исходила река меда, река масла, река молока и река вина. Рядом с нами есть такое место, называется Илаври-Таварша. Здесь с нами рядом. И вот на Илаври-Таварше Бхагаватам описывает, растет это дерево, от которого исходят четыре реки. Река меда, река молока, река масла и река вина. Даже эти так называемые сказки, которые сейчас называют сказками, вот, Синдбад-мореход, помните, да? Они попадают в какие-то странные такие острова, где циклопы, Одиссей там вот тоже попадает. Все это реальные события описаны. И все это до сей поры существует. Но ни у кого нету такого статуса, как у Синдбада. Нету ни у кого такой нравственности, как у Одиссея. Они были...
1: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
2: Какие-то вопросы ко мне после вчерашней лекции, пожалуйста, задайте, чтобы я мог ответить. Ужин. Ужин традиционно должен быть таким же, как завтрак, легким. Должен быть как завтрак, и в некоторых случаях человек вообще не ужинает. Если его деятельность была легкая, то он может вообще не ужинать. Если у нас деятельность активная, мы живем в северных странах, в холодных странах, поэтому ужин нам необходим. Но он также должен быть легкий, и он желательно должен быть как можно раньше. Чем позже ужин, тем хуже. Ужин в 12 часов ночи – это уже не ужин. Это уже фактически завтрак. Если мы ложимся спать, пища перестает перевариваться. Она превращается в яд. Поэтому нужно где-то за полтора часа минимум кушать. За полтора часа до сна. Час, полтора, два. Если пища тяжелая, то это время может увеличиваться. Поэтому да. Чем легче ужин, тем лучше. Обед должен быть хорошим. Но завтрак и ужин должны быть легким. Это если так просто к этому подойти. И как можно раньше. Желательно еще в светлое время суток.